0: сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все ж таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А что такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего один день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька ёк лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом. И хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу. Благо, автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром. И все хороши без исключения. Что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, блять, послезавтра еще одна гастроль, провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года. Чуть по лесу поплутали, на поляну прискакали. «Здравствуй, дедушка Бледун, подставляй сюда колун! Заяц, сука, молодец, сейчас оттянет твой конец, хуй поднимет, и пойдешь, своей бабушке въебешь!» Дед штаны скорее спускает, хуй зайчаре подставляет. «Ну давай, косой дружок, подрочи мой корешок!» «Только вот беда какая! Рожа заячья, косая, нихуя не видит, бля, ни залупы, нихуя. Лапой снизу сверху вводит, хую деда не находит. Дед орет, уже не может, и как зайцу ёбс по роже. Заяц ёбнулся, лежит. Кол у деда не стоит. Ну и хуй ли в зайцах толк? Все, готовься, колобок.
1: Погоди! Не ешь меня, вариантов дохуя. Ну не заяц, так другой хуй дрочнет тебе. Постой, как другой? Мне ждать не в мочь, на дворе-то скоро ночь.
0: Да я ж быстро, ёб твой рот, и оскалил грязный рот. Чуть на жопе покрутился и до лесу покатился. По корягам, по камням, по обосранным полям. Времени совсем впритык. Точно, съест меня старик.
2: Три алкоголика, один говорит, блядь, я завязываю пить, у меня руки трясутся, я, блядь, пока галстук завязываю, блядь, 15 раз рука соскакивает. Второй говорит, я тоже завязываю, потому что, вот, блядь, стакан к рту пока поднесу, все разливается. Третий говорит, и я тоже заканчиваю, блядь, пока пасу, блядь, 3 раза кончу, блядь. Мужик встает с будуна, ему так хуево, блядь, вот он ходит по квартире, блядь, не знает, чем заняться, блядь, вдруг звонок в дверь, он так еле-еле подходит к двери, открывает дверь, там стоит такая маленькая девочка в школьной форме, с 2 бантиками, в руках сеточка, в сеточке пиво, он говорит, девочка, ты к кому? Она говорит, к вам, Никанор Петрович, вот вы вчерась нажрались, так вот я вам пивка принесла. Он говорит, девочка, ты, наверное, Тимуровка. Она говорит, что вы, дяденька, я белая горячка. Жена уехала на курорт, возвращается через месяц, заходит в квартиру, голые стены. Ни мебели, ни одежды, ни паркета. На цементном полу сидит на газетке совершенно голый муж. Она говорит, блин, где все? Он говорит, продал. Она говорит, а деньги где? Он говорит, в мешках. Она говорит, а мешки где? Он говорит, вот здесь. Мужик возвращается из командировки и в купе знакомится с блондинкой. Он в середине пути дает жене телеграмму. Ехал домой, подвернулась нога. Жди через 2 недели. Муж приходит в рыбный отдел. И говорит, мне рыбку надо свеженькую. Ему говорит, какую предпочитаете? Он говорит, хочу карпа. Ну, взвешивает. Вот этого, говорит? Он говорит, этого. Теперь, говорит, бросьте его мне через перелавок. И вот спрашивает, зачем? Он говорит, чтобы я дома мог с чистой совестью сказать, что я его поймал. Возвращается муж с охоты. Жена говорит, дорогуша, что-то тебя говнецом попахивает. Он говорит, ты не поверишь, Зоя, но я пошел на охоту с шариком. Шарик куда-то съебался, я выхожу на просеку, смотрю, медвежья берлога, я снимаю ружье, прицеливаюсь, и вдруг мне 2 лапы на плечо, хуякс, я поворачиваюсь, и в принципе я вижу, что это шарик, насрать уже остановиться не могу. Значит, 3 охотника пошли на охоту, один пошел на медведя, выстрелил неудачно, 2 раз неудачно, медведь за ним погнался, он бежит к сторожке, медведь за ним, он дверь открыл, медведь туда забежал, он дверь закрывает и говорит, ребята, разделывайте этого, я за другим пойду. двое охотников пошли на медведя. Ну и медведь за ними погнался. И вот один, значит, залез на дерево, а второй спрятался в кустах. И медведь, значит, за тем, который на дерево лезет, этот вылез из кустов, прицелился, хуяк с медведю в яйцо. Хуякс во второй. Тот, который на дереве кричит, блять, в голову стреляй. Вижу, не ебать он меня лезет, а жрать. Встречаются два грузина. Один говорит, Гоги, вот давай представим такая ситуация. Я пошел на охоту, и за мной помчался медведь. Что ты будешь делать? Он говорит, блять, я убегу. Он говорит, медведь за мной гонится. Говорит, нет, я спрячусь, я боюсь медведя. Он говорит, блять, я не понимаю, ты чей друг, блядь, мой, блядь, или медведя? Сидят охотники и разговаривают между собой, ведут охотничьи беседу. Один говорит, я вот подстрелил тут лося на 2 тонны весом. Второй говорит, это хуйня. Я вот в Африке был, носорога замочил, блядь, тот 5 тонн весом был. Третий говорит, не бывает, блядь, таких носорогов 5 тонн весом. Он говорит, а я, блядь, говорю, бывает, блядь. Он говорит, не бывает, но, блядь, скинь пару тонн. Он говорит, не, нихуя, блядь, 5 тонн, блядь. Он говорит, хорошо, слушайте тогда мою историю. Выхожу я на просеку, смотрю лоси, я прицелился, только хотел выстрелить, смотрю лесник. Я, блядь, думаю, ну, заметут, лицензии нет, хуяк с лесника замочил. Поворачиваю голову, смотрю, стоит его жена и дочка. Я их тоже хуяк замочил. Поворачиваю голову, смотрю, тут подъехал автобус с туристами. 52 рыла. Слышите? Скинь пару тонн, а то, блядь, весь автобус замочу.
0: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит, значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать. Собрались звери на совет. Надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!» «Хорошо!» Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом. «Слышь, ворона!» Ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил? Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. И понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил свои шевелюры. «Мать, мать, мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, Но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» — вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом! Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел, но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков? А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он... Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу. Попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул... А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы. И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил, хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в 4 раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки 2 граждан в одинаковых ботинках, а 3-й нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно, и особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым-телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже... «О, король благодарит и вас!» — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редкой изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый?» «И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет!»

жуя свою жвачку, чтоб за хуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе, собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него.

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
2: Ну и что?
1: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам. Вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену. И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
2: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
1: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
2: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
1: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
2: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям.
1: Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери.
2: Обложили.
1: Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
2: «А чё тебе, наши бабы не нравятся?»
1: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
2: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
1: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
2: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
1: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы.
2: В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь? Ответил он очень интересно. Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек. И точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
3: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
2: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. И это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет.
1: Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия, жить на этом разгуле, подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может... В этом и заключается любовь. Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос. А готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек. Могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить. И ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя. Но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
4: Приезжает генерал. Желая заслужить его благосклонность, поручик приглашает на балу генеральшу на мазурку и думает, какой бы ей комплимент отвесить. Ну, в конце концов, говорит, мадам, позвольте выразить вам свое восхищение. Вы потеете меньше, чем любая жирная баба в вашем возрасте. Французская армия. Полковник, проходя перед строем, видит, что у одного солдата штаны ниже ремня оттопырены. Он вызывает сержанта и командует. «Сержант, приказываю вам дать этому солдату месяц отпуска, чтобы он мог получить то, чего ему не хватает». Через месяц полковник снова проходит перед строем и опять замечает того же самого солдата в таком же виде. Он снова отдает приказ. «Сержант, приказываю вам дать этому солдату еще 2 месяца отпуска, чтобы он наконец-таки получил то, что ему нужно больше всего». Проходит 2 месяца, полковник в очередной раз проходит перед строем и видит, что у этого солдата проблема не исчезла. Тогда он спрашивает у сержанта. «Сержант, я предоставлял этому солдату 3 месяца отпуска. Что с ним такое?» Сержант говорит. «Дело в том, полковник, что он в вас влюблен».
1: Твоющая серость! Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая! Пьяный Петр Подгородецкий. «Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я угою эту жирную корову!» Орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому. Даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в головы каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей, специально обученного человека, которого тут же мне и представили. «Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я буду заниматься только вами». «Отлично. Надеюсь, сотрудничество будет обоюдоприятным. Для начала мы тут заказали дизайн альбома у студии Артемия Лебедева. Нам нужно постоянно держать руку на пульсе. Времени у нас нет, так что заниматься этим придется вам. Звоните, проедайте им плешь, следите, чтобы процесс не стоял на месте, если что, подключайте меня». Прошло 2 недели. Проезжая мимо офиса, заглянул туда с целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание. Ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? 3 эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад. Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкиной письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?» «Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!» Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. «Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал!» «А я думала! Сука! Да вас не просили думать!» «И не ругайтесь!
2: Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать. И слава богу!» В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. «Луночкина! Да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так! Все успеет!»

0: происходит? А что вам в тексте не нравится?
1: Сука! Поставь текст, который я прислал!
0: Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?
1: Не могу, бледюга!
0: Набираю номер генерального и прошу помочь. Слушай, тут работы на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где. Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет месяца через полтора. «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
2: «Как откуда?» «От Луночкиной?»
0: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
2: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
0: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе? Тем более, что она, по словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая. Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте! Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?»
2: «Через неделю».
0: «Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе, немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая. «Здравствуйте!»
2: «Привет! Что у нас с презентацией?»
0: «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных».
2: «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?»
0: «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя».
2: «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан?»
0: «Программный директор Европы Плюс».
2: «Странно. Он что, сменил фамилию и пол?
0: А эти 35 человек кто?»
2: «Это, — гордо произносит она,
0: — сотрудники Sony BMG!»
2: «Какие еще нахуй сотрудники?»
0: «Ну, курьеры, экспедиторы, водители!»
2: «Блядь, какие еще водители?»
0: «За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек». Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки.
2: Я не буду этого делать. Мне некогда. Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено.
0: «Будете. Это ваша работа», — сказал генеральный.
2: «Окей», — ответила подчиненная.
0: Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут.
2: На 15.
0: Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцора в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации.

0: На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила: «А надо было? А куда я должен класть диски? В папочки? А пресс-релизы куда? А их что, тоже нужно было принести? Скотина! А где пресса? Вон стоят двое с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте, они подтянутся». Подтянулось еще три журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос, кто велел, услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, ну погоди, вот отстреляемся, и тебе кранты!» По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая «Луночкина», не хватило 100 штук. Причем не хватило именно ВИПам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты, а еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольные. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался, почему их не было на нашей презентации, на что получал удивленный ответ. «А нас разве кто-то приглашал?» Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла $1200 в месяц. Ущерба она нам принесла на $24850. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Им уже дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушатели заинтриговали новинкой. Они ждут. и цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние 1,5 года и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда, и когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее, и опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом, и не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину, после чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». «Как не нужен? Обалдели, что ли?» Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и, как проклятый, лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. «Шнуры давай на всякий случай». «Какие именно?» Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры, и поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если и позвонить в Мурманск арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. «Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то?» «Вот». Она смотрит совершенно серьезно. «И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно». Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, что бы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Энерджайзера или Дюрасел. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за $1000, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% своего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним, профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права. Ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещенные, не асфальтированные и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсута вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени ну, вы поняли, короче. Ну, то есть они были заняты другим. Им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Тоже, если не они, думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но, опять но, наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых три специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком. Вторая укладывала жидкие прядушки, третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю?» «Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди! Позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер! Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» Неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался и, как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой. Но, к сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. Один крупный и толстый, второй мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И не важно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия, то есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море, говна, естественно. А ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе, плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза пиздец коммунизма, вел там все концерты, тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте ты нахуй никому не сдался, даже если этот колхоз и занимает 1/6 суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает, никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо, что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация, и тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент, когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, тремя простыми словами простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. «Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшая». Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. «Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто». Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюженном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек — вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?»
1: «Никак», — ответили мне.
0: «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть, а эти только для конкурса. Весело же!» И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. «Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно в начале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее». По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так: «А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет?» — поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом. Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды! Отработайте как-нибудь! И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, пись, приободрись, дрись, дрись, тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места. Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист! Сколько, сколько? Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты, доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет. Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозябал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. В полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай, дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо-грудь, простыней не обернуть. Ноги длинны, высока, бедра, как окорока. Над пиздою целый лес, будто Маркс туда же влез. Тут меня изгнали с кресла, эта, блядь, на стол полезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села. И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь, нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает, тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Зам редактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. Аджубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы, мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять, вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный. Я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она, вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом... Знать, рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть. Как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, боже, это же она, филиста!
2: высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с пятым номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти: в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся, выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнии пронзила ночь, без 15:12 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик, помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало? Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов.
0: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он кричит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодил не тонут, блядь.

0: муж с женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался. Сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработаем. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Он говорит: достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Он говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Это хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Тва, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало два! Русская кричалка. Еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил. Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло». «Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы. Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. Добрый вечер, дамы и господа, начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. В смысле только господа, поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. Главные здесь, понял я и начал работать туда. Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее. Я говорил очень быстро и уверенно. Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются. С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же 10 рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки!» — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 1000 за штуку. Кто купит последним, тот верблюд!» — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной и в то же время. Я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14. Ах да, я же один подарил королю, выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват? Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки. Кто оплатит галстук государя? Десяток рук протянул мне деньги. Не хочу никого обидеть, заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа. Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто? Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
0: Телевизор надо смотреть.
1: Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом. Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Во след ему аккуратно заржали остальные, а потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» — по-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Ёб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены». Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути. А еще брючки от кутюр не желаете? И я достал концертные черные штаны в блесках. Всего 500. И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100. 900, поправил король. Все оптом за 880. Ладно, 800 и по рукам, ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?» «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные. Или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть?» «Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить, пальчики оближешь, 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов, 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой, 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный, 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином, 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом. Услышать сейчас это слово. Наконец-то. Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром по чрезвычайным положениям назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. «Давайте решим, кто из них лучше в поединке!» Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим!» «А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки! Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно! А на пасашок?» «В смысле, вы же не пьете?» «Да, но зато курим!» На золотом подносе мне протянули невиданной доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. «А мы вообще не курим», — задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию. Кем ты будешь на утреннике? Я надену коричневую курточку, коричневые штанишки и буду какашкой. А зачем? Чтобы вам праздник испортить. А мы тебя в угол поставим. Правильно, ребятки? А я и оттуда буду вонять, и все равно вам все испорчу. В детстве мы все были звездами. Каждому ребенку говорили, что он лучше всех, и он в это свято верил. Есть такая история про Хаджуна Средина. Как-то сидит он в чайхане возле дома, и вдруг туда вбегает его супруга и кричит: «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через 5 минут вбегает вторая жена. «Скажи, Хаджа, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Через минуту вбегает третья жена. «Скажи, я ли твоя самая любимая и самая красивая жена?» «Ты, иди домой и успокойся». Наблюдавший эту сцену мулла не выдерживает и говорит: «Ну, Хаджа, не бывает же так, чтобы все три жены были бы и самыми любимыми, и самыми красивыми».
0: «Бывает, говорит Насреддин. «Иди в мечеть и успокойся».
1: С детьми история та же. Каждый самый любимый. Каждый лучше всех играл в детском садике, когда там давали красную шапочку. В главных ролях, разумеется, весь дошкольный коллектив. И неважно, кто ты, пятый пенек в третьем ряду или серый волк. Тогда впервые и можно было почувствовать себя звездой. «Мама, а я хорошо сыграл?» — спрашивал ты, едва успевая за спешащей домой мамой. «Хорошо», — одобряла она. «Хотя кто тебя там видел под маской-то? А страшно было?»
0: «Да, страшно».
1: «Нет, правда очень страшно?»
0: «Да, правда».
2: Очень-очень. Все мамы готовы подтверждать это до бесконечности. У них свои цели. Иди домой и успокойся. Но для детей это все равно важно и существенно. Для них это по-настоящему. Например, у моего сына корона росла до потолка после выхода на сцену. Так однажды для праздника в садике ему сшили костюм космонавта. Самый, что ни на есть, самделишный. Из серебристой материи, с баллонами из картона, склеили шлем, дали в руки бластер. Он играл в детском саду, а на другой день, собираясь со мной погулять, стал снова облачаться в космическое одеяние. Я сказал, что с сыном-космонавтом гулять не пойду. У меня все-таки есть комплексы. А когда ты идешь с космонутом по Невскому, люди шарахаются. Думают, что это заразное. И только ребенку хорошо, потому что другие дети, замирая от восторга, сворачивают шеи и пожирают глазами такого счастливого мальчика. Только звездность в детсадовском возрасте достается абсолютно на халяву. Если в детском саду ожидается праздник, все на нем должны выступать. Всем дают прочитать хотя бы строчку. Если уж ты совсем дебил, и воспитатели не могут выучить с тобой текст из трех слов, тогда предлагают станцевать. Если же ты и танцевать не тянешь, то тут начинают возмущаться родители. Потому что ребенок не должен сидеть в стороне. Он должен быть на сцене, желательно в числе первых. И чтобы Дедушка Мороз его похвалил, и чтобы Снегурушка с ним потанцевала. И тогда можно будет надеяться, что из ребенка вырастет большой артист, который прославит свою мамочку. Но Дедушка Мороз — продажная душа. Я и сам был Дедом Морозом не раз. Он хвалит всех, он всем радуется и готов превозносить до небес каждого, кто ему нальет. А потом он готов сопереживать и сочувствовать каждому, как в том анекдоте. «Девочка, расскажи стишок, который ты выучила к празднику».
3: «Я забыла. Ну, ёб твою мать!»
2: Мысль, что ты, может, вовсе и не звезда, впервые закрадывается в твое гордое самомнение только в школьном возрасте. У кого-то с танцами проблема, кому-то друзья говорят, что выступать на сцене вместе с девчонками западло, а у кого-то с голосом беда. Так у нас в классе был мальчик, которого звали Шадрик. Белый, конопатый блондин. Всем нам было по 10 лет, а

Вот. Одному мальчику-солисту хора в школе ставили двойки по пению. Точные причины, двигающие учителями, до сих пор неизвестны. Но есть такая политика у преподавателей, чтобы ребенок не зазнавался, чтобы не задирал нос, считая себя выше других. Они полагают, что так готовят ребенка ко взрослой жизни, где полно падений и разочарований. А ребенок, он не боится упасть, ему хочется стать первым, ну хоть в какой-то области. И я помню лес вперед к успеху. Если меня, как всю малышню, выдвигали куда-нибудь выступить, изо всех сил старался придумать что-нибудь этакое, что помогло бы отличиться и стать лидером. В третьем классе на конкурсе самодеятельности мне доверили спеть песню. Я выбрал «Шпаги звон, как звон бокала», звучал ее прямо с пластинки, исполнил перед зеркалом и решил, что просто спеть недостаточно. Гораздо эффектнее выйти со шпагой. Но взять ее негде. Поэтому пришлось просто оторвать ветку и пойти с ней. Вжик-бжик-бжик, хоп, уноси готовенького, вжик-бжик-бжик. Придумка произвела эффект разорвавшейся бомбы. Позже я понял, что хорошо петь умеют многие. А вот говорить... Намного круче, если со сцены не петь, а говорить. Артисты-разговорники гораздо популярнее, чем певцы. Они смешат людей, и стоит им появиться на экране, как граждане целой страны, бросив свои дела, бегут к телевизорам. Правда, тут есть одна проблема. Никто не знает, что говорить, где брать смешные тексты. И тут я впервые использовал серьезный козырь, подаренный мне судьбой. Должен сознаться, без родителей у меня бы ничего не получилось. Мой папочка работал директором клуба и следил за эстрадниками. То есть, когда их показывали по телеку, он тут же включал магнитофон, подсоединенный к телевизору, всегда готовый к записи. Потом расшифровывал монологи, бережно хранил и никому, кроме меня, не давал. Вот с ними-то я впервые и прославился. Мне было почти 12, когда только появился Хазанов с монологом про приемник, который сам переключался с волны на волну. Номер сразу стал событием. Кто-то его видел, кто-то нет, но все о нем слышали. Текстик я удачно подчистил, спартакиаду 79 переделал в олимпиаду в 80 и стал с этим приемником самым центровым парнем в школе. На меня показывали пальцем, просили дать переписать, но я гордо отвечал: «Нет, это материал, а материал стоит денег». Потом выучил монологи Измайлова и практически получил всемирную школьную славу. Ну а кто еще был ее достоин, кроме меня? Остальные читали басни и стихи, но кому их интересно было слушать? То ли дело необычный монолог, который невозможно нигде ни услышать, ни купить, ни достать. Концерты по телеку ведь почти не повторялись. А мой папочка еще и имел возможность не пропускать ни одного живого концерта разговорников. Ему, как директору клуба, давали VIP-ложу в театре эстрады. Он же приходил всегда с магнитофоном, спрятанным в портфельчике, в ложе доставал микрофон и преспокойненько воровал чужой хлеб. Но иначе в те годы было нельзя. Хочешь жить — умейте брить. Правда, вскоре я понял ужаснувшую меня вещь. Чтобы хорошо говорить, надо иметь профессионала-учителя. Тексту недостаточно быть смешным, его нужно хорошо прочитать. Я окончательно убедился в этом, провалив свой номер в пионерском лагере, пока гордо думал, что сейчас будет вообще... Публика же не понимала, что происходит. То ли материал, который мне подсунул папаша, не выстрелил, то ли я сам делал паузы не там, где надо, и ставил акценты не на том. Провал я перенес плохо и тут же принялся срочно искать что-то другое. В итоге решил выступить с новым номером Измайлова. Только поспешишь, людей насмешишь. В середине номера наскоро выученный текст напрочь вылетел у меня из головы. Я убежал со сцены в слезах. А Измайлов? Измайлов тогда был мифический персонаж. Он сам не читал свои творения, но все знали, что такой человек есть. Особенно потрясающим был Ералаш, который сняли по его рассказу. О том, как говорят современные дети. Его тогда все помнили наизусть. «Привет, Витек! Как дела?» «Клево! Вчера один шкет...» «Кто?» «Ну, парень такой! Нос у него в виде шнобеля!» «В виде чего?» «Ну, рубильник такой, в виде паяльника.
Взрослый, не понимающий вначале, что ему плетет Витек, наконец осознает,

0: Познает стиль подростковой речи и сообщает, что отрывок из Николая Васильевича Гоголя «Чудин, Днепр, при тихой погоде» на языке бзики звучал бы примерно так. «Классный Днепр при клевой погоде, когда кочевряжись и выпендриваясь, катит он сквозь леса и горы клевые волны свои. Не гикнется, нет, не накроется, вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не шаришь, пилит он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Если прочесть такое со сцены, ты герой. Но как расставить все паузы, если видеомагнитофонов не было, а бумажные записи не сохраняли интонацию? Поэтому профессия разговорника давалась сложно, и победы в ней не были гарантированными. И пусть на руках у меня был такой козырь, которого не имел никто, его оказалось недостаточно, чтобы стать звездой. Так что, будучи ребенком, нормально развитым, к идее стать артистом, я потихоньку охладевал. Уж больно много минусов. К тому же тогда существовала только государственная эстрада, и звезды назначались сверху. А тебя, как начинающего, могли просто приписать к какой-нибудь филармонии, и ты там получал бы на порядок меньше, чем зарабатывали на заводе студенты. И что толку, если ты умеешь пилить на скрипке? Окружающие даже не будут считать тебя артистом, потому что артист — это тот, кого все знают. Когда еще таковым ты станешь? И станешь ли вообще? Андрей Миронов рассказывал в интервью о начале своей карьеры. Он шел по подъезду, а мужики там разливают водку. «Будешь?» Он помялся и говорит: «Ну, давайте». Выпили, закусили. Они его спрашивают: «А ты кем работаешь-то?» «Я? Артистом». «А, ну не хочешь говорить — не говори». Никто даже поверить не мог, что с артистом можно пить водку в подъезде. Общественное мнение поднимало их очень высоко. Заранее решить для себя, что способен прыгнуть выше головы, никто не может. А быть нищим, неизвестным актеришкой, нужна ли кому-то такая интересная жизнь? Но может и хорошо, что детские мечты остаются только мечтами, если мы видим, что не способны преодолеть преграды. Но зачем биться головой об стену? Ну что вы будете делать в соседней камере? Примерно так сказал Лец. Можно заняться массой других вещей, которые вам подходят и дадут неплохой результат. Только делая то, что у вас получается лучше всего, вы станете первым в своей области. Я лично после школы, поняв, что ловить в искусстве мне нечего, надолго отодвинул идею о славе и пошел сразу в два скромных, но очень достойных вуза. Правда, ни одного не закончив, попал в армию. И не жалею об этом. Но в любом случае, то, что с нами происходит, это накопление опыта. Армия, тюрьма, иммиграция и вузы — все они нас учат лучше понимать других людей. Тех самых, с кем артист или певец должен найти общий язык. Ну а ко дню моего славного возвращения из вооруженных сил ситуация в стране резко изменилась. Я ходил по родному городу и видел, что безработные артисты стали на улицах петь, читать стихи, танцевать, а это означало, что, наконец, деньги можно зарабатывать и искусством. Мир, которому я не был равнодушен, вдруг неожиданно открылся. И я учуял ветер перемен. И это все меняло и возвращало меня к тому, чем заниматься хотелось, наверное, больше всего. Шоу-бизнесом, который только стал определяться как понятие. Мне всегда хотелось славы и денег. Точнее, даже только денег и чтобы ничего не делать. Инструментом в деле обогащения должна была стать слава. И я решил, пришло время связать себя с эстрадой. Тут же определился и с профессией. Режиссер. Этот человек свободный, сам выбирает, что и с кем ему делать. Не то, что артист. Существо подневольное и часто невостребованное. Неизвестно, дадут ему роль или нет, напишут для него монолог или нет. К тому же режиссер, если захочет, легко переквалифицируется в артисты. И с такими мыслями я поступил в Институт имени культуры на отделение режиссуры массовых праздников и театрализованных форм досуга. «Уважаемые дамы и господа, не толпитесь, пожалуйста. Купюры достоинством свыше 100 рублей просьба складывать в несколько раз, чтобы они занимали поменьше места», — громко орал я, стоя на улице. «Дамы и господа, прогуливающиеся по подземному переходу гостиного двора и совсем даже не толпившиеся, удивленно смотрели на нас. А мы вдвоем с однокурсником изо всех сил пытались завладеть их вниманием. Пусть мы только начинали карьеру уличных музыкантов, но уже понимали, чтобы остановить публику, надо чем-то выделиться. И вырядились в короткие штаны, красные чулки, лакированные туфли, рубашки с жабо, в береты с перьями и красные плащи. Костюмы создавали завлекуху, люд подтягивался, а я провозглашал: «Хочу представить вам рок-поп-гоп-стоп-стёп-дуэт «Нервный тик»!» Мое заигрывание с публикой вызывало смех и интерес. Мы продолжали. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей. Наркоманское попурри». И мы начинали петь песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до чертовой матери. «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша? Анаша, Анаша, да чего ж ты хороша? Травушка, муравушка зелененькая, травы, травы, травы не успели. Ага, а тросы серебряные согнутся. Ага, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. На дальней станции сойду, трава по пояс, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем, ничем не беспокоюсь, пока на пляной сладкой тишине трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу». Или, как там дальше, «над серым полем конопли летят куда-то журавли, летят, перекликаются, с родной землей прощаются». Расчет наш был верен. Зеваки сбегались, и пусть нам кидали не сотни, а только мелочь, но и ее оказывалось немало. Бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, в то время как наша стипендия составляла 45. Но мы не только пели, мы еще и просекли, что с публикой надо общаться. Именно благодаря школе уличного музыканта я получил свой первый бесценный опыт. Я тогда понял, что ничуть не хуже проходящих. И не лучше. То, что я стою на улице, это минус. Но мне кидают деньги, а это плюс. Там я понял, что неважно, какими путями ты придешь к славе. Главное, чтобы она все-таки была. Тогда все тебя будут любить и кидать деньги. Да, впрочем, питерские площади и переходы были в то время местом достаточно культурным и значимым. Не как сейчас в переходах Москвы, где тупые подростки пытаются воем заработать на бутылку пива. В те времена еще не было клубов, где музыканты могли бы работать. И все реализовывали себя на улице. Там пел и Паша Кашин, и была группа «Кафе», которая называлась тогда «Fine Street». Мы с ними как-то чуть не подрались однажды за место. Была группа ОРЗ, в которой был настоящий негр. И его не надо было сравнивать с современными шоколадными зайцами. Он и пел хорошо, и пританцовывал талантливо. А я стою в нелепой позе, о-о-о-о, танцую регги на морозе, о-о-о-о. В 90-м на питерском телевидении даже сделали передачу «Переход», собрав всех уличных музыкантов, и решили выявить победителя. Того, кто больше всех соберет денег. Я уверен, что лучшими были мы с Артуром. Мы были единственными, кто пел на два голоса, а не в одно дуду. Да и песня была смешная. Но выиграл какой-то неизвестный дяденька, потрясший всех только синтезатором «Ямаха». Это было возмутительно. Как он играет на синтезаторе в переходе? Куда его подключает? Где тут электричество? А на батарейках такой агрегат не работает. К тому же дяденьки бросили в шляпу 25 рублей, видимо, его же друзья. Но не бросали уличным музыкантам такие деньги. Кстати, о деньгах. Может показаться, что я постоянно возвращаюсь к этой теме, и она волнует меня больше, чем искусство. Но есть старая история о том, как пришел к Дали молодой художник и сказал, что готов ходить в обносках и есть объедки, лишь бы стать знаменитым. Как ему это сделать? «Вы никогда не станете знаменитым», — сообщил великий художник. «Почему?» «Ешьте икру и пейте шампанское». Мысль понятна. Жить только ради искусства и есть объедки я не хотел. К деньгам я стремился всегда и разными путями, и многое в этой области мне удалось. И хочу сразу сказать, что в книге много места посвящено тому, как заработать в шоу-бизнесе. Как сделать, чтобы на вас не наживались ваши же компаньоны? Как заставить людей платить вам достойные гонорары? Как, наконец, стать богатым настолько, чтобы больше не работать? Деньги – это всегда показатель успеха. Для артиста это особенно актуально. Если они у вас есть, вас автоматически сочтут популярным. Так что всячески показывайте, что они у вас имеются. Есть много правил, касающихся денег. Первое я усвоил еще в институте. Там со мной учился Денис Ширко. Не напрягайте память, его имя вам все равно ничего не скажет. Ему тогда исполнилось только 17, но он был модно прикинут, ездил в Европу, где у него были друзья, дававшие ему деньги и дарившие ему подарки. А я пришел в Институт культуры после Советской армии в 21 год, но в каких-то вещах оставался лохом чилийским. И, решив купить себе кроссовки, попросил его оказать мне консультационную поддержку. Моя семья не была бедной, но достаток касался в основном еды. Есть можно было, что хочешь. А вот одеваться... Одевал меня дед. Но он покупал только то, что нравилось именно ему. Хорошие шерстяные финские костюмы, немецкие ботинки. Ну, дедуся был не молод и не совсем понимал, что хотел мой организм. Так что джинсы и футболки просто пролетали мимо. Во-первых, их и в продаже не было, а если и появлялись, то смириться с тем, что за какую-то тряпку надо отдать как за хороший фраг, он не мог. Но я, заработав впервые сам, решил купить себе кроссовки. Нашел их в комиссионке. Они были прекрасные, практически как раскудрявый клен резной, и я позвал Дениса оценить будущую покупку. «Рома, они же турецкие», — заявил он.
1: «Ну и что?»
0: «На них написано не «Рибок», а «Ребок».
1: «Ну и что?»
0: И тогда Денис прочел мне лекцию типа: «Если ты считаешь, что достоин турецкого говна, конечно, покупай. Хотя правильнее так. Пускай лучше шмотка будет не новая, но фирменная». Потом я услышал подобное в «Такси Блюз» от Мамонова. А вторая часть речи была посвящена тому, что если хочешь стать миллионером, нужно уже сейчас жить так, как живут они. Разница между плохим и хорошим, и между хорошим и очень хорошим невелика, от силы в 2 раза. Но в хорошем ты себя чувствуешь человеком. Лучше купить одни джинсы, но приличные, чем 5 говёных, и так далее, и тому подобное. И более того, в какой-то момент желание жить хорошо стало серьезным. С приятелями я начал ездить верблюдом в Югославию, перевозить чужой товар. Потом стали закупать и перепродавать его сами, увидели, как легко можно нажить капитальчик. Стали покупать модные шмотки. Однажды в Румынии цыгане сперли у нас деньги, но зато в поезде, куда добрая проводница пустила нас бесплатно, мы познакомились с болгарином, который подсказал, как ездить в Турцию. И с этого начался длинный турецкий период моей юности. Челноки только-только появлялись в нашей стране, а торговля в период дефицита приносила хорошую прибыль. Правда, всю ее целиком приходилось снова тут же пускать в дело, и на себя тратили минимум. Я, кстати, до сих пор помню, как вкусно пахло едой из дешевых турецких забегаловок, зайти в которые мы не могли себе позволить, ведь на счету каждый цент. Ели консервы, привезенные с собой из дома, жили в каких-то ночлежках. Со временем дела у нас, естественно, становились все лучше и лучше. Но челноков появлялось все больше и больше. В один прекрасный момент я понял, что пусть деньги и важная вещь, но надо остановиться, если они ведут тебя не туда. Но все-таки, раз я решил работать в шоу-бизнесе, значит, должен учиться. Если ты занимаешься торговлей, то непонятно, для чего учиться в институте культуры. Тем более, что я хотел работать по выбранной специальности. Раз есть главная цель, остальные пусть ей подчиняются. Снизив темп своей спекулятивной деятельности, окунулся с головой в учебу. Стал путешествовать, но зарабатывать на жизнь своей основной профессией – актерской. Тем более, что одно другому совсем не мешало, даже напротив. С такими мыслями мы с Артуром решили проехаться по Европе, где еще никогда не были. То есть я решил и оплатил поездку, а он просто согласился. Траты на дорогу могли пробить серьезную брешь в наших доходах, и потому мы, конечно же, предпочитали путешествовать автостопом. Ну а для чего водителю сажать попутчиков, понятно. Ему скучно и хочется пообщаться, пока он едет. Если вы с ним не трындите, ему становится еще тоскливее, и он придумывает левую отмазку, чтобы вас высадить. Что с людьми надо общаться, я понял быстро, а к середине нашего путешествия, длившегося целый месяц, так продвинулся в общении, что становился для водителя чуть ли не лучшим другом. Ну или, по крайней мере, таким интересным человеком, приятельские отношения с которым не стоит прерывать сразу по приезде. Общение – очень важная вещь. А работа на улице сразу натолкнула меня на мысль, что как раз этого многие делать не умеют. И самые большие деньги, что я вообще на тот момент заработал, мы заработали в машине, так сказать, за болтовню. Пока ехали, рассказывал водителю истории о России, великосветские сплетни о строительстве Петербурга, анекдоты 18 века, пел русские песни, ну, короче, веселил как мог. Зато Артур всю дорогу спал на заднем сиденье. На просьбу водила что-нибудь сыграть, он обычно отвечал, что настраивать гитару в машине сложно, да и к тому же у него вечно рвалась первая струна, но как человек, витающий в облаках, он не закупил струны дома. Ведь там их надо было покупать на свои деньги, а здесь на общие. И мы покупали струны за границей, где они стоили целое состояние. Разница между доходами в России и ценами в Германии была катастрофической. Чашка кофе тянула на всю мою стипендию, а струна стоила целых 10 марок, что равнялось 4 месячным студенческим дотациям. Обычно человек, которого я развлекал всю дорогу, интересовался: где же мы собираемся ночевать? В лесу, честно признавался я. А надо заметить, что в отличие от России, в Европе живут менее сентиментальные люди. Русский человек, подвозя автостопщика, будет стараться ни в коем случае не спросить, есть ли у тебя где ночевать. А вдруг ответишь, что негде. И тогда ему придется как-то отмазываться, мучаясь и сочиняя на ходу, что он бы тебя, конечно, бы позвал бы к себе. Но только как назло к нему приехали теща и тесть, жена на днях родила тройню, а дом сгорел, и сами они ютятся в сараюшке среди стада коровушек. Иностранец же, услышав, что ночевать вам негде, не будет столь щепетилен. Он вообще интересуется из чистого любопытства. В лесу будете ночевать? Отлично. Экстрим. Все это только ваши проблемы. Однако один иностранец расчувствовался до того, что подарил нам 200 марок. Сказал, что такой суммы хватит на пару дней. На гостиницу и на еду. Большие деньги. И человек отдал их лишь потому, что мы ему понравились. Еще как-то раз подарили 100 марок. И тоже только благодаря общению. Их дала женщина. Я ей вручил какие-то сувениры а-ля Рюс, и не факт, что они были ей нужны, но она очень сильно помогла нам. Люди даже приглашали нас к себе домой, что совсем нонсенс. Один француз довез нас до Парижа и там спросил: а где мы планируем ночевать? Мы честно ответили, что понятия не имеем. И он сказал, что мы вполне можем провести ночь у него, несмотря на то, что это не принято, и на то, что дома у него была невеста. А вечером мы все вместе пошли в трактир. Хозяином там был внук какого-то белогвардейского эмигранта, Владимир Иванович, и в его трактире нам подали пельмени, пытаясь удивить столь экзотическим блюдом. И все французы удивлялись и были очень довольны. Мы не почувствовали себя сильно осчастливленными. Стоит ли ехать в Париж, чтобы попробовать пельмени? Но, в общем, угощают, и то хорошо. После нас попросили спеть. Мы спели несколько песен, дали ему свои записи, но в тот момент он не нуждался в музыкантах. А потом... потом нам уже было не до его столовки. Так что учтите, Общение – это интересная и нужная штука. Оно двигает торговлю. Если бы нас не позвал француз, мы бы не узнали, что можно легко устроиться музыкантами во французский трактир. Без общения нам бы не давали денег, не помогали бы их заработать. Если бы я не проявлял себя как хороший собеседник и веселый интеллигентный человек, нас бы не приглашали ночевать домой. Да и помогали не только состоятельные люди, но и такие же бедные студенты, как и мы сами. Как-то сняли номер, где стояло три кровати. Третьим был немецкий мальчик, приехавший с друзьями в Бремен на экскурсию. Друзья его удивились, что мы русские. Я довольно неплохо говорил по-немецки. Правда, минут через 10 всем становилось ясно, что говорю я только односложными предложениями, и словарный запас у меня узок. Узнав, что мы бродячие музыканты, они взялись нас поддержать. Пришли с нами на площадь, где стоит памятник бременским музыкантам. Впервые увидев его, я очень удивился. Одни звери, а трубадура нет. Они еще больше удивились. Трубадура-то никогда и не было. Только потом я вспомнил, что это старая немецкая сказка о домашних животных, которых выгнали хозяева. А трубадур, трубадур придуман уже в России. Мы с приятелем встали на площади и запели. Наши новые друзья в количестве 8 человек тут же организовали группу поддержки. Поэтому вокруг собралась толпа. Наши решили спровоцировать зрителей и начали бросать деньги. Каждый кинул мелочь, но случайные прохожие присоединились. Одна тетенька даже сбегала в ближайший бар и принесла 2 банки пива. Мы поблагодарили и сказали, что выпьем потом. Сейчас нам надо петь. Она послушала песни, потом метнулась еще раз и принесла горячие сосиски. Так они и лежали перед нашими носами. По виду и запаху очень вкусные. А мы уже мечтали поскорее все закончить и съесть их, пока не остыли. Год спустя, вспоминая о своих успехах, я решил повторить их. И так как Артур забузил, нашел гитариста, согласного поехать работать в Европу. Он нашел балалайшника, и мы собрали большой коллектив. Целое трио. Но не сложилось. Балалайшник ушел в военный оркестр и стал невыездным. Гитарист играл плохо. И в 93-м году я поехал за границу с женой. Там мы не пели, ничего не зарабатывали, но мастерство общения не пропьешь. И нас все равно по-прежнему подвозили бесплатно, кормили и даже давали денег. Я еще не раз возвращался в Германию с разными людьми, и нас всегда куда-то приглашали. Не только из-за того, что мы пели, хотя и это очень интересно. Порой нас звали просто как русских, в смысле как носителей языка. Русские в Германии учили много, и поэтому всегда искали для детей возможность поговорить с российскими туристами. Так что мы даже в местных школах находили возможность подработать. Я разыгрывал с детьми диалоги. Выходил мальчик, и я ему говорил: «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте! Меня зовут Петерс».
0: «А где ты учишься?» И он выдавал заученный из учебника тупой текст.
1: «Я учусь в такой-то школе. У меня есть папа, мама и 2 брата. Мама работает там-то».
0: «Хорошо. И где ты будешь отдыхать летом?»
1: «А?»
0: — терялся мальчик.
1: И учитель объяснял ему, что надо вспомнить слово «лето» и слово «отдых».
0: «Да, они в школе проходили вопрос, где ты проведешь свои каникулы. Но русские могут спросить совсем иначе». Еще мы пели им русские песни и читали народные стишки, которые не могли перевести даже преподаватели.
1: «Мне вчера сказала Нюра, что в доме отдыха прибой, завел ты с кем-то шуры-муры, кого-то видели с тобой. Ты не на ту, дружок, нарвался. Реветь не буду в 3 ручья. Гони трусы, рубашку, галстук, что подарила сдуру я».
0: Они не понимали таких странных русских слов. А я не понимал, почему дети смеются, когда я говорю. Преподаватели потом сказали мне, что я разговариваю на старонемецком. Нас, оказывается, учили в школе довоенному языку. Сейчас он изменился. Ну, как и русский. Мы ведь уже не называем девушек барышнями. В Германии любят общение. Германия — родина кабаре, а кабаре — это не просто концерт, а безусловный интерактив. И если мы на улице начинали разговаривать с людьми, они вначале удивлялись, но затем неизменно давали деньги.
1: С людьми надо всегда общаться. Это главное жизненное правило, которое я использую до сих пор. Может, ты очень хорошо поешь, но если не способен сказать что-то еще своим зрителям, ты не станешь героем их романа. Правда, если ты поешь отвратительно, ему и общаться с тобой неинтересно. А вот если хорошо, он сразу думает, что ты уже зазнался и перестал снисходить до публики. Но ты начинаешь задавать вопросы, и они думают: как же так? Такое артистище со мной вот так запросто разговаривает. Но в живом общении много важных моментов. Нужно быть самим собой. Нужно быть свободным, не испытывать комплексов, что ты хуже, но и не рваться в лучшие. Типа, вы все свиньи богатые, а я артист. Я человек искусства, идите все нахрен, я тут самый главный. Заискивать тоже глупо и дешево. При перегибе в любую сторону ты можешь оказаться в неформате. А в общем, хотя я многое и понял тогда, к сожалению, юность моя все равно прошла не под звуки фанфар. Многие мои приятели одарены были больше меня. Вот тот же Артур. Стоило ему зайти в комнату, взять гитару и выдать что-нибудь романтическое, как каждая из присутствующих баб готова была отдаться. Я ему завидовал, а ведь это его изгубило. Он решил, что нафиг ему учиться серьезно. Он уже и так король. Сейчас король работает разнорабочим на стройке. Другой мой приятель, с которым ездили работать в Германию, хороший музыкант, так и остался там же, сторожем в школе. Они вылетели на обочину вместе со своими талантами потому, что не доучились, не доразобрались, не дотянули и не дождались. А я, считая себя не столь одаренным, все учился, учился и учился. Сейчас, думаю, оно и к лучшему. К лучшему то, что и в детском возрасте не зазвездился, а то и вовсе превратился бы в того дяденьку с Киеву, что звонил мне с утра. Я решил написать книжку, вспомнив его, потому что ну нахуя он приперся ко мне со своими грамотами, со своими уверениями родных, что он гений. Когда-то я увидел и навсегда запомнил юмористический монолог. Как выходит на сцену артист и представляется. Но его имя и фамилия ничего не говорят публике. «Неудивительно», — поясняет он. «Но вы все наверняка видели фильм «Петр Первый». Там показывают младенца, которого Петр целует в жопу. Так вот, это был я. И вот та самая жопа. Номер длится долго. Артист рассказывал, как ему подарили нейлоновую рубашку, как он ее запачкал и решил постирать в ацетоне. Там рубашка и растворилась, остались лишь пуговицы. Он вылил все в унитаз, сел на него и от расстройства, что лишился красивой рубашки, закурил. Искры попали в унитаз и... вот. А теперь посмотрите, что осталось от моей жопы. А ведь я ездил по всей стране. Так вот, сколько таких жоп скитается по необъятным просторам нашей любимой родины? Если их перечислять, не хватит книги. Если вспоминать, не хватит жизни. Вы, дорогие читатели, должны решить для себя.
0: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, как у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня
2: Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу. Нахуя, блядь? Она говорит, не нравится, сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломала, но погнула основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь тебе пиздец. Я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била, нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Он говорит, да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ёбаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит, папа Карло, блядь. Я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит, что надо? Он говорит, хуй мне сделай, блядь. Он говорит, говно вопрос сделал, хуй, блядь, Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит, да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь. Смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только давай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит, снимаешь штаны, тот снимает, он шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Он говорит, да нахуй мне Мальвина. Папа Карло, дай шкурку. Студент сдает экзамен. Ничего не знает. Профессор говорит, ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, можно в туалет? Тот говорит, давай. Парень выбегает в коридор, говорит, ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит, парень, можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, ну, парень, ты попал, бля. Два кобеля бегут по улице. Молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит, жрать! Раз, набросились, пожрали. Бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит, ебать! Они отымели. Бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу. Сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает. Срать! Посрали, бегут дальше. Молодой говорит, слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посрали? Так говорит, запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит, ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю 2. А не отвечу, поставлю 5. Тот говорит, хорошо. Вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично. Логично, но незаконно. И незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит, ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит, то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили 5, это и нелогично, и незаконно. старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит, ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит, блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит, ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит, вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит, у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит, а у меня на 300% импотент. Он говорит, как-то на 300. Он говорит, сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю, что, любовница была? Он говорит, нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит, была любовница. Он говорит, волос между зубов, да? Она говорит, нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос. «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит, я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин. Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. Куда? Ты, блядь. Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек, говорит, я Брут. Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек и говорит, я Брут. Выходит третий Чукча и говорит, я Брут. Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек и говорит, я Брут. Выходит третий человек, говорит, я Брут. Выходит четвертый человек и говорит, я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит, и ты Брут. Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич, Леша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит, так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич, хуякс, 48 сантиметров. Алеша Попович, хуякс, 2 сантиметра. Соловей говорит, блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит, да, блядь, а чё бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрыня Никитич говорит, а чё ж вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей-разбойник. Он говорит, пойдем, блядь, на разборки. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Он говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, блядь, козел и пидорас. Хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь, ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба Яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Говорит: «Езжай, езжай, Илюшенька». Он кричит: «Баба Яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит Добрыне: «Бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» Он говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперть прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блядь. Смотри, настрой, а ты один, блядь. Значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм. Я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят. Тридцатый дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк, прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные, говорит, выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну, ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречаются как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. То говорит, ай, молодца.
1: В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень? Я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась, ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ, не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков. Довольно длинный. Голос томный и певучий. Взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист. Доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько. Сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй вела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала: «Спиридон лихой вонзала». Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. «Ну, звони, скорей, звонок!» И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился. Время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и за лупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле. Кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филистов стала раком. Он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось. А Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать. Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был, очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел, так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответил Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло. Прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас. Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся.
2: Не могу, у меня месячные.
3: Ну тогда в попу.
2: Не могу, у меня геморрой.
3: Ну тогда в рот.
2: Не могу, у меня кариес.
3: Тогда в нос.
2: А это как?
3: А вот так!
2: Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постели к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления.

0: прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось. Потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно. Но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду. «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
1: «Вот он шанс».
0: «Приходите!» — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
2: «Как?»
0: Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул. «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Ну, не отменять же нам все». «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
1: «Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, матерел прямо на глазах.
2: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
3: «Какой Роман?»
2: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе.
0: Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
2: «Да? Но я тебя не помню».
0: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
2: А куда ехать?»
0: «Ты что, и адрес мой потеряла?»
2: «Ха! Ну ты даешь!
0: Записывай!» Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
2: «Ты что?» «Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я.
0: Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить, и девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали, так что в конце концов все разошлись, а моя тетка осталась.
2: «Я тебя довезу до дома»,
0: — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить.
1: «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
2: «Куда?» — изумился я.
0: «В ночь?»
2: «Дебил, сейчас всего 5 часов».
0: «Правда?» И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость.

Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал. «Угу, приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти». Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагере на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то,
чтобы гулять по

0: по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе, и даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. Этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее. Искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали, зачем себя обнаруживать, а на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. Я тебе должна сказать что-то важное. Она чувственно запыхтела в трубку.
1: Ну чё?
0: Я лишилась девственности.
2: Чего-чего?
0: Я не был готов к такому разговору с ней. Ну, трахнули меня.
1: А, да ты что?
0: Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
1: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
0: «Нет».
1: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам. То есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро подержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?»
1: «Эх, была не была! Но не убьет же меня дед из-за непонятно чего!»
0: И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить.
1: «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
3: «Пошли!»
0: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни.
1: Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? Ромочка, ты ее не трогал? Сразу же с волнением спросила она.
3: Нет, нет, уверил я.
1: Точно? С признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
3: Точно, точно. А что ты вообще имеешь в виду?
1: Ничего. Ее надо под холодную воду. И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
3: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
1: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться.
3: Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?
0: Ага. Ты не мог бы меня поучить?
3: Ну, а только где и когда? Уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе. Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?
0: И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит. Дверь остается запертой, зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?»
3: «А вы кто такие?»
0: «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее, и понимаю, что самое главное — прорваться, не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, 3 сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только 2. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
3: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлестал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей.
1: Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. Если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку.
3: «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?»
1: И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик.
3: С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась.
1: «Угу», — томно ответила она. «Посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Чего сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег. Раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться. Не тяжи теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока!» Прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока!» Вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой. Сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить. И лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что... Параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда.
3: Ну, почему бы не сходить?
1: надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось», пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров в советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
4: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю», — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози». «Это потому, что я самый лучший дайв-мастер — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти накуй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля «Голд Бич», и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100». «Ну хорошо», — милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях. «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!» Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» — тихо спросил я управляющего. «Да вас сейчас просто убьют здесь. Постойте тут, я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя». «Ну ты козел! Не понял, что ли?» — вставая, продолжил амбал. «В парламентера не стреляйте!» — крикнул я и направился к ним. «А ты кто такой? Наш русский, что ли? А делаешь здесь чего?» Услышав родную речь, парни переключились на меня. «Работаю я здесь». «В гостинице этой сраной?» «Нет, тренером по нырянию с аквалангом». «Эти», — я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, «попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут». «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся». «Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чуат, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд!» «Да сдаются они, сдаются! На всех ваших условиях, — сказал я. — Че хотите? Чинит пускай все! Может, лучше номера вам поменяют на нормальные, — предложил я». «Во, лучше так, — согласился здоровяк. — Правильно, пацаны?» «Ну да, че мы будем в ремонте-то жить? — поддержали они. — И чтоб номера, слышь, получше дали. И окнами не на помойку». Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился. «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они. «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я. Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания. «Браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь, не понимают же ни хрена, опять в блудень кинутся!» Положив свою тяжелую руку мне на плечо, попросил здоровяк. «Меня Андреем зовут». Буквально через полчаса все было улажено. Номера оказались подходящие, парни остались довольны. «Вот это другое дело!» — первый раз улыбнулся Андрей. «Заходи, тренер, водки попьем!» «Только полташку», — кивнул я. «А чё так несерьезно-то?» — поинтересовались пацаны. «Режим, что ли, спортивный?» «Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тастуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта!» — предложил я. Народ хмыкнул, Мы выпили. «На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю», — рассмеялся Андрей. «А где тебя, миротворец, найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим». Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп. Вы нам очень помогли». «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках».
5: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?»
4: «Нет, ученые-ботаники».
5: Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
4: «Ну что ж, пойдет», — сказал я. «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой». «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухаммедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней. «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?» «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я. «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?» «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?»
6: «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные. Полтишка выпьешь? Давай».
4: «Ну так как порешим?»
6: «Да не проблема», — ответил я.
4: «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой».
6: «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей. Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки.
4: «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту.
6: «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
2: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
6: «Да не вопрос!»
4: Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта.
6: «Любой каприз за ваши деньги».
4: «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму».
6: «Я по мелочи не тырю».
4: «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились с аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу. Ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода!» Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
7: Песня 8. Укол 5. У мужчины оставалось. Тут было все, что только можно пожелать. Как будто здесь была собрана красота всей страны. Леса принесли сюда свой зеленый наряд, реки протянули свои протоки, долины наградили зелеными лугами, низины расстелили ковры из мха и папоротника, Море украсило шельфами и фьордами, горные склоны поделились скалами и плоскогорьями, а поля одарили плодотворными пашнями. Мужчина с каменным лицом лежит на шконке по соседству. Папан читает. Вместе детство припоминают чудаки. Открылась дверь. «Что, мудаки, устроили избу читальню? Пора шумыли?» «Да, начальник». Дверь хлопнула. Скрипя в замке, ключ повернулся. «Что-то мне опять немножко плоховато», — сказал папан на ухо брату. «Что за проблема? В жопе ампул один остался. Вах-вах-вах!» Папаня от восторга ахнул. «И шприц есть у меня в носках!» Ширнулись. Поле. Солнце светит. Русское поле. Так хорошо. Маленький папа сидит на лафете. Рядом Кутузов. Бородино. Кутузов глаз уставил в небо. «Где пороху немножко взять? Мне пороху маленько треба. Пора столицу поджигать». Папан: «Вы лучше помогите из плена Дынина гусей спасти, а после, Миша, жгите, хоть черта в ступе».
8: «Yes, окей».
7: Илларионович вынул банку безалкогольного пивка французского и валерьянку. Сказал: «Ну что, мои войска, кто пьяный в жопу и избитый, еблом своим уткнулся в куст? Кто баб ебет, ворча сердито, мотая длинный грязный ус?» И похуярили вдвоем папаша с полководцем. Кутузов: «Цыц!» — повел еблом, присел возле колодца. «А папке, прости говном, его в траве не видно, хуячит грузовик зерном, на ферму, очевидно. Автомобиль догнали, в кузов», — закапал в глаз себе Кутузов французских капель, проморгался, — врага концлагерь приближался. Ну вот и Дынина оплот. Табличка: «Посторонним вход в концлагерь строго запрещен». Кутузов бац — и за рулем. Шофера оглушив мушкетом, ворота въехал как комета. Сбил двух рабочих с пылу с жару. Навстречу Дынин сам с гитарой и доктор Ватсон: «Ну-ка нахуй отсюда, милые друзья!» И начали вдвоем кривляться, как клоуны. «Лю-лю, ля-ля, хрю-хрю!» Всем стало очевидно, что нажрались они солидно. «Валите, мы дружка спускаем, дружок ротвейлера-самец вас моментально покусает, а может откусить конец. Отдайте птиц!» Папаня гордо фельдмаршалу на эполет присел, а Дынин тихо под аккорды блатные пьяненько запел: «Пиздец, пиздец, настал обоим. Приперлись тоже два героя». Вдруг с пулеметом кто-то: «Бля!» Папаша глянул. «Нихуя!» Обрадовался, шепчет в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» А с ним в буденке Петро: «Товарищ Дынин, где оно?» Старушка акак набекайзе: «Как метко бы подметил драйзер, вам, видно, хочется в тюрьму. Отдать гусыню, мать твою! И остальных всех, остальных!» Кутузов Дынину под дых воткнул холодный ствол мушкета. У Дынина аж сигарета затухла. Дынин: «Всех гусей во двор! Съебу, пожалуй, за бугор, в Голландию ебёна мать! Паштет гусиный выпускать еще никто не запрещал!» Забрал дружка и убежал. За ним вдогонку доктор Ватсон. Все гуси начали смеяться, щипать друг друга, поздравлять, лапшу из баков выливать. Тут из барака номер 6 та стая странная с хуями на туловище. Папа: «Есть! Все живы!» Машут головами от радости туда-сюда. Смешные. Позади беда. Вот только к вам вопрос один. Куда девался гусь Мартын? «Так он съебал давным-давно через колючку и в гумно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Папашка сразу растерялся, задергался, заволновался. «Где мне теперь его найти? Я должен кореша спасти. Что дальше делать, я не знаю. Возьму-ка книгу».
5: «Деньги, деньги, деньги!» — звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». «Манни, манни, правит миром, где их взять, парам-пам-пам». И потом, дайвинг — это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка, если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Играй лучше, внучок, на пианине! Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной.

0: возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп!» Ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана. «Не возражаете, если я присяду?»
1: «Конечно, прошу вас».
0: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. «Мы обменялись положенными этикетом любезностями. Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?»
1: «Неужели клюнуло?»
0: «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
1: «Ну, давайте попробуем». Я, подчеркнуто утомленно, взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь».
0: «Нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаибских ресторанчиков, проблемы с жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках. Ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет. А понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне у соседей, и, как артист разговорного жанра, я, наверное, нашел себя в таком странном ресторанном бизнесе. Когда однажды молоденький официант, который всегда был очень приветлив со мной, посетовал, что сегодня зашли русские, а он не знает ни слова, я решил научить его чему-нибудь смешному. Ну, например, «Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь, на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков — все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе.
1: но Веде не при...

0: непреклонность мужчины обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова. Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался: «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек, ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила», — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил: «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить. А ну-ка подвинься», — сказал я ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» И взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж. Нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру». «Давай». Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» — заинтересовались за столом. «Центр — говно, оборудование старое говно, организации никакой, а цены обычные, честно сказал я. Народ заржал. Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. Завтра мы с тобой пойдем, окей? Попросились они. Сертификаты у нас есть. Да welcome! Кинул я. Жду в 8 утра вон там. Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?»
1: «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?»
0: «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу».
1: «У меня сейчас по плану душ и отдых.
0: А на ужин к нам, — предложил Хамди, — там и поговорим».
1: «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин? — уточнил я.
0: — Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. 8 часов тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юлий тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди.
1: «Это сколько?»
0: «Ну, скажем, 5%. «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по-вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди. «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех зашедших на музыку вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь». «А как часто это будет, мистер Эп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди. «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» — вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, и так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг.
1: Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс. То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах, цыганщина, на-на-на-на. Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курс еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я. «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а? Опыта у тебя уже достаточно. Ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?» «Конечно, нет. $3 с человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь». «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне второй курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу, и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером, успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты. Владельцы соседних дайв-центров и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юлию вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, а насчет оплаты...»
2: «Почему вы хотите развестись со своей супругой?» «А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие».
3: «Ну и что?»
2: «Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются». Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену, и сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
0: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
2: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
0: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
2: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
0: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям.
2: Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери.
0: Обложили.
2: Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
0: «А чё тебе, наши бабы не нравятся?»
2: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
0: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
2: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
0: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
2: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее.
0: никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей, как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное. А секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
2: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
0: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять. Хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться, ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь, смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще,
2: Где их найти нормальных, если работу заканчиваешь 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия, жить на этом разгуле, подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь. Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек. Могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить. И ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя. Но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. И ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость.
0: Мне не нравятся ваши имена.
2: Какие? Мое, быстроногий олень, или моей жены, хитрая лисица?
0: Нет, ваши мне нравятся.
2: Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение? Что не надо мне платить за неделю работы. Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца.
0: «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?»
2: Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули такие ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один.
4: «В отель!»
2: «На берег срочно!» «В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!»
0: Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которую уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции, что, я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет протиснуться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок. Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для страстки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
3: «Нет»,
0: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эпп?»
3: «Да»,
0: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить, есть ли винт, и как-нибудь иначе. Ну, например, просто включив его, но он не догадывался об этом. Местные ведь очень необразованы, здесь мало кому доступна школа. И, на мое счастье, мы благополучно проработали еще неделю. А в конце ее я решил сходить за расчетом. Юля еще не приехал. В принципе, я мог забрать деньги, когда он вернется, но что-то подсказывало мне, что чем сумма солиднее, тем получить ее нереальнее. И я просто подошел к хозяину нашего центра за текущим расчетом. Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?» «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий! Ракушки, говоришь?» Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. Зато теперь я зарабатываю больше, решил я. Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлию? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» — гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место. Ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину.
2: «У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?»
0: Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что, в третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. «А где?» «То-то!» — подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
4: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я, и мы приступили. В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?»
0: «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вялотекущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне.
4: Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня, и уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Но почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали... ну, хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижные и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями. «Неужели ты думаешь, я специально?» Ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата». Когда человек тебе нравится,
0: Ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу. Вы там будете пить и бледей позовете?» «Угу. Знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня! Так я и знала!» «Мяу!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? «Черт!» Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? «Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю». И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель, но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что, сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотела спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок

0: постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось?
1: Ничего. Мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
0: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
1: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
1: За что? За что? За что?
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
1: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб? И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги,

0: чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я? Я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что? Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая. Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты не просто красивая, а самая прекрасная. И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют. Да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно.
1: Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока, поджидают колобка. Колобок уж тут как тут, сейчас, дедок, тебе вздрачнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом. Дед уже орет: «Давай, внук, залупу расчехляй!» И свой скрюченный сморчок достает. «Давай, внучок!» Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить похую. Я ебал дрочню такую. У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись. Сука, в рот оно ебись. Дед: «Все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает. Колобок, ебена, в рот, все ж придется тебя жрать». «Погоди, ебёна мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует. Позовем ее, лиса, не заглянешь к нам, краса!»
0: «Тва, вали сюда, налетай, подешевело, было рубль, стало два!» — русская кричалка. «Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил!» — русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. «Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа!» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки!» — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалые. 100 за штуку. Кто купит последним, тот верблюд!» — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной, и в то же время я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14». «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки! Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался, но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют! Еще раз добрый вечер, господа! Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
2: «Телевизор надо смотреть».
0: «Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом». Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Во след ему аккуратно заржали остальные. А потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» По-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. «Ёб твою мать, чемодан!» «Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути...» «А еще брючки от кутюр! Не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блестках. «Всего 500! И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100!» «900!» — поправил король. «Все оптом за 880!» «Ладно, 800 и по рукам!» — ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?» «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные. или очень старые, очень бедные и очень больные. Так вот, я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть? Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить пальчики оближешь 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом. Услышать сейчас это слово. Наконец-то. Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается. Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке. Я поставил в центр стульчик. Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно? Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно. А на посошок?» «В смысле, вы же не пьете?» «Да, но зато курим». На золотом подносе мне протянули невиданный доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. «А мы вообще не курим», — задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию.
3: Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в Запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл?

Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, что у меня проблема. У меня хуй ниже колен, и он натирает. Я не могу ходить. Пожалуйста, отрежьте мне хуй. Тот говорит: ну, как скажете, желание клиента, закон, подпишите бумажки. Тот подписывает, его кладут на операционный стол. Только простыню сняли. Медсестра говорит: ёпта, какой аппарат, блядь. И что, будете резать? Говорит: ну, видите ли, дорогушенька, хуй ниже колен натирает, не может человек ходить. Она говорит: дайте ему лучше ноги отрежем. Я, блядь, его буду на руках всю жизнь таскать. Хуякс, отрезали ноги. Больной открывает глаза. Смотрит, у него нет ног. Ну, вот что за хуйня такая? А вот, говорит, медсестра будет вас на руках таскать. Он говорит: ёпта мать. Раньше только хуй не вставал, а теперь еще и ног нет. Доктор, доктор, я после операции никак не могу нащупать ноги. Извините, больной, вам пришлось ампутировать руки. Дорогушенька, у меня для вас есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать? Дайте, доктор, с плохой. Вам придется ампутировать ноги. А какая же хорошая? Я нашел покупателя на ваши кроссовки. Доктор, я буду ходить. Да, только под себя. А плавать, если будете много ходить. Старый еврей пришел в цирк. Смотрит и все время что-то бубнит себе под нос. Говорит: блядь, ну разве это арена? Вот у моей Сары жопа, вот это арена, блядь. Проходит какое-то время. Он говорит: ой, ну разве это тигры? Это мандавошки. Вот у моей Сары мандавошки. Так это тигры. Люди шумят. Тихо, блядь, тихо. Проходит полчаса, он говорит: блядь, ну разве это клоун, а? Это хуй. Вот у меня хуй, это клоун, блядь. Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехшталмейстер и объявляет: летающие крокодилы. Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит: а знаешь, девочка, как нас тут пиздят. Они улетают, шпрехшталмейстер объявляет: летающие коровы. Вылетают коровы. Одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает: а вас тоже пиздят? Корова говорит: блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов. В цирке смертельный номер. Шпрехшталмейстер объявляет: говорящая корова. Выбегает корова на арену, пробегает несколько кругов, останавливается в самом центре, ее обвязывают канатами, поднимают под купол цирка. Канаты отпускаются, корова со всей дури ебается прямо об арену. Минутная пауза, и корова произносит: блять, когда же я сдохну? Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю: Саид, дай сигарету. Тот говорит: нету. Как нету, ёпта? Мы с утра только пачку купили. Стреляли.

Наркоман приходит в цирк и говорит, у меня есть охуенный номер, прыжок из-под купола цирка. С ним заключают контракт, он поднимается под купол цирка, замирает на мгновение и бросается вниз. Сосед дури ёбается об арену, он в коме. Его увозят в больницу, проходит 2 месяца, наконец он открывает глаза и говорит, опля. Мужик приходит наниматься в цирк, его спрашивают, что вы умеете делать? Он говорит, я хожу по проволоке и при этом играю на скрипке. Директору лень, он посылает своего заместителя, тот отсматривает номер, приходит через 10 минут. Хозяин спрашивает, ну чего? Он говорит, ну чего, ничего особенного. Тот говорит, ну ходит по проволоке? Ходит. На скрипке играет? Играет. Ну и чего? Бля, конечно, не Ойстрах. В цирк приходит мужчина наниматься на работу. Хозяин говорит, а что у вас за номер? Он говорит, у меня мышиный симфонический оркестр. Тот говорит, да ладно. Тот открывает чемодан, мышки быстренько разбегаются по столу, занимают места, достают инструменты, начинают хуячить, играют просто потрясающе. Хозяин со слезами на глазах говорит, ответьте мне на один вопрос. Тот говорит, да, слушаю вас. Первая скрипка у вас еврей? Мужик возвращается с новоселья своего друга, весь в слезах. Жена говорит, что ты плачешь? Он говорит, бля, как люди богато живут, а? У него даже унитаз, блядь, золотой. На следующее утро он звонит другу, чтобы узнать, как его дела. Трубку берет его ребенок. Он говорит, Вась, можно? Он говорит, да, можно. Он слышит, как в трубке, папа, папа, это тот дядя, который вчера тебе в тромбон насрал. Приходит мужик в цирк наниматься на работу и говорит, у меня есть уникальный номер, я работаю на контрасте. Ему говорит, да как? Он говорит, посмотрите, выдвоится на сцену чан говна, поднимается под купол цирка, и оттуда все это вываливается прямо на арену. И тут выхожу я в белом фраке. Мне нравится такой замечательный анекдот, когда мужик приходит к психоаналитику и говорит, доктор, я перестал получать удовольствие от жизни. Ну, попробуйте алкоголь. Ты, говорит, пробовал, не помогает. Может быть, легкие наркотики. Ты, говорит, тоже пройденный этап, не помогает. Говорит, тогда есть последняя надежда. Сходите в цирк, там есть замечательный рыжий клоун. Он может рассмешить кого угодно. И со словами, блять, да я же и есть этот рыжий клоун, мужик выбрасывается в окно. Цирковое представление. Шпрехштальмейстер объявляет. Воздушные гимнасты! Голос из зала. Все гимнасты пидорасы. Проходит какое-то время, опять объявляет. Эквилибристы на проволоке! Голос из зала. Все эквилибристы пидорасы. Следующий объявляет. Клоуны! Все клоуны пидорасы. Звучит дробь. И объявление по селектору. Смертельный номер. Прыжок без страховки из-под купола цирка. И голос из зала. Эй, пидорасы, куда вы меня тащите? Боря Моисеев и Сережа Пенкин плывут в море по направлению к баркасу. Когда до баркаса остается 100 метров, на берег выбегает испуганный мужик и кричит «Верещагин, уходи из баркаса!»

один пидорас приходит к другому на день рождения. Снимает штаны. Тот говорит, это что такое? Это, говорит, подарок. Тот говорит, где? Не вижу. А ты руку, говорит, в жопу засунь. Тот сует, говорит, ой, что-то колется. Раз еще засовывает, там роза. Он говорит, это тебе, любимый. Сидит на пороге своего дома Хаджа Насреддин. Вдруг из дома выбегает его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, родная, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Говорит, ты, говорит, самая умная женщина в мире. Она обрадованно уходит в дом. Через 10 минут выбегает вторая его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, радость моя, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Он говорит, ты, иди домой, успокойся. Выбегает третья жена в слезах. Кричит, я ли самая красивая жена? Он говорит, ты самая красивая жена, ты самая умная жена и самая любимая жена. Иди домой и успокойся. Видя все это, к Хаджи Насреддин подходит мулла и говорит, слушай, ну ведь не бывает так, чтобы все три жены были все три любимыми, самыми умными, самыми красивыми. Он говорит, бывает, бывает, иди в мечеть и успокойся. Молодого посадили в тюрьму. Он выходит во двор, смотрит, зэки гуляют. Один говорит, 14-й, все ха-ха-ха. Второй говорит, 28-й, все ха-ха-ха. Он по кону подходит и говорит, что происходит-то, не пойму никак. Он говорит, давно сидим, все анекдоты пронумеровали, чтобы не напрягаться. Вот говорим, все смеются. Он говорит, а можно я тоже расскажу? Он говорит, давай. Он говорит, 124-й. Все такие, ну, 124-й, 124-й. Он по кону и говорит, что это, вот все говорят и смеются. Я сказал, никто даже не улыбнулся. Он говорит, понимаешь, парень, одним дано рассказывать анекдоты, а другим нет. Илья Муромец попал в тюрьму. Ему говорят, будешь петухом. Он говорит, петухом так петухом. Приносит пожрать. Он ест и говорит, ну давай, давай уже, надо начинать. Он говорит, подожди, сейчас доем и пойду кур топтать. Заходит в камеру двухметровый амбал и говорит, пидорасы есть? Тишина. Он говорит, пидоры, блядь, есть? Тишина. Вот еще раз спрашиваю, петухи, блядь, здесь есть? Голос из-под шконки. Мы здесь. Он говорит, вместе кантоваться будем. Мужик возвращается из тюрьмы. Хочет выебать жену, не получается. Говорит, дорогая, одень шапочку-ушанку на себя. Она одевает. Говорит, теперь ватничек. Она одела. У него хуй встал, он засадил. Говорит, спасибо, братан. Два милиционера сидят в засаде. Один говорит, Вася, ты иди первый, я потом за тебя отомщу. Муж-милиционер возвращается домой поздно ночью. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, в засаде. Теща вылезает с кухни и говорит, ну и что, засадил? Муж прапорщик милиции возвращается домой, раздевается, у него на жопе следы от губной помады. Жена говорит, где был? Он говорит, на губе сидел.

0: войска связи. Майор вызывает к себе лейтенанта Иванова, он говорит: лейтенант, хотите получить старшего лейтенанта? Тот говорит: конечно, хочу. Так, пойдете в отрезвитель и получите старшего лейтенанта Петрова. Подполковник беспробудно пьет. Жена ему каждый день говорит: сука, блять, ты довыебываешься когда-нибудь? Ты когда-нибудь довыебываешься? И вот муж как-то вообще на бровях возвращается домой. Жена на него наезжает, он говорит: отстань нахуй, просверли еще одну дырку. Она говорит: блять, тебе дали полковника, сверли дырку, вставляет туда звезду. Он говорит: а эти две сними. Едет по сектору Газы израильский танк за арабом. Араб отстреливается. Наконец его автомат смолкает. Танк останавливается, открывается крышка. Оттуда вылезает еврей и говорит: чего не стреляешь? Тот говорит: патроны закончились. Он говорит: могу продать. Две пятилетних девочки играют в песочнице. Одна другая говорит: а у моего папки хуй по колено. Вторая говорит: а у моего маленький, но тоже больно. У одного мужика в квартире жил кот, и жена в нем души не чаяла, а муж его терпеть не мог, потому что кот был, зараза, редкостная. Ну и как-то мужик решил положить конец своему, так сказать, паскудному существованию, взял кота, посадил в мешок и поехал за город. Завез кота в лес, выпустил и быстренько на машинке домой. Через полчаса кот вернулся. На следующий день он опять взял кота в мешок и опять поехал в лес, но теперь подальше. Выпустил кота, вернулся домой. Через 40 минут кот вернулся домой. На следующий день он опять взял кота в мешок и поехал в лес. 4 часа возил, заехал в самую чащу, выпустил кота, кот куда-то съебался. Он ищет дорогу, никак не может найти. Заблудился. Он звонит домой, жене говорит: жена, кот вернулся? Она говорит: да, уже давно, минут 20 назад. Он говорит: дай-ка ему трубку. Блокада Петербурга. Из радиоточки раздаются звуки. Сначала чавканье, потом звон приборов, потом такая грамотная отрыжка, потом такой звук. Ёб твою мать. В эфире блокадный Ленинград. По дороге едет процессия. Джипы, Линкольн в середине, мотоциклисты сопровождения. Вдруг, откуда ни возьмись, дорогу перебегает старая убогая бабка. Первая машина тормозит, в нее врезаются мотоциклисты, в мотоциклисты врезаются пару джипов, Линкольн врезает, все горит ярким пламенем. Из Линкольна выходит новый русский, смотрит и говорит: а как красиво, сука, умерла. Двое новых русских приходят в автосалон. Один выбирает Мерседес себе, самый навороченный, и говорит: мне, пожалуйста, два таких. Второй говорит: нахуя тебе два? Говорит: как нахуя? Ты меня вчера кофе угощал. Один новый русский звонит другому и говорит: слушай, братан, поехали на зимнюю рыбалку. Тот говорит: да ну нахуй, я никогда не был на зимней рыбалке. Говорит: блядь, она такая же, как летняя, просто, блин, на Красном море. Муж ругается с женой, кричит: ты сволочь, сука, пидораска! Она говорит: да, а вышла бы замуж за генерала, генеральшей бы была. Мальчик говорит: у меня есть открытка, и на ней две кошечки. Девочка говорит: а у меня есть открытка с тремя собачками. А потом ушли родители, и они могли потрахаться без всяких глупых базаров.
1: Раз за вышиванием открыла мне неопытному тайну. Сказала: внук, репрессии в России от зависти. Вот если бы любили друг друга люди и делились средствами, не увлекались бы случайными наследствами, работали и вкладывали душу в свою работу, все бы лучше кушали. А так, смотри, внучок, опять котлетки без мяса. Альтруисты редки теперь, кругом сплошные эгоисты. Я рос, стал выпивать по 300, потом по 350. Так каждый день я рос и думал: что за поебень? Господь велел делиться. Как же так? Делитесь, люди, будет все ништяк.
2: Побольше, пожалуйста, побольше! Ну чё, поедешь со мной на рэк? Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. Куда? Спросонья не въехал я. На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски, пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. Ты корабль хочешь утопить? Нет, он очень удивился, но тут же призадумался. Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5:00 утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. Это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кистинтин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к рэку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумиля отсюда есть хорошая бухта». «Значит, сегодня никак?» «Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Yes!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к стройному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный, около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. Теперь от восторга взвыли мы все. А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему». «А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться?» «Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой.

0: Ну, раз мы даже не первые, потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 миллион баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
1: Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она 8 лет, яйца сучка не клала, и решили дед и баба: «Нахуй нам она нужна?» И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает,

0: из своих костлявых рук.
1: Только кура, там прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика.
0: «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног.
1: Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно ряба сына родила. Был сынок похож на деда, от куриная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука, блядь!» И такой пизды въебала, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной, бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив: коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.

много творил и досыта кормил, но пес его за яйца укусил. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздец тебе собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб за хуй не кусала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него. Водил собак хозяин по музеям, никто из бультерьеров на статуи не ссал, а как-то раз, чтоб было веселее, Герасим Джан им в цирк билеты взял. Там пудель всех смешил, в бюстгальтере ходил, и бультерьер артисту засадил. Буль-буль-буль-бультерьер, пиздец тебе собачка, Герасим Джан мычал, жуя свою жвачку, чтоб музу уважала, он утопил ее, хотя собачек мало осталось у него.

хозяин жрет, сам тащится по бабам в день погожий, а им ебаться вовсе не дает. И от такой тоски они, сказав прости, заводчика порвали на куски. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, что

0: Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать. Буль-буль-буль-буль-терьер, пиздатая собачка, пока тебя не съел, купи ему жвачку, чтоб смог весной по новой, как выйдет погулять. Он орбитом с ментолом всех кошек угощать.
1: Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковна удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Иль до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела, как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче, ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать, и по фамилии благородный. Лука его, Мудищев звать. Но вот беда, теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная, Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь, одень приличнее Луку, и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему, и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему. Царь Никита жил когда-то праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой, что за ножка, Боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог! У царевин между ног... Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего. Ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет, так и так, довольно ясно, тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь! Не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сегодня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он, В лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело. Как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила, так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит, нет, не видно. Заперт прочно, как обидно. Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно, видно, кормится не тем. На сучках им петь прекрасно, а в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги, будь мать родная! Посмотри, беда какая! Не могу их изловить! Как же горю пособить!» Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела: «Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи, ты им только покажи, сами все слетят, наверное». «Ну, спасибо», — он сказал, и лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ, все 40, и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Из кунсткамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец. «Да чего же я устала здесь с моей пиздой красивой обрастать болотной тиной? Не бледнуть, не разгуляться, не с кем даже поебаться. Правда, был кулик приличный, хуй посредственный, обычный. Слабовато знал он дело, от него я не балдела. Я пыхтела, я старалась, матка в клочья изорвалась. Омерзительнейший случай, видно, хуй был невезучий». «Да, подруга, что за радость, я сама истосковалась. Ты же знаешь, как-никак, без хорошей ебли мрак. Место вроде-то живое, водянисто-травяное,
2: но вот хуя нету в тине. И заплакали. В помине нету хуя, нету гада. Жить нам здесь не в моготу, нам скакать отсюда надо. Есть лесочек за версту. Там в лесу другой расклад, там ебутся все подряд, каждый день и каждый час. Там совсем не как у нас. Никакого интереса жить в такой дали от леса. Так что надо собираться, нам скорее в лес ебаться. Прискакали, а по лесу, хуй драча для интереса, через пни и веток кучи лось пиздячит злоебучий. Тормознул рогами спьяну, вынес хуй свой на поляну. Тут лягушки-побледушки навострили свои ушки и к нему скорее нахуй! Отъеби-ка нас, сахатый! На болоте мы сидели 15 лет, охуели, изгрустились, истрадались, очень долго не ебались. Взял сахатый двух лягушек, двух веселых пробледушек, лапки сучком раздвигает, на залупу надевает. Те же, выторщив рожи, растянули свои кожи, пузырями вздулись важно. Разошелся лось отважный. Дрочат, дрочат, лось балдеет. Хуй все больше здоровеет, колбасиную встает, вдруг как что-то ебанет. И веселые лягушки разорвались, как хлопушки. Не осталось ни хрена, лишь на хуй кожура. Лось от взрыва зашатался. Да, давно так не ебался. Вот, короче, молодежь, если стало не втерпешь, постарайтесь, зная меру, выбирать хуй по размеру. Но горы пред ним голой жопой встают, ему Айболиту пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье! Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать. Летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился. И орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет». Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел. Прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло. Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите, все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков». А рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог, он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки назад. Шли дела ее на лад. Он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы Филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. С шиком ехала Филиста. Поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход. Вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто. Тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет
1: и на член к себе кладет. Шепчет ей –

0: Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью и говорит: сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит: нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее.
1: Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорей за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий: «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите. Чтоб шоу было по науке», сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый, не говорит. Не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван». Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет. «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на

0: дне сетки и беспомощно размахивала руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильсы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место — отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!»
1: «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
2: «Нет».
1: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприцы с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже».
0: Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. «Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду». Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Хо-хо-хо. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок.
1: Папаня в крик: «Микроб, микроб!» Блоха: «Как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел».
0: И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Среди неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь? «Вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха!
1: Нас дохуя таких! Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим».
0: «А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь! Такая прелесть!» Папуля в комнату быстрей глядит. Малой, как воробей. «Вот, блядь, блоха! Вот, блядь, зараза! Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким!»
1: А за окном: «Летим! Летим!»
0: Папан в ответ: «Летим на север! Я тоже буду кушать клевер!» И на балкон. А там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: «Прощай, Артемушка, прости! А папе, мальчик, не грусти!» Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. «В душу вашу мать! Быстрее можете взлетать?»
3: Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц.
0: хуй топорщится, как палец, колобок к нему. «Здорово!» И ебло скроил сурово. «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?»
3: «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз».
0: Разговор не получался. Заяц явно нарывался.
3: «Ну так вот, ебёный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе
1: видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня».
0: Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит:
1: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать».
3: Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем».
0: Заяц глазом покосился и мгновенно согласился. Жил-был Василий Трубачев, чувак витиеватый. Играя соло на валторне, Вася матом ругался в микрофон на коллектив, рок-трио, песни для глухих.
3: «Опять вы залажали, бляди! Скажите, дяди, бога ради, какого хуя мы учили целый год кантату «Злоебучий кот»? На музыкальной фразе кот сношался за углом. Такое впечатление, не смычком ты прикасаешься, Арнольд, к виолончели,
1: а хуем вялым! Охуели! Пиздец концерту!»
0: Выступления прекращались, купившие билеты возмущались, услышав мат отборный, с мест вставали, плащи-перчатки в гардеробе надевали, бежали к кассам, пиздили кассиров, а после расходились с миром. Кассиров увозили на карете. «Опять нас обольют говном в газете», — в который раз чесал Васек виски. «Кто скинется кассиром на венки? Растет и ширится на сцене распиздяйство. Карл Маркс, он не сторонник разгильдяйства. Он быстро нам обрубит гонорары. Уйду в команду пьющие гитары».
2: Около зеркала смотрится совершенно голая. Стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил».
0: Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог, у царевин между ног. Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего, ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рожденье привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько — чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ: «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет, так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать, весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит, и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом». После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших оточла, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит — нет, не видно. заперт прочно. Как обидно! Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает знакомый дух. Тьфу ты, пропасть! Что за чудо! Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно, видно, кормится не тем, на сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги вся согнувшаяся дугой баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги: «Пропаду я с головой! Помоги, будь мать родная!»

0: о деле. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ все 40 и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетке посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Из кунсткамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет! Одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
1: Второй говорит: «Ха, это у него клаустрофобия, а? Вот у нашего Мони клаустрофобия, так это клаустрофобия. Его охранили, так он 3 раза из гроба выпрыгивал. Вот это клаустрофобия».
2: «Здравствуйте, доктор. Как мои анализы?»
3: «Дорогой мой, к сожалению, не могу вас порадовать, голубчик. Помрете скоро».
2: «А сколько мне осталось?»
3: 10.
2: «Чего 10-то? Месяцев, недель?»
3: 9, 8, 7, 6.
4: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к ним подходит и говорит: «Извините, а вы когда-нибудь ебали ежа?» Тот на него поворачивается и говорит: «Нет, а почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать». Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. «Какая прелесть!

такая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: «Вы художник?» Он говорит: «Нет, я педераст, ну какая прекрасная картина». Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да!» — слышится голос из кухни. «Хуйна!» — и вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам ты, говорит, хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: «Какой возьмем?» «Наверное, золотой». Жена говорит: «Возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым». Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: «Что такая печальная?» Говорит: «Ну, что-то в семейной жизни не клеится». Так говорит: «Ну, как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена». Вторая говорит: «Ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску». На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: «Да, ребята, я не хочу». Ему говорит: «Блядь, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим». Он говорит: «Охуенно». Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: «Еще раунд простоишь, блядь, мы тебе нахуй калоши подарим». Он говорит: «Блядь, за калоши два раунда постоит». Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит: «Слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим». Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит: «Еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим». Он говорит: «Не, нахуй, сейчас я его пиздить начну». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку». Тот говорит: «Ну дайте жену посмотрю». Посмотрел, говорит: «Не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю». Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: «Ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать». Он говорит: «Лошади дохнут, а у жены только в боку колет». Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит: «Ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали». Он говорит: «Дайте в ухо выебу». Она говорит: «Нет, в ухо нельзя, я же оглохну». Он говорит: «Блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь».

0: К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, а во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: Заебись, ебена вож, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «Я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза. Дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди, это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. А бухие в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся. Вдоволь нынче наебемся.
2: Ницше в свое время говаривал: «Женщина – это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член 3 раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинала, лобовое стекло протерло, Никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам.
3: Он говорит: девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть.
2: Она говорит: ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня. Он посмотрел, ну, вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию, я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю.
3: Он говорит: девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть.
2: Лучше обратись к моему другу Гоге, он нашел лучше, чем я.
3: Она говорит: что может быть лучше, чем вы?
2: А он говорит: в позапрошлом году медведицу выебал. Так та до сих пор ему из леса малину таскает. Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что? Пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?»
3: Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!»
2: Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью. Она говорит: давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся. Он говорит: нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой. Она говорит: я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила. Вы знаете, я всегда считал...
1: Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона взгромоздясь уж призадумалась. Кому бы мне с размаху да прямо нахуй сесть, болячек не боясь? Не всяк поймет прикол подобный. Когда тебе на хуй огромный, воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему нахуй, а хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленой колючке. Ну что за радость от подобной случки? и говорит разгневана она: «Вот Бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой». Ворона шибко на создателя сердилась, слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав, а он в тот день по-своему был прав.
3: «Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать».
1: Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука: когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как зорьки вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь 1/4 прокутил. И сей пример другим наука: что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствие начать, и прибалдеть, и приторчать. А нет, готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять и вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, нас косят годы. Таков, увы, закон природы.
0: Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: «Пиво есть?» Ему говорит: «Какое, эфиопское, что ли?» Он говорит: «Нет, наше, донское». Говорит: «Не, хлопчик, не завезли». В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой, потом обратно, потом снова в эту сторону, потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: «А что это происходит?» Он говорит: «Это Маугли от армии косит». Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: «Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И вот тот, который повыше, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И тот, который на макушке, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать». Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: «Давайте деньги». Она говорит: «У меня нет денег». Он молча закрывает дверь и двигается в путь. Везет ее куда-то в лес. Вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит: «Вы что? Я же мать 2 детей. Он говорит: «А я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай и рви траву, кормить нечем». Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос: «Хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам в монастыре. ни поебаться, ни выпить. Он говорит: деточка, давай я тебе помогу. Она говорит: у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому можно только в жопу. Он говорит: ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка прочитает: хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка, а нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

0: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я пойду в отделение. Тот говорит: ну не видите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухую приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается: я записал новый альбом. Тот говорит: продал? Он говорит: ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит: дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит: ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит: а ты сейчас на что ловишь? Он говорит: сейчас на червя. Говорит: дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? Он говорит: вот с утра встаю, если хуй налево лежит — на мотыля, если направо — значит на червя. Он говорит: а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку, и говорит: пойду-ка я на рыбалку. Она говорит: не ходи, холодно, мокро. Он говорит: не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает: нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит: холодно на улице? Он говорит: холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.
1: Мужик приходит в публичный дом, ему говорит: вы знаете, сейчас все женщины заняты, у нас есть 1 5-летняя девочка, если хотите. Он думает: ну, блядь, ебаться хочется, а делать нехуй. Да вот как я девочке хуй такой достану? Взял его бантиком, завязал, лег в постель, заходит девочка, он одеяло откидывает, девочка такая: нихуя себе, 5 лет живу, 3 года, ебусь, такого не видел. Встречаются 2 школьных друга. Один дегустатор на ликероводочном заводе, другой могильщик. Ну, могильщик спрашивает у дегустатора: как жизнь? Говорит: охуенно, каждый день бухаю, бля, домой трезвый, бля, 20 лет не приходил. А у тебя как? И у меня, говорит, тоже, бля, бывают чудеса. Вот, например, сегодня артиста хоронили. На бис 3 раза выкапывали. В камере сидят зэки и знакомятся. Приходит новый, они спрашивают: ты кто такой? Он говорит: могильщик. А за что посадили? Он говорит: да хоронили нового русского. Такой, зубы бриллиантовые, на пальцах перстни, одет шикарно, гроб, блядь, мореный дуб с золотыми ручками. Я подумал: блядь, один раз раскопаю — на всю нахуй жизнь хватит. Ночью прихожу на кладбище с лопатой, раскопал, крышечку открыл, только за перстень потянул. А он мне в нос корочку, говорит: контрольное захоронение. Сидит украинская семья за обедом. Сын читает книжку и говорит: мамцу, дивись, яко слово смешно, педераст. Що це за слово яко? Мать говорит: ну це якой чоловік, якой урод. Тут муж говорит: Галю, ты шо, збесили, шо ли? Урод — это миньет, а это у жопу. Муж, жена и 2 их детей сидят за столом и обедают. Мать наклоняется к уху отца и говорит: слушай, ебаться хочу. Он говорит: ну ты поднимайся наверх, а я за тобой. Мать такая: ой, говорит, что-то я устал, пойду-ка я вздремну. Раз по лесенке на 2-й этаж. Отец говорит: так, вы тут ешьте, а я посмотрю, что эта мать решила не доедать-то. Раз, поднимается наверх. Меньшой такой говорит: нахуй, это же не будет говно жрать. пойду-ка почитаю книжку. Поднимается на второй этаж, потом стрелой слетает вниз, садится и начинает хуячить, блядь. Старший говорит, что случилось-то? Говорит, а там папка тех, кто не доедает, в жопу ебет. Мать подготавливает свою дочь перед первой брачной ночью и говорит, дорогушенька, мужчины любят, когда в женщине есть какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанна для своего супруга. Проходит 2 года. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было? Она говорит, нет, а почему ты спрашиваешь? Он говорит, блядь, 2 года с тобой живем, ты все время ложишься спать в сапогах. Брокерская контора. Все приходят к 6 утра и хуячат до позднего вечера. И только один в 2 часа дня встает, прощается со всеми и уходит. Целую неделю они никак не могли понять, в чем дело. В пятницу он пришел тоже к 6 утра, ровно 2 часа со всеми попрощался, собирается уходить. Его друзья останавливают и говорят, так, мы что-то не поняли. Ты что, бля, крыша, что ли, съехала? Он говорит, ребят, извините, я же в отпуске. 98-й год. После кризиса, 2-й день, брокеры на бирже ходят, еле передвигают ноги. Один подходит к окну и говорит, снег падает, тишина в зале. Потом голос, продавайте!

0: к новому русскому подходит директор бассейна и говорит: мы, к сожалению, вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн. У нас приличное место. То говорит: почему это? Он говорит: потому что вы ссыте в бассейн. Он говорит: так, блядь, все ссут. Он говорит: да, но вы один с вышки. Тихая украинская ночь. Восьмилетний сынок просыпается и кричит: мамцу, вареников хочу. Она говорит: да откуда же я тебе посреди ночи вареников-то достану? Он говорит: а откуда, откуда? А сами шлямкайте, аж сметана брызжет.
1: Деньги, деньги, деньги, звенела в голове мысль, плавно переходящая в песню из фильма «Кабаре». Мани, мани, правит миром, где их взять, парам-пам-пам. И потом, дайвинг. Это же так, для души. А ведь жрать-то чего-то надо, и на билет до дома подкопить не мешало бы. Эх, правильно говаривала бабушка. Если бы спорт приносил хоть какие-то плоды, в каждой еврейской семье было бы по два турника. Играй лучше, внучок, на пианине. Отгоняя от себя призрак расстрелянного на базаре должника и понимая, что терпеть муки голода уже больше не могу, уселся в первом попавшемся ресторанчике на набережной. Наверное, потому и придрался к официанту. «Меню у вас только на английском?» «Плохо!» «Почему, сэр?» — поинтересовался он. «Немцы, итальянцы все понимают. Потому что буквы у них такие же. А вот у нас, у русских, как и у вас, нубийцев, буквы свои. Поэтому и понимать русские не будут». Надо сказать, что слух о регулярном чартере из России уже давно витал в здешнем горячем воздухе, заставляя местные носы и носища принюхиваться к запаху потенциальных денег. Я тоже держал свой нос по ветру и знал, что город активно обсуждает возможное прибытие малоизученных русских, о которых уже начинали слагаться легенды по всему миру. Россия только недавно распахнула свои железные границы для собственных граждан, и они поспешили изучать экзотические страны, где не жалели никаких средств, жадно выискивая запретные ранее удовольствия. Я не спеша сделал заказ. «Мистер Эпп!» Ко мне буквально через минуту подошел хозяин ресторана. «Не возражаете, если я присяду?»
2: «Конечно, прошу вас».
1: «Как здоровье? Как дела? Все ли в порядке?» — традиционно начал он. Мы обменялись положенными этикетом любезностями. «Видите ли, у меня к вам есть одна просьба», — продолжал он. «Не могли бы вы перевести наше меню на русский язык?» Неужели клюнуло? «Да я бы с удовольствием, но времени и сил, к сожалению, совсем нет». «Я понимаю», — согласился хозяин. «А что, если вы будете у нас ужинать? Ну и заодно поможете нам. Ужины, естественно, за счет заведения».
2: «Ну, давайте попробуем». Я подчеркнуто утомленно взял в руки меню. «Вечера за три, думаю, управлюсь».
1: «Нет, нет, я вас не тороплю», — талантливо подхватил свою партию ресторатор. «Мне, право, неудобно вас так обременять. За три, так за три». Быстро оценив мой скромный заказ, а я сегодня не рассчитывал на халявное угощение, он отдал распоряжение официанту счет закрыть, денег не брать. Затем, лукаво улыбнувшись, предложил: «Может, сейчас и начнем?» Стоило сделать перевод для одного ресторана, как всему городскому общепиту понадобились меню на русском языке. Правильная особенность местных предпринимателей. Они не могли допустить, чтобы богатые гости стали ходить к конкуренту. А русские, к тому же, пока не успели, да и не собирались толком выучить ни один иностранный язык. Учитывая это важное обстоятельство и общее количество халаипских ресторанчиков, проблемы со жратвой на ближайшее время у меня отпали. Более того, я теперь объедался как дурак на поминках. Ведь меня продолжали зазывать и в те заведения, где уже перевел меню. Повара постоянно изобретали что-то новое, и это надо было срочно перевести. Да еще дать совет. А понравится ли блюдо русским, как вы думаете? Да еще рассказать, что нового на кухне у соседей, и, как артист разговорного жанра, я, наверное, нашел себя в таком странном ресторанном бизнесе. Когда однажды молоденький официант, который всегда был очень приветлив со мной, посетовал, что сегодня зашли русские, а он не знает ни слова, я решил научить его чему-нибудь смешному. Ну, например, «Чего барин изволит?» Произносить эту фразу без акцента не так сложно. Надо лишь заставить человека проговаривать слова быстро, не задумываясь на одном дыхании. Уже на другой день мой ученик потряс парочку подвыпивших русских. «Чего барин изволит?» — выкрикнул он. Они вздрогнули,
2: и даже немного протрезвели. А потом заржали и, рассчитываясь, выделили парню приличную сумму на чай. Вскоре я узнал, что обученный трем русским словам юноша зарабатывает неплохие деньги. Наши люди с удовольствием делились впечатлениями о рассмешившей их диковинке друг с другом и заходили посмотреть на нее. Правда, больше он не знал ни слова. Ну так что с того? Все равно он вскоре стал зарабатывать больше хозяина, и его выперли с работы. Но, думаю, он где-нибудь еще неплохо пристроился. Знание языков все равно нужная вещь. Однажды в ресторанчике я наблюдал сцену, рассмешившую меня до слез. Туда зашла парочка итальянцев, мужчина с женщиной, поесть пиццу. А итальянцы вообще не любители знать хоть какой-нибудь язык, кроме родного. Как на грех, их официант забыл положить перед мужчиной вилку. Собрав весь запас английских слов, итальянец потребовал вилку, которая по-английски «фок». Но из-за редкого употребления чужих противных слов он оговорился и произнес «I want fuck on the table». Официант остолбенел. В любой другой стране нахала с его бабой в 3 секунды отправили бы делать фак на улицу, но не в Нубии. Здесь желание клиента — закон. И официант вначале заметался, а потом кинулся к хозяину ресторана. Хозяин тоже быстро прибежал и поинтересовался на английском, чего же хотят гости. «I want fuck on the table!» — сердито повторил итальянец над остывающей пиццей. Хозяин тяжело задумался. Официант продолжал крутить глазами, вылезающими из орбит, а полиглот еще раз четко подтвердил свою просьбу, правда, опять ошибившись в нужном слове. Хозяин совсем тяжко вздохнул и, путаясь в речевых оборотах, принялся объяснять, что у них так не принято. Все же общественное место, да и еда на столе. Но, видя непреклонность мужчины, обратился к женщине. Та и вовсе не понимала ни слова. Весь персонал вышел посмотреть на бесплатную трагикомедию, и кто-то знаками показывал, что можно поставить ширму. Закончилось все благополучно. Подскочив на ноги, посетитель схватил с соседнего стола грязную вилку и показал, что он хочет. «Фак! Фак! Фак!» Хозяин и официант вздохнули облегченно. Туристы за соседними столами разочарованы. Впрочем, мне кажется, местные были бы способны как-нибудь решить эту проблему. Они ко многому подходили с чувством юмора. Сижу как-то в баре, заказал себе виски со льдом за 12 гиней, попиваю. Подозвал официанта, чтобы расплатиться, а он мне счет на 16 гиней. Я говорю ему: «Ну-ка, дружочек, покажи-ка мне меню еще раз». Он принес. Я показываю ему цену в меню и цену в счете. «Почему так?» — спрашиваю. «No problem, сэр», — говорит он мне, сохраняет добродушную улыбку и тут же исправляет цифру, но не в счете, а прямо в меню. Но если вопрос с питанием теперь был закрыт, то вопрос с жильем все еще оставался открытым. Я имею в виду то, что за него приходилось платить. А добычу живых денег я до сих пор не организовал. К тому же воспоминания о дайвинге не давали душе покоя. По ночам мне снились большие рыбы, причем в их непосредственной среде обитания, а не на тарелке, где я их теперь обычно видел. Они били хвостами и звали меня с собой в глубину. Как назло, я еще постоянно всюду встречал Юлия. Он то вез на погружение какую-либо группу, то опять продавал свои ракушки, и сердце мое сжималось. Ну где же найти средства на дайвинг? Однажды, прощупывая возможности халявы, я поинтересовался. «А что, Юла, клиенты вам еще нужны?» «Конечно», — отозвался он. «И каким образом это обычно вознаграждается?» «Ну, если в деньгах, то дадут немного, копейки. А так, приводишь пару человек, ныряешь с нами бесплатно. Устраивает?» «Цедила», — обрадовался я. «Ведь, имея доступ к местным ресторанам, я вполне мог найти желающих окунуться туристов». И вот однажды вечером, закончив свои транслейторские труды и немного взгрустнув, я налег на выпивку в одном славном местечке, небольшом уютном прибрежном ресторанчике. Народа в нем почти не было, официанты дремали, стоя возле бара, а в противоположном углу такой же вареный местный лабух на японском народном инструменте «Ямаха» нудно наигрывал разные мелодии, причем все на один местный манер. Меня это начало раздражать, и, подойдя к гусляру, я заявил: «Ну кто так играет, а? Еще 5 минут, и я не смогу тебя убить! А ну-ка подвинься!» — сказал я ему прямо по-русски. Он понял и уступил мне место. Я добавил звука и рубанул по клавишам. Все разом проснулись. Выскочивший на звук администратор Хамди сначала застыл от неожиданности, а потом одобрительно хмыкнул и зааплодировал. Я махнул еще водки. «Шас пою!» И взвыл. Откуда ни возьмись, появился кураж. Нереализованная накопившаяся энергия лилась через край. «Я все-таки артист!» Неожиданно зал наполнился людьми, а через какое-то время сесть уже просто было некуда. Народ все прибывал. Отсутствие места никого не смущало. Пили и закусывали стоя, пританцовывая и подвизгивая под наш русский шансон. Официанты просто сбивались с ног, а Хамди периодически бегал куда-то закупать выпивку. Закончив выступление, я оказался за столом в веселой англоязыкой компании. Разговоры я активно поддерживал, но понимал окружающих не очень. Это было весело. Парней очень прикалывал мой английский, а меня — то, как они его понимают. «Ты откуда?» — спросил рыжий здоровяк. «Из России». «Из России? Ну, давай выпьем за Иру». «Давай». Следующий тост был опять за нее. «Кто же такая эта Ира?» — подумал я, что ее все знают и пьют за нее стоя. «Хороша, наверное, баба». Меня даже гордость такая патриотическая на минуту охватила за такую обычную, простую русскую девушку, столь популярную у европейского народу. Чуть позже я, правда, разобрался, что к чему. Ребята оказались ирландцами, а Ира — ничем иным, как ирландской республиканской армии. «А ты чё здесь, музыкантом подрабатываешь?» — не унимался рыжий. «Не, я дайвер», — ответил я. «А в каком центре ныряешь? Как там оборудование, организация и вообще?» Заинтересовались за столом. «Центр — говно, оборудование — старое говно, организации никакой, а цены обычные», — честно сказал я. Народ заржал. Видимо, мои рекомендации пришлись им по вкусу. «Завтра мы с тобой пойдем, окей?» — попросились они. «Сертификаты у нас есть». «Да велкам!» — кинул я. «Жду в 8 утра вон там». Утром следующего дня я появился в дайвинг-центре во главе компании из 7 человек. Это, очевидно, доказывало серьезность моих намерений относительно дайвинга. «Неплохо», — улыбнулся хозяин центра. 10 дней ныряю бесплатно», — категорично сообщил ему я. «Договорились», — он протянул мне руку. Я опять почувствовал себя удивительно счастливым. Ко мне подошел Юлий, ему уже сообщили, что у него благодаря мне на сегодня есть работа. Он был несколько удивлен, но доволен. «Молодец. Где ты их раздобыл?» — поинтересовался он. «Да бухали вместе вчера», — честно заявил я. «Пошли собираться». День прошел прекрасно, а вечером меня поджидал еще один приятный сюрприз. У дверей гостиницы стоял администратор вчерашнего ресторанчика Хамди. «Мистер Эп, мистер Эп!» — замахал он рукой, увидав меня. «Я вас давно здесь жду. Как прошли погружение сегодня? Хорошо?»
3: «Нормально», — ответил я. «Как у вас? Официанты перетрудились, а музыкант застрелился?»
2: «Нет, ну что вы! Знаете, о вчерашнем концерте уже легенды ходят. Это было здорово. Я бы хотел с вами поговорить по этому поводу».
3: «У меня сейчас по плану душ и отдых. А на ужин к нам», — предложил Хамди. «Там и поговорим». «Да у нас тут с ребятами планы вроде. Всем по пиву и арахис за счет заведения». «А мой ужин?» — уточнил я.
2: «Ну, естественно!» «Думаю, холодное бесплатное пиво — это веский аргумент, чтобы немного изменить планы на вечер. 8 часов тогда!» Предложение Хамди ирландцы приняли единогласно. Юли тоже не возражал. И пока парни наслаждались халявой, я отлучился на переговоры. Несложно догадаться, что речь пошла о работе. Но играть каждый вечер в ресторане за еду я не хотел категорически. Подобная работа значительно ограничивала мою свободу и не приносила денег, следовательно, противоречила моим основным жизненным принципам. «А если мы будем платить вам часть с оборота за то время, когда вы выступаете?» — добавил Хамди.
3: «Это сколько?» «Ну, скажем, 5%.
2: «А точная сумма, если наличными?» — поинтересовался я. «Давайте по-вчерашнему прикинем». Расчеты были готовы заранее. Получалась неплохая по местным понятиям сумма. «Так как насчет хотя бы 3 раз в неделю?» — предложил Хамди.
3: «Давайте так», — быстро прикинув ситуацию, сориентировался я. «График сделаем свободным. У меня есть, к примеру, незанятый вечер, и я привел к вам поужинать своих приятелей-туристов. С их счета вы платите мне 10% комиссионных. Я час, предположим, играю, и со счетов всех, зашедших на музыку, вы мне тоже платите 10%. Я вам подкатываю клиентов, а вы со мной делитесь». «А как часто это будет, мистер Эпп?» — обдумывая сказанное мной, уточнил Хамди. «Как часто, Хамди, вам, например, нужны деньги?» Вопросом на вопрос ответил я. «Вот мои приятели уже сидят за столиком, а я готов, кстати, получить гонорар за вчерашний концерт». Мы ударили по рукам, и так я заработал свои первые африканские деньги. Права была, однако, бабушка насчет пианины. Ресторанчик начал приносить мне небольшой, но стабильный доход. И главное, деньгами, а не жратвой. Плюс он обеспечивал меня нырялкой. В этом активно помогал Юлий, который с молчаливого согласия Хамди устроил на базе веренного ему предприятия общественного питания настоящий агитационный пункт. Привлеченные там дайверы считались нашими, и я мог спокойно ежедневно пользоваться услугами дайвинг-центра бесплатно. Все складывалось и без того неплохо. Кроме того, в один прекрасный день все-таки начались чартерные рейсы из России, и городок постепенно стал наполняться нашими соотечественниками. Как я уже рассказывал, русские тогда говорили только по-русски. Иностранные языки были нашему поколению ни к чему, и их незнание широкими массами скорее даже поощрялось правительством на всякий случай. Но кто в 70-е мог рассчитывать на такие перемены? Так вот, не найдя общего языка с англоязычными гидами, активный народ повалил к нам в ресторанчик, дабы в итоге выяснить, что здесь, собственно, происходит. Понятное дело, что мы с Юлием рекомендовали им дайвинг. Для россиян это было в новинку, поэтому они могли рассчитывать либо на ознакомительное погружение, либо на начальный курс. То и другое требовало теоретической подготовки, а по-русски это делал только Юлий. Жизнь забурлила. Каждый день теперь с утра я отправлялся в порт, где нас ждал какой-нибудь из белых теплоходов. Местные судна почти все белые и похожи. Если вы когда-нибудь видели огромный белоснежный океанский лайнер, вы не забудете, как он выглядит. Анубийские лайнеры были их почти точной копией, только чуть-чуть поменьше. Казалось, что местные мореходы увидели на картинке в иностранном журнале корабли-гиганты, а потом выпилили лобзиком их миниатюрные копии и пустили плавать. Правда, украшали их, согласуясь с собственным вкусом, в изобилии рюши на шторках, бахрома, какие-то узоры на стенах. Цыганщина! На-на-на-на! Но это все не важно. Главное, теперь мы регулярно выходили в море с целым выводком туристов. Однако через некоторое время Юлию слегка поплохело. «Слушай, одному мне с такой оравой не справиться», — пожаловался он вскоре. «Помочь не хочешь?» «Не могу. Ты же сам говорил, что у меня квалификации не хватает, что мне работать пока нельзя, что курсы еще проходить надо. Дело серьезное. Я же у тебя недавно интересовался по этому поводу», — съехидничал я. «Да фигня это все, ты же понимаешь!» После небольшой паузы сдался он. «Я тоже пока не инструктор, и обучать на самом деле не имею права. Но кого это здесь волнует-то, а? Опыта у тебя уже достаточно, ну и под моим присмотром, конечно, а? Так, пожалуй, можно. Но ты же не рассчитываешь на то, что я это буду делать только из любви к искусству?» «Конечно, нет! $3 с человека тебя устроит? Ты же мне только помогаешь!» «5, — ответил я. И знаешь, договорись с боссом, чтобы он мне второй курс бесплатно организовал. Мы вместе ему план по поголовью на этот месяц вдвое перевыполним». И я не ошибся. В условиях внезапно начавшегося бешеного спроса мы с Юлием лихо задрали цены на свои услуги и ударными темпами косили урожай. Несмотря на нашу недостаточную квалификацию, народ оставался доволен, потому что мы старались, а как известно, чего нельзя добиться мастерством, можно добиться энтузиазмом и усердием. Кроме того, как я сказал, и конкурентов-то у нас не было. Кстати, именно в это время я уже точно для себя решил, чего именно хочу от дайвинга и как в дальнейшем могу использовать те навыки, которые приобрел таким неожиданным образом. Я ведь не собирался менять свою основную профессию или оставаться здесь навсегда. Как-то в баре я познакомился с одним немцем. Он был дайв-мастером. Вообще-то он работал в Мюнхене в какой-то строительной компании и был строителем, но при этом был еще и дайв-мастером. Это давало ему возможность приезжать во время отпусков на разные морские курорты, устраиваться на пару недель работать в какой-нибудь дайвинг-центр, нырять на халяву, да еще и отбивать часть стоимости своего билета. Подобное хобби мне сразу пришлось по вкусу, и я тоже решил стать дайв-мастером с той же целью. Задача была поставлена, и мои старания приносили плоды. Через некоторое время я стал уже очень известным и уважаемым в городе дайвером, успешно прошел второй курс обучения, и до заветного звания оставался всего один шаг. С какого-то момента ко мне начали подходить конкуренты, владельцы соседних дайв-центров, и предлагать поработать на них или просто подшабашить, провести погружение с их русскими группами, причем денег давали больше. Я, скрипя сердцем, отказывался. Мои работодатели почему-то негативно относились к халтурам. «Ты либо с нами, либо...» — ставил вопрос ребром Юлий. Почему-то дух ложной корпоративности и чувство стадности брали верх над простой рассудительностью и здравой расчетливостью. Это, вероятно, были остаточные проявления пережитого развитого социализма. Так, правда, продолжалось недолго. Юлию вдруг по каким-то причинам потребовалось срочно съездить домой в Россию. «Слушай, я смотаюсь быстренько туда и обратно, а ты тут пока один ракушками поторгуй», — попрощался он. «Не вопрос, удачи», — кивнул я. «Да, насчет оплаты
4: все меняется. Даже компьютерный вирус «Я тебя люблю» в России видоизменился и принял новую форму. Пошел нахуй. Я тут недавно пил с одним психологом, он мне сказал: «Рома, если 12-летний мальчик в России не ругается матом, значит, одно из двух. Или он глухой, или ебанутый». Стираются города и цивилизации. Стирается грань между городом и деревней. И только русский народ как матерился, так и продолжает жить ненормативной лексикой. Еще Козьма Прутков в свое время говаривал: «Нельзя объять необъятное, нельзя постичь непостижимое и нельзя впихнуть невпихуемое». Но я все это попытаюсь уместить в одной небольшой поэме в прозе. 19 век. Россия. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать!» Тот говорит: «Иди». Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно! Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать! Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать! Жена моя, попадья, честная женщина, девушка за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать! Дочь моя, голубица непорочная, греха не знающая, а он при ней поссать!» Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решить доложить, поссал!» Встает генерал: «Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я, бля, тебе кто? Хуй собачий? Или генерал боевой, груди, бля, медалями расхуячена, а ты при мне поссать? Это тебе что, конская залупа на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские молящегося, а ты прием поссать? Это тебе кто, блядь подзаборная или жена отца святого, целкой за него вышедшая, пизду соседу не дававшая, а ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, бля, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого...»
3: Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль: не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете, Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится.
2: «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя. «Но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки. Стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более франчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Но тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить».
3: «Да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. А третий... поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например... Если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты... Он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его.
2: «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал.
3: Меньше всего...» Хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это не афит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» Размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бррррррр?» Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю.

ходивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки! Дело житейское!» Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая? И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускай свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб,
и почти болтал

0: на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все забрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать. Но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. «Им было страшно». Как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. Черт, да давайте же наверх! А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. Так жаль, сокрушались парни, оставалось-то чуть-чуть. У меня сильно закружилась голова. Оправдывался виновник срыва, я потерял ориентацию. 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений, констатировал Костя. В следующий раз получится. Только уже не со мной, про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема — что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы». Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают: «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: «Порублю с человека!»
2: «Вай, конечно могу!»
3: Хуй у деда встал. «Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед во всю лесу ебет!» Колобок ему: «Дедуля, там ведь ждет тебя бабуля!»
4: «Только нахуй бабка деду! Старый празднует победу! Хуй лисе промежду ног вводит, сука!»
3: «Колобок, можешь радоваться, гад! Не сожру тебя!»
1: «Я рад!»
3: Колобок слезу украдкой вытирает об траву. «Только что же делать с бабкой?»
4: «Суку старую в пизду! И я теперь живу с лисою!» И потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец. «От, дедуля, молодец!» Тут медведь с веселой рожей:
3: «Бабке мы с косым поможем! Так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем! И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать! Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главное, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу-колобка».

примите, пожалуйста, мои глубочайшие извинения. Я обязательно поговорю сегодня со своим сыном». Вечером вызывает Вовочку в кабинет. Говорит: «Вовочка, закрой дверь». Вовочка заходит. Он говорит: «Ах ты, пидорас! Ты нахуя учительницу обозвал проституткой? Она тебя учит, она о тебе заботится. Какое нахуй твое собачье дело, чем она занимается после работы?»

0: Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, то есть там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюгаренького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блин, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Ему говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель. Ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока, ты видишь сеть заправок? Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру, все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего тебе? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастье, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как только мог. С утра только забрезжил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчины с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит, это кто, муж? Она говорит, да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит, кто, любовник? Она говорит, да нет, не любовник. Он говорит, брат, да? Она говорит, да не... Не брат, да успокойся. Это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит, что спиздил прапорщик? Он говорит, ничего. Тот говорит, ну ладно, иди. На следующий день идет, остановит его подполковник, говорит, Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит, да ничего, что везешь там, говно, говорит. Он говорит, ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит, Голожопенко, иди сюда, а что спиздил? Он говорит, да ничего не спиздил. Ну что везешь, говно. Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так, сяк. Он говорит, странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит, что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливалось. Верблюжонок обращается к своему папе и говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит, сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит, понял, понял. Говорит, папа, а почему у нас такие мозолистые губы? А это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит, понял. Говорит, пап, а зачем нам горбы? Он говорит, чтобы мы могли 2 недели не пить. Понял? Понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят, ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит, не, я на ней не езжу. Он говорит, что, бережешь? Он говорит, да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят, ну включи, давай посмотрим. Он говорит, не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят, что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят, и что, помогает? Говорит, да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит, блядь, а что вы умеете делать? Он говорит, я понимаю языки животных. Тот говорит, да ладно. Говорит, точно. Говорит, ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова. Директор говорит, что она сказала? Говорит, она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Говорит, что она говорит? Она говорит, что опросилась 6 поросятами, 2 спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит, да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря. И говорит, значит, жена, как захочешь трахать, скажи, Боря, давай. Поняла она, блядь, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит, Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, а не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит, Галя! Та говорит, чего? Говорит, ебаться хочешь? Говорит, хочу. Скажи, Боря, давай. Она, Боря, давай. Боря, хуякс, и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит, свободен? Тот говорит, свободен. Куда ехать-то? Говорит, на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужем. Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. голос из-за окна. Ёб твою мать, тут выпить не с кем, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит: слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться, она его будет. Он говорит: что уже, хоккей? Она говорит: не, ебаться хочу. Он говорит: иди нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит: что, хоккей уже? Она говорит: не, я ебаться хочу. Он говорит: блин, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит: ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа: а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает: дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит: нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит: доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит: доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит: нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит: Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит: что будете кушать? Тот говорит: слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит: да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит: слоны идут на север. Мюллер говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит: официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит: есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит: у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит: да, есть, говорит, моллюски. Он говорит: неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит: слушай, как есть ты их? Он говорит: ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит: блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол — он пустой. Второй расколол — пустой. Третий расколол — пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол — там такой червяк в кепке. Говорит: обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят, там скопление народу. Один спрашивает: что здесь происходит? Второй говорит: по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит: а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане: не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, бля. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыканты играют, он подходит к ритм-гитаристу, говорит, слушай, какие слова-то? Говорит, иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит, какие? Говорит, слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит, помнишь слова второго куплета? Он говорит, да, какие? Он говорит, до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они, ну, думают, ну, что делать, блядь, надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло, сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит, блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону, один срывается, второй ему кричит, Вася, ты там не ушибся? Ты говорит, нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает на пороге такой зеленый мужик. Он говорит, ты кто? Он говорит, я пиздец. Он говорит, ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман. Говорит, что надо? Он говорит, ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит, тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит, Васю можно? Говорит, Вася умер. Кладут трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает, Вася умер. Опять кладут трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал, Вася умер. Говорит, я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит, ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит, ты что, сука, делаешь, бля, парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы сидят печальные. Мать причитает, ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег, ничего там нет. Один говорит, я что-то не понял, вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит, ну чего, чего там? Говорит, чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается. Открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит, Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит, кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней, жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит, эй, птица, ёпта! Ты жопу не видела? Жопа головой кивает. Н-н-н. Он говорит, а ты точно не видела? Говорит, н-н-н. Он говорит, ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает, бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже.
1: $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают, говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины. Тогда деньги напечатают новые, а обменять старые можно будет только в Нубии. Так что, получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витек и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни.
0: Встречается два мужика. Один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля.
1: Шепчет деду: старый, брось, отъебать меня не сможешь, хоть всю письку изъелось. С молодежью нам тягаться, только повод облажаться. На голодную кишку нету ебли старику. А без ебли жизнь не в милость. Прохрипела кое-как и на время отрубилась, жопы выставив костяк. Дед подумал, погонял, хуй рукой потрогал, сакой прелой повонял и в амбар поебал. Он уже почти что сгнил, а когда-то новый был, и на крыше у него бледовало все село. Эта крыша, как алтарь, тут и поп, и пономарь, и телятница пизда, и работники Христа, все как есть перееблися к Богу жопой, заебися. Дед их пиздил и гонял, и под стенами вонял, да пизды. Они как мыши, заскребут пиздой по крыше, затихарятся сучки и сосут свои стручки. Хуй поймешь, какая сила их гнала сюда без мыла, жопу хуем полоскать, спермой рот прополоскать. А теперь другое дело, голодуха еблю съела, только вонь да перегар, крыша сгнила и амбар. Дед посрал, поскреб по носа, да еще соплей из носа, все смешал, мочой смочил и к старухе потащил. Притаранил плешку, бок, получился колобок. Колобок из говнеца, ни залупы, ни лица. Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите. Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
2: «Я Розенбом, зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Ходите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю, и вдруг как гаркнет: слышишь, мент, шприцы тащи сюда 3 дозы». Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?
1: Вот это да, сказал папаня, лишь только мент припер набор.
2: Розенбом ему: эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в Думе заседание. Замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?
1: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало, приятно стало охуеть.
2: Тут Розенбом: хорош сидеть, Санек уснул, не разбудить, и потому пора валить.
3: А что ты маленький такой? Папан в ответ: да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался.
2: Понятно, видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище.
1: Куда? Папане белый стал, как снег.
2: Не ссы, мужчина! Человек один крутой почил на медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он 5 метров в рыбацкой робе и с бреднем. Розенбом вздохнул. Бил олигарх, но утонул. Король, не слышал про такого? Иван Абрамович Король.
3: А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь.
1: Папаня как-то в туалете читал про короля в газете.
2: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар.
3: Что, кайфово? огромный доллар? Очень клево. Папаня начал танцевать. Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?
2: Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока.
4: Каждый вечер вы рассказываете моему внуку ерунду. Не могли бы вы мне объяснить, почему все ваши сказки заканчиваются одинаково? Они поженились и жили счастливо, потому что невеста была сиротой. Один мужик просит друга: «Слушай, я дам тебе $10, если ты поедешь на вокзал и встретишь мою тещу. А если она не приедет, тогда получишь в 2 раза больше».
1: Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. Но таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому, что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа, дошли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и 1 милированной девице вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ, и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось и закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе?» Отсутствие даже тени радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно, мои подопечные без проблем сделали свои 2 погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая Кока-Кола и так далее и тому подобное. Короче, на этом основании Эрика требовала вернуть им деньги. «Здесь не может быть американских стандартов», — попытался объяснить я. «Здесь...» «Африка. Стандарты здесь нубийские, а у нас в клубах даже лучше, почти европейские, так как мы работаем с иностранцами. Если вы беретесь обслуживать американцев, то вы должны обеспечить нам те условия, к которым привыкли мы», — не унималась она. «Если вы приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке», — сдержался я. «Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть?» «Нет». «Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания». Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. «Я бесплатно не работаю. А с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду. Загорать и купаться». «Только попробуй», — заверещала она. «Я подам на тебя в суд».
0: «Давай», — согласился я.
1: «Отличная идея. Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста. Я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан». «Да я и не собираюсь!» — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер». «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она. «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете». «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов. Буду у вас в Америке, учту». «Не обижайся, пожалуйста. Ну... хочешь, я угощу тебя ужином?» — вдруг предложила Эрика. «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?» «Не буду, не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке. Правильно?» «Угу. А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят?» «У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода. И каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу». «Вижу, что пустят», — успокоился я. «Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин». «Тогда выбор ресторана за тобой». Она взяла меня за руку. «Ты же здесь местный?» Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море. «Будешь пить водку?» — спросила Эрика.
0: «Виски Регал», — ответил я.
1: «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?» «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку». Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее. Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски», — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски», — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски». Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю», — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент. Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет. Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела клубнику более зрелую и сочную», — фыркнула она. «She wants sweet and tasty strawberry», — сказал я продавцу. «No problem, sir. Please», — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. «И это все?» — рассмеялась Эрика. «Урок первый», — многозначительно сказал я. «Будь проще, и тебя поймут. Учись!» «Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному — питью пива и танцам на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама. Я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит. Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?»
0: «Ну да».
1: «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in», — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте», — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?» «Но Эрика же уже выбрала», — удивился я. «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа. Поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами брачных отношений. Но какие мудрые у вас правила, правда, Ириша? Нефига бабам семейный бюджет на всякие их безделушки спускать. Давайте-ка посмотрим, что там моя глупая женщина набрала». «Прости, мой господин!» Быстро придя в себя и уже давя хохот, Эрика пала ниц перед моими ногами. «Убей меня, как собаку!» Мухаммед отшатнулся и посмотрел на меня обескураженно, но с каким-то особым уважением. «Встань, женщина!» — громко и властно произнес я. «Достойна ты даров моих! Цени доброту и щедрость! Беру все, не глядя!» «Все?» — переспросил Мухаммед, обалдевший от увиденного. «Вводи караван!» — приказал я ему. Праздничный вечер по поводу отъезда любимой начался. «А приезжай жить ко мне в Америку!» — вдруг предложила Эрика уже в аэропорту. «И что я там буду делать? Мыть машины на бензоколонке? Тогда я приеду к тебе в Россию. Хочешь?» «Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать». «Right! I love you so, fucking crazy Russian!» О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха. Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую. Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови — вот их место отдыха. Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченых бледей.
4: Но тут к Айболиту пришел почтальон. Пришел, улыбнулся, отвесил поклон. «Вам телеграмма от гиппопотама. Скорее читайте ее, Айболит!» Он месяц не может сползти со стакана. Его так дубасит, что хуй не стоит. Надел Айболит себе на нос очки. Читает корявые буквы значки. «О, как мне хуёво, любезный мой доктор! Я сдохну! Скорее въебите укол! В еблю бросайте! Ко мне приезжайте! Возьмите таблетку и флягу с вином! Я в ёбаной Африке этой в конец с похмелья сдыхаю! Короче, пиздец!» Сказал Айболит почтальону спасибо, печально письмо до конца прочитал, залупу расправил, ебалом подвигал и нахуй того почтальона послал. Но что тут делать, ёб твой рот? Только доктор и спасет, только доктор и поможет, и лекарство привезет. Гиппопо, гиппопо, я везу тебе бухло в самодельной фляжке, самогонной брашке. Чтоб спасти гиппопотама, снять беднягу со стакана, ему рюмочку налить, бедолагу похмелить, и скорее на подмогу собирается в дорогу. Саквояжик открывает, пивом водкой набивает и дешевый портвишок тоже положил в мешок. И уже к нему несется. Тут доктор, доктор Айболит. Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок. Должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь. Подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот. Не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорее, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: «Пиздец, придумал! Ты, усатый пидорас, долетишь домой за час! Только встань сначала раком! Я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом!» «Да, пожалуй, это можно! Главное, быстро и надежно!» Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор, доктор Айболит. Приезжайте чаще, привозите спирт. Мама, мама, я бабушку видела.
5: Мать говорит, сколько, блядь, раз тебе, говорит, не копайся глубоко в песочнице. К Абраму приходит Иван и говорит, Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг. Абрам говорит, конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги, поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два. Тот говорит, ну-ка.

Да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а второй отдашь через год. Тот говорит: спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно. Ебёна мать. Какие хамы. Слышь, езжай-ка нахуй.

0: увидела медведя, заодно и покакала. «Роман, а что делать, если встретимся с акулой?»
1: «Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?»
0: «Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения?» «Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?»
1: «Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада. «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы. День был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. «Нет, вы подумайте, а туристы что?
0: Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосы за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. «А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз?» «Ах, боже мой, мы же его забыли!» И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнела и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет или как-то по-морскому в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился, если точнее... Мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь.
1: Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Фу, идиот! Фу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу». Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу, второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка, это не едят!» — выстукивались сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море. И я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин, вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рвануло прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. «Мне всегда не везет. Куплю машину — кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом — его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать». В это время в салон выходит стюардесса. «Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул». «Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой». Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам,
2: «Доченька, очень просто. Открыл я как-то телефонный справочник наугад, ткнул пальцем в страницу и набрал попавшийся номер». «И что?» «Ну что, попал прямо к маме на работу. Поговорили. Мама мне сразу понравилась. И голос ее, и мысли, и манера эти мысли выражать. А как мамина работа называлась?» «Ой, доченька, давно это было. А, впрочем, секс по телефону, кажется». Мужик с женой останавливают такси. Мужик спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а сколько стоит доехать до рынка?» Таксист говорит: «100 рублей». «Мужик, а если вместе с женой?» Таксист: «100 рублей». Мужик поворачивается к жене и говорит: «Говорил я тебе, блядь, дура, что ты нихуя не стоишь».
1: По городу блондинка в охуенном кабриолете, он у нее ломается, она вышла, колесо попинала, лобовое стекло протерла, не едет. Смотрит, рядом стоит кавказец, она говорит: «Скажите, вы не могли бы мне починить машину, я бы вам денег дала?» Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, дайте я вам отдамся. Мне надо ехать, машину надо починить». Он посмотрел, вроде девчонка ничего, починил машину, трахнул ее. Ей так понравилось. Она говорит: «Блядь, я никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Поехали со мной в Швейцарию, а? У меня там есть родовой замок, я вам подарю спортивную машину, денег дам сколько захотите». Он говорит: «Девочка, я что, блядь, непонятно объясняю? Мне нихуя не надо, блядь, у меня все есть. Иди к моему другу Гоге, он, блядь, еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» Он говорит: «Позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Грузинская свадьба в самом разгаре, сидит прекрасная невеста, сильный жених, красивый, высокий, встает молдаванин и говорит: «Вы знаете, тут много чего желали,
3: Я бы хотел пожелать, чтобы невеста у меня отсосала. Жених встает и смотрит на нее ненавидящим взором. Он говорит: нет, что вы. Я хотел, чтобы это была именно невеста.

0: эстонская свадьба в самом разгаре. И вот один мужчина толкает соседа локтем в бок и говорит: слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста. Хуй поймёшь, кто, блядь, мужчина, женщина. Сосед говорит: как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? То говорит: ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит: теперь тебе пиздец, я ее мать. Горячий эстонский парень поймал золотую рыбку. Она говорит: дай три желания и отпускай меня. Он ее за хвост и об дерево. Хуякс, хуякс. Она говорит: блядь, за что? Он говорит: не надо со мной разговаривать по-русски. Горячий эстонский парень приходит к святому отцу и говорит: святой отец, отпустите мне грехи. Он говорит: в чем же ты грешен, сын мой? То говорит: святой отец, понимаете, я во время Второй мировой войны скрывал у себя на чердаке еврея. То говорит: сын мой, какой же это грех? Наоборот, Богу угодное дело, ты спас человеческую жизнь. Я отпускаю тебе все грехи, иди с Богом. То говорит: святой отец, еще один вопрос. Я с него брал за это дело деньги. То говорит: ну, конечно, похуже, но с другой стороны, и ты тоже рисковал своей жизнью. Я отпускаю тебе все грехи, иди нахуй, сын мой. Он говорит: святой отец, третий вопрос. Должен ли я сказать ему, что война уже закончилась? Горячий эстонский парень переходит российско-эстонскую границу. Его остановили таможенники и говорят: ваш паспорт. Он говорит: пожалуйста. Они говорят: что-то мы вас нихуя не можем на фотографии узнать. Он говорит: что же здесь сложного? В третьем ряду, второй слева, это я. Сидит новый эстонский, курит в гамаке, стучится новый эстонский нищий. Говорит: не могли бы вы подать мне немножечко на пропитание? То говорит: нет, я не подаю, если хочешь, можешь заработать. Вот возьми ведро, краску и покрась у меня на заднем дворе сапор. То говорит: спасибо. Идет, уходит. Через час возвращается и говорит: я все сделал, только там у вас был не сапор, а ПМВ. В древнем Египте у фараона заболел живот. Он призвал к себе лекаря, тот прописал ему какое-то лекарство, но лекарство не помогло. Лекаря казнили, и он вызвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал фараону клизму. Фараону помогло. Через два года опять заболел живот у фараона. Он призвал к себе сразу еврея-лекаря. Тот опять прописал ему клизму. Фараону помогло. Еще через три года опять у фараона заболел живот. Он сразу призвал к себе еврея-лекаря. Тот прописал ему клизму, но фараону не помогло. И тогда он велел поставить клизму еврею. Фараону помогло. И вот с тех пор так и повелось. Когда фараонам хуёво, евреям ставят клизму. Моисей вывел евреев из Египта, вот они доходят до Красного моря, за ними погоня, они не знают, что делать, к ним подходит пресс-атташе и говорит: Моисей, вы бы воздели руки кверху, помолились бы Богу, может быть, воды Красного моря расступились бы, и мы прошли бы Аки посуху. То говорит: что, думаете, получится? Пресс-атташе говорит: ну, вы знаете, я не уверен, но если получится, я гарантирую вам публикацию в Ветхом Завете. Подходит к дверям рая и просится вовнутрь. «А что ты сделал в жизни хорошего?» – спросил его стоявший у ворот святой Петр. «Ну, однажды я дал бедному доллар». «Ну, хорошо, а еще что-нибудь?» Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов». «И все?» – спрашивает апостол Петр. Он говорит: «Да». Святой Петр уходит за ворота, отсутствует два часа, возвращается и говорит: «Вот тебе твои сраные полтора доллара и вали отсюда нахуй». Сара стоит посреди комнаты и причитает: «Ой, Абрам! Ой, Абрам! Ну как же ты мог сломать новый стул, а? Как же ты мог испортить новую люстру? Нет, мое сердце не выдержит. Ты что, не мог повеситься в другом месте?»
1: «Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там. Пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша! Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай, и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий «Здрасте!» промолвил: «Вот моя рука! В руке стерильные шприцы! Готовьте задницы, бойцы! Терпите боль, друзья! Держитесь! Хотите денег, так колитесь!» На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: «Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку. Ждите. Чтоб шоу было по науке», сестрица сполоснула руки. «Дам первых всюду запускаем, вот с Настеньки и начинаем». Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. «Второй, четвертый», все молчит. «Пятнадцатый», не говорит. «Не стонет, рта не открывает, видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван». Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей — четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебена мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха», — папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно, видать, сеть бабки загребет». «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают Нильсы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка, как та из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч. Ну, мужик, здоров. Че изволишь? Сколько кубов? Да сбился я, видать, с пути, сказал папаня. Как пройти мне в комнату, а, старикашка? Хоттабыч. Ну, даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место, отдыхай. И испарился.
0: Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папане командиру в ухо. Приветствую, товарищ Сухов.
1: Нет, пулемета я не дам, ответил тот. Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?
2: Нет.
1: Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать. Пошли вы нахуй, тоже мне. Я помню шприцы с кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже. Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду. Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Хо-хо-хо. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папаня в крик. Микроб, микроб. Блоха. Как захуячу в лоб тебе, мудила. Будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. Осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папа нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папа не пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха. Нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть. Папуля в комнату быстрей, глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха, вот, блядь, зараза. Сказал б, сучка, лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном летим, летим. Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать, быстрее, можете взлетать?

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка.

кроватка. Я сомкну объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое. Я

0: 70-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Когда они легли в кровать в первую брачную ночь, он поднял 3 пальца. «О, дорогой!» — сказала молодая жена. «Это значит, что мы собираемся сделать это 3 раза?» «Нет», — ответил муж. «Это значит, что ты можешь выбрать». Апостол Петр встречает скончавшуюся пару врат рая, показывает ему уютный домик весь в зелени. Супруг мрачно смотрит. Жена говорит: «Дорогой, тебе что-то не нравится в этом домике?» Муж говорит: «Блядь, если б не твоя чертова овсянка, мы могли бы здесь оказаться 10 лет раньше».
1: «Училась ли ты на ночь Дездемона?»
2: «О, да».
1: «Но твой горшочек пуст».
2: «Я писала в бутылку».
1: «Умришь, несчастная! Я только что попил оттуда!»
3: Раунд 1. Душить бывших любовниц в наше время, к сожалению, нельзя. Но жажда мести и современным отеллам не дает покоя. Только не имея возможности для средневекового размаха, она, увы, мельчает. Поэтому, обменявшись первыми пробными ударами, то есть обосрав друг друга перед всеми нашими знакомыми, мы с Киской затаились. Ни я про нее не слышал, ни она про меня. И это к лучшему, так как у меня сложилась ситуация, которой не было никогда в жизни. Мне впервые пришлось снять комнату. Не потому, что совсем обнищал, а потому, что в квартире, которую я купил, никак не заканчивался ремонт. И там жили строители. А за квартиру, которую я снимал, хозяин взвинтил цену до небес. И вот тогда я пошел на принцип. Решил: платить не буду. А пару недель где-нибудь перекантуюсь. И я стал жить у бабки-рок-н-ролльщицы, еженедельно надевающей на себя рюкзак, туристическую ветровку и отъезжавшей в поход. Я же оставался в комнате ее сына, моего водителя, куда мы перетащили все мои вещи со снимаемой квартиры. Они лежали сваленные в огромную кучу посреди комнаты, создавая живописный непроходимый пейзаж. А в углу всегда горел светильник, под которым выращивался куст марихуаны. Я как будто превратился в иногороднего студента. Раунд 2. И вот как-то случайно до меня стали доходить слухи, что на своей новой работе махнорылая киска усиленно продвигает мои творческие проекты, выдавая их за свои, и при этом пытается рассорить меня со всеми моими предполагаемыми работодателями. И тогда в свое веселое жилище я пригласил знакомую мне и, главное, киске, журналистку. «А не напечатать ли нам статейку?» предложил я ей по телефону, про то, как от меня съезжала бывшая любовница и заодно вывезла кучу моих вещей. «Напечатать, опубликовать и заработать денежек», согласилась та, обсудила тему с редактором и приехала. Гадостную эту статью я задумал с замечательной целью – плохого человека напугать и сделать путем раскаяния лучше. Но почему я должен чувствовать себя неспокойно, а она будет сидеть и радоваться? Она сделала мне и моей семье кучу гадостей и должна хотя бы немного пострадать, но должна понять, что поступила неправильно. Это было задачей минимум. Задачей максимум было желание заставить ее выкупить эту статью. Одна из центральных газет предложила мне за нее $4000, а деньги тогда были очень нужны. Выкупить ей было на что. Ну, хотя бы каким-нибудь из моих подарков. Было бы совсем неплохо, если бы она вернула хоть что-то. Как я уже говорил, мы дарим подарки женщине за ее верность. А когда до меня доходили одна за одной косвенные улики ее измен, я злился на ее ложь и хотел наказать. А то, что она сперла в придачу и свои подарки, мне казалось просто верхом неприличия. А один негативный поступок ведет за собой череду других. Она должна была нервничать, чувствовать себя униженной и оскорбленной, приползти и умолять оказать ей великую милость, дать заплатить за то, что статья не прошла в печать. Ведь киска работала в сфере шоу-бизнеса, и после этого ее обязательно бы вышвырнули с работы. И неизвестно, устроилась бы она хоть где-нибудь в Москве. Думаете, это мелко? Недостойно, не по-мужски? Да никто себя не ведет достойно в состоянии разрыва с человеком, которого, как им казалось, любили. Все названивают, унижаются, ходят на коленях, жестоко мстят любимому, а то и себе. Назло маме отморожу уши. Но главное, скрывают это ото всех. думая, что это такой позор, который не должны видеть друзья и родственники. Они-то, друзья, по их словам, расставались всегда достойно. Угу, хочется верить. В статье написана чистая правда, причем отредактированная так, что уцепиться за слова и подать в суд киска не могла. Каждый факт подтвержден документальными свидетельствами. Статью привожу полностью с небольшими купюрами. Заголовок на обложке. Такая-то обворовала шоумена Трахтенберга. Известный теле- и радиоведущий Роман Трахтенберг недавно пострадал от своей бывшей сожительницы, неизвестной актрисы НН. Съезжая с его квартиры, девушка, помимо подаренных ей Трахтенбергом драгоценностей, прихватила и имущество Романа на довольно круглую сумму. Заголовок. «Делили фалоимитаторы». Этот день в ОВД «Беговой» запомнят надолго. Даже в ситуации, неприятной для каждого, ограбления и разрыва отношений с сексуальным партнером, Роман Трахтенберг устроил целое шоу. Впрочем, милиционеры говорят, что девушка сама его вынудила, и что он еще достаточно мягко поступил с ней. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили Романа Львовича. «Она съезжала с квартиры, когда меня не было дома, и случайно зайти, как тот кретин муж, вернувшийся из командировки, не мог, так как в это время вел шоу в своем клубе. Вернулся я домой в 3 утра, а там...» «Что, как у Пастернака? Ее уход был как побег, везде следы погрома». «Нет, погрома не было, как, впрочем, не было и еще ряда вещей. Ну, то, что она забрала вещи, которые сама мне дарила, меня покоробило, но ладно. Хотя среди этих вещей были и 33 золотых червонца, подаренных мне ею, и которыми я очень гордился, как самым дорогим подарком, сделанным мне женщиной». «Ой, а сколько же они стоили?» «Каждый по $125. Я это знаю потому, что сам хотел их купить. Они же продаются в любом отделении Сбербанка». «А что, неизвестная актриса так много зарабатывает?» «Ну, ведь она жила и одевалась за мой счет, и поэтому откладывала всю свою зарплату полностью. Но червонцы за украденное я не считал. Подарила, забрала — ее дело. Хотя, если бы ей действительно нужны были деньги, могла бы просто попросить. В этот момент я был на мели, но есть друзья, которые всегда бы выручили». «А что кроме червонцев?» «Так, ерунда. Мелочь, сувениры. Ну, во-первых, они очень дорогие. А во-вторых, я из каждой страны, где бываю, что-нибудь привожу. Для меня это очень важно. Понимаете, это память. А допекло меня то, что она забрала чайник, продукты из холодильника, мое средство от выпадения волос и даже бутылку саке, подаренную мне коллегой, уехавшим в Японию. И бутылку зубровки, которую сама привезла мне из Польши. Но я ее тоже не считал». «А ей-то зачем средства от выпадения волос? Проблемы?» «Ну, не знаю. Я позвонил ей и попросил вернуть награбленное, сказав, что иначе вызову милицию. В ответ она послала меня на 3 буквы. И я позвонил по 02 и обрисовал ситуацию. Сказал, что жил с девушкой 1.5 года и что она меня обворовала. В службе 02 все звонки записываются. Так что можете проверить». Приехала оперативная группа и попросила предъявить чеки. Конечно, на все чеков нет, на сувениры хотя бы, но на чайник, музыкальный центр, напольные весы, компьютер и так далее должны быть. Полез искать? Нету. И тут я понял, что любовница серьезно готовилась к отъезду. Милиционеров факт исчезновения документов поразил настолько, что они сказали: «Ну и стерва». Но я так не считал. Думал, это просто какая-то ошибка. Ну, состояние аффекта, что ли. Оперуполномоченный спросил: «Чего вы хотите? Ее посадить, так как это хищение в особо крупных размерах, или просто вернуть украденное?» «Не судите и не судимы будете», — вспомнил я и сказал: «Отдайте мне мое, а жизнь ее сама накажет». Так как телефонный аппарат она тоже вывезла, переговоры опера с ней велись по моему мобильнику. Говорили 3 часа, так как у нее была истерика. Знаете, плачет киска в коридоре, у нее большое горе. Злые люди бедной киски не дают украсть сосиски. Девочка доказывала, что купила все это сама, в том числе и сувениры, даже продающиеся в тех странах, где она и не была. В результате добычу она все-таки вернула со словами типа: «Кровное отдает, нажитое непосильным трудом». Милиционеры в ответ только усмехнулись. У них сложилось правильное впечатление, что не я, а она жила за мой счет. Кстати, Пришла она не одна, а с каким-то военным, красивым, здоровенным, и требовала написать расписку, что я не буду угрожать ей физической расправой и не буду освещать эти события в СМИ. И вы дали ей эту расписку? Сначала не хотел, так как я не монстр, но она сама стала бросаться на меня с кулаками. И я подумал, если она судит других по себе, напишу, но в полном объеме. Как это? Ну, как было, так и написал. Гражданка такая-то вернула украденные ею у меня вещи в полном объеме, за что я обязуюсь, как она настаивала, не угрожать ей физической расправой и не освещать эти события в СМИ. После написания бумаги я попросил вернуть ключи от квартиры. Она кинула их мне в лицо, попутно пнув ногой музыкальный центр и сказав, что у нее здесь еще остались вещи. Я сказал «забирай» и вспомнил, что действительно в ящике под нашим ложем любви кое-что осталось. Собрав в охапку фалоимитаторы, я совершил ей в лицо ответный бросок этими предметами. Зал замер. Такого поворота событий зрители не ожидали. Девушка тоже опешила. Вышла из оцепенения секунд через 10 и против всякой логики прокричала. «Все знают, что он пидорас! Это его вибраторы!» Мощный милицейский хохот потряс стены квартиры. Заголовок. «Пригрел на сердце змею». Может, вы ее обижали? И все это лишь компенсация, на которую женщина в некоторых случаях имеет право? Компенсация? За что? За то, что вывел ее в свет? За то, что возил ее за границу? Таиланд, ЮАР, в Египет на дайвинг-сафари, Индию, Китай, причем бизнес-классом. За то, что он купил ей шмоток на $1000. За то, что дал ей возможность сыграть на большой сцене. За то, что кормил в дорогих ресторанах. За то, что давал деньги на элитные салоны красоты. За то, что оплачивал ее счета. Я ее любил. И ради нее ушел из семьи, от жены и сына. Мы с ней жили мирно целых 2 года. И все это время я пытался сделать из нее звезду. Вы... А зачем? Ну, хотелось попробовать себя в новом качестве продюсера и помочь человеку, который тебе не безразличен. Первая наша встреча произошла в Питере. Столкнувшись с ней, я, по всей видимости, увидел то, чего в ней не было. Перспективную девушку, только что закончившую театральный институт, и у которой все было впереди, и с которой можно лепить звезду. И вот тогда я решил, что, может быть, во мне умер великий промоутер. Но сначала... Следуя законам жанра, я решил с ней переспать. Согласилась она, как ни странно, очень быстро. Все произошло в дешевой гостинице. Потом была сауна, а дальше... Я снял ей квартиру в Питере, куда приезжал каждый день, вернее, каждую ночь после работы. Потом мы съездили с ней за границу. Там она рассказала мне о всех своих бывших мужчинах. В ее послужном списке я был 9-м. Но женщину в ней, по ее словам, разбудил именно я. Я действительно старался. Секс в туалете на работе, в туалетах аэропортов. Она хотела в туалете авиалайнер, но я постеснялся. В кинотеатре на заднем ряду. Заголовок. «Ты будешь верить своим бесстыжим глазам или моим честным словам?» Потом она меня заразила нехорошей болезнью. Я не хотел этому верить, тем более, что она клялась и божилась, что ни разу мне не изменяла. Врач подверг это высказывание серьезному сомнению. Но я хотел верить девушке и верил. Потом мы уехали в Москву и стали жить вместе, хотя все мои друзья были в шоке и спрашивали, как я мог променять свою обалденную жену на какую-то девку. Тем временем в карьере моей любовницы произошли изменения. Раньше она работала со мной, а теперь напарника ей сменили. И тут у руководства возникли сомнения в талантах девочки. То есть я-то по-прежнему считал, что она звезда, а вот начальство думало иначе. Когда она работала со мной, я был ведущим, а она ведомой, то есть легко заменяемой фигурой. Но, к сожалению, это стало окончательно ясно только когда нас разделили. У них с новым партнером по работе постоянно были стычки из-за отсутствия профессионализма, вдруг обнаружившегося у моей протеже. Народ вокруг смеялся над этой ситуацией, а я переживал и пытался научить девочку уму-разуму. Но теперь она уже сама считала себя звездой и слушать никого не хотела. В итоге с этим проектом ей пришлось распрощаться, а в другие тоже не взяли. Подзаголовок. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. До меня постоянно доходили слухи о ее изменах и даже о том, что у нее есть постоянный любовник. Я не хотел тому верить и расставаться. Но было еще одно обстоятельство – ее постоянные беспричинные истерики и смены настроения, свидетелями которых становились как мои друзья, так и коллеги. Иногда она, шутя, говорила мне, что у нее маниакально-депрессивный психоз, и я думал, что это действительно шутка. Но потом вдруг понял, что живу с тяжело больным человеком. Тогда я предложил расстаться. Она в слезы. Вышло довольно натурально. Меня опять развели. Через некоторое время ситуация повторилась, и я опять указал ей на дверь. Она не уходила, мотивируя тем, что ей не на что снять квартиру. Хотя я точно знал, что у нее есть около 10 тысяч долларов, я все же дал ей денег заплатить за первый месяц. Но она все равно не уходила. Когда я получил подтверждение своим смутным догадкам о ее любовниках, я перестал заниматься с ней любовью, а через некоторое время и разговаривать. Она ушла спать в другую комнату, чего до этого ни разу в жизни не было. А через день я уехал на гастроли. Вернувшись домой, я увидел собранные чемоданы, сумки и пошел на работу. Встретились мы уже в присутствии милиции. По скриптум. Я вернулся к жене. Эта святая женщина все поняла и простила. Я купил ей дом, на сей раз в Москве на Рублевке. К сожалению, ввиду ограниченности в средствах, в кредит на 10 лет. Ребенок пойдет учиться в московскую школу. Я понял, что любовь – это когда простая лягушка кажется тебе царевной. Но не это самое страшное. Самое обидное, что я все-таки ее любил. Такой слезливый финал мне нравился. Она должна была понять, какое сокровище потеряла. Расставаться с мерзавцами ведь не жалко, а я вон какой. Кстати, к утру, когда мы с журналюгой закончили это эпическое творение, я был необычайно бодр. Лучшего способа избавиться от влюбленности у меня еще не было. Журналистка, правда, засыпала и пыталась вздремнуть, сидя прямо на полу и прижавшись к батарее. Здорово получилось, да? Скажи. Я, видимо, был перевозбужден и перечитывал все снова и снова. Я не понимаю, ты хочешь, чтобы это было напечатано или нет? Вяло реагировала та. Я уже не знал, хочу, не хочу. Самое главное ведь уже случилось. Мне стало намного легче. Отпустила. И пусть киска меня обворовала, и немало позора принесло это общение с представителями правопорядка, хотя они явно получили удовольствие от того, что хоть какой-то к прошмандовке жизнь прижала хвост. Но теперь она была у меня в руках. Ее карьера, которую я сам, как влюбленный идиот, строил, могла, благодаря мне же, полететь в тартарары. Но все же сомнения остались. Статья могла сослужить как хорошую службу, так и плохую. С одной стороны, киску как воровку точно бы выставили, с другой, это могло сделать ей рекламу. Какая-то там никому неизвестная девка сразу получала известность. Ух ты, кинула самого Трахтенберга. А Ромка-то хоть и кандидат наук, но и шаг. Пути шоу-бизнеса чрезвычайно неисповедимы. Но как ни крути, какую-то точку надо было в этом деле поставить. Раунд третий. Не для себя же мы всю ночь сочиняли этот пасквиль. Тем более вскоре оказалось, что так просто использовать в своих целях журналюк довольно трудно.

0: главе решение. Только не говори, что мы колеблемся, печатать или нет. Скажи просто, что тебе нужны ее комментарии по поводу всей этой истории. Да не нужны они мне, если ты не хочешь это печатать. Ну, а ты встретись с ней в японском ресторане, я все оплачу.
1: В ресторане?
0: Настроение журналюги явно пошло на улучшение. Затея приобретала смысл. Ну, если в ресторане, то, пожалуй, встречусь. И она начала звонить Киске. Только что-то у них все не срасталось. То где-то задерживалась журналистка, то Киска с головой уходила в работу. Она, оставшись одна в съемной квартире, должна была шевелиться в поисках заработка, и поэтому активно продвигала на работе новые проекты. Тоже, впрочем, украденные у меня. «А знаешь что?» — предложил я работнику пера и топора по телефону. «Ты зайди в мой клуб, там есть один человек, который после нашего разрыва с Киской дружит с ней, за моей спиной, и даже, по слухам, некоторое время с ней жил. Ты сделай вид, что зашла поесть, и нечаянно забудь на столе текст интервью». «Ну ладно», — голосом перекормленного бегемота согласилась она и сделала все, как нужно. «Я уверен на все 100, что Киски нечаянно утерянный текст немедленно прочли по телефону. Однако она мне так и не отзвонилась. Не знаю, то ли моя последняя фраза о том, что я ее любил, привела их к мысли, что я не стану делать такую подлость, то ли ей было плевать на репутацию, не знаю. Лучшие друзья девушки — бриллианты», — усиленно напоминала мне воинствующая писака. «Вы, Роман Львович, может, не догадываетесь, но заработать на такие украшения одинокой девушке в Москве довольно трудно. Практически невозможно. Я не знаю ни одной бабы, которая выкупала бы репутацию бриллиантами. Вы размечтались. У бледей сдачи не бывает. Словом, я понял, что ничего на этом не заработаю. Более того, эта история только добавляет материального ущерба. Но, впрочем, черт с ним. Не жалко. Зато какая психотерапия, когда уверен, что не только ты сходил с ума, а заставил попсиховать и своего противника. За все в этой жизни человек должен заплатить». Раунд 4. Мы, впрочем, все равно встретились с Киской. Примерно спустя полгода. Она позвонила, когда я ехал с чужого дня рождения, где работал и, соответственно, пил. Она начала наезжать на меня. Кричала в трубку, что у нее ничего в работе не получается, так как я ее постоянно обсираю и мешаю ей продвигать честно украденные у меня идеи. Видимо, алкоголь дал мне в голову, и я предложил встретиться и все это обсудить. Она согласилась. Киска за это время умудрилась сильно поправиться и определиться в своих желаниях. Понять, с кем можно просто бескорыстно развлекаться, а с кого можно за это сосать денег. «Дай будем встречаться, если хочешь», — предложила она. «Только жить я буду у себя, а ты у себя». Я прикинул, что при таком раскладе именно мне, видимо, придется оплачивать ее квартиру, куда она будет приводить парней. Будет-будет. Иначе скажите, зачем ей отдельная квартира? «Нет, дорогая, я так не встречаюсь с девушками. Или мы вместе живем, и ты больше ни с кем не спишь, или извини». Предложение заставило ее глубоко задуматься. Такая жизнь рушила ее планы. А где и когда ей встречаться с режиссерами? Где будет тот диванчик, на котором распределяются роли? «Я одна, мне никто не нужен. Это ты потаскун, а я просто хочу спокойно, как овощ, жить одна и ждать прекрасного принца. А может, ты замуж за меня хочешь?» — догадался я. «Давай поженимся». «Хорошо», — заявила Киска. Поверила. Обалдеть. «Только ты мне за это купишь двухкомнатную квартиру на Чистых прудах и машину».
1: «Хорошо. Поженимся, и я тебе потом куплю».
0: «Нет. Сначала квартира, потом женитьба».
1: «Идет. Только заключим брачный контракт. Прожили совместно 5 лет, квартира твоя».
0: 5? Нет, это много. 2 года. Я тогда еще по-прежнему буду молода».
1: «Ты сейчас уже не молодуха. Пошел вон! Захочешь жениться, сделай предложение красиво. Цветы, дорогой подарок».
0: Наутро, проскинув мозгами, я решил, что дальше игру продолжать не стоит. Я ее разоблачил и, так как всегда во всем был честен, позвонил ей и послал подальше. Дальше была поездка в Санкт-Петербург к жене. Надо заметить, что с момента исчезновения Киски из моей жизни я все пытался вернуться назад к родной, к семье. И даже в статье написал, что жена простила меня, но это прощение все еще было очень зыбким. Она колебалась. А тут и вовсе...

0: вовсе со мной почти перестали разговаривать. Путем нечеловеческих усилий я выяснил, что киска, этот кот-ученый, позвонила ей и сообщила, что я приходил свататься и предлагал золотые горы, но она, как честная, молодая и красивая девушка, не могла бы выйти замуж без любви и отказала. Рассказав об этом, жена добавила от себя, что я гнида и предатель. Безусловно, в кошачьем переложении я таким и являлся. Но теперь у меня в голове застряла мысль о том, что киска хочет отрезать мне пути к отступлению и вернуть к себе. Последний раунд. Я звоню киске и сообщаю ей, что все, что у меня было, оставил жене и сейчас абсолютно без денег. Что, кстати, абсолютная правда. И поэтому уже просто не могу купить ей ни квартиру, ни машину. Она гробовым голосом отвечает, что все как всегда. Одним все, а другим ничего. Затем очень долго несет какую-то пургу об угнетавшей ее со мной бытовухе, о том, что она молодая и красивая девушка, и ей хочется тусоваться, а не готовить обеды, о том, что у нас разные интересы, о том, что я гондон, а она граф Монте-Кристо, и в очередной раз предлагает просто встречаться. Итак, круг замкнулся. Сомнений не осталось. Актриска снова споткнулась, и зрители увидели ее без маски. Публика покинула зал. Жене я отдал все, что у меня было. На эти деньги можно безбедно прожить до конца жизни. Я, конечно, очень надеялся и надеюсь, что она вернется ко мне и простит. И теперь, когда у нее нет от меня материальной зависимости...
1: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманска, не сомневаюсь, помнят все. Два полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: здесь будет город заложен. И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь Наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились: будь ему неладно. Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои. Вот так и жили. Тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, две табуретки, в гостиной только две розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку. Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый. Книгу приволок. Прочти, папань.
2: Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой. Буду вслух читать.
1: Артем не понял фразы папы по поводу ломать. Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
3: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. «Государь, — он сказал, — я люблю твою дочь. Лишь она мое счастье и мука. В целом мире один ты мне можешь помочь. Я прошу у тебя ее руку».
1: И монарх отвечал: «Ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание».
3: 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он. И, как говорят, объявил перед всеми невестой.
1: Только царь говорит: «Погоди ликовать. Раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза к ряду узнать. И тогда получай ее руку».
3: 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой.
1: И сказал, задыхаясь от ярости, царь: «Угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна».
3: Но, упав ниц, взмолилась принцесса: «Отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец! Мы с ним тайно 3 года женаты». И от вести такой, помешавшись слегка, принц Заморский умчался в Европу.
0: Эмигрирует из России, и на таможне его не хотят пропускать, потому что он везет попугая. «Попугая можно провести только тушкой или чучелом», заявляют таможенники. Попугай не выдерживает. «Да хуй с ними! Хоть тушкой, хоть чучелом! Только бы уехать отсюда!»
1: «Пора домой», понял я, выслушав бесконечную поэму о творчестве и жизни величайшего фотографа и Дон Жуана всех времен и народов. Это знак свыше. Пора. Мысль о том, что пора делать ноги, преследовала меня весь день, тем более что делать-то особо было нечего. Капитан заявил, что не желает больше связываться с русскими до тех пор, пока мой друг не принесет свои извинения, полагаю, в пухленьком конверте. Экскурсию с группой французов пришлось отложить, найти свободное судно я уже не успевал. Костеря Витька, я подсчитал убытки от несостоявшегося погружения, а потом решил подбить бабки. Сколько же я заработал за это время? Я знал лишь примерную сумму. Не пересчитывать же ежедневно. И сегодняшний финальный подсчет меня потряс. Мне хватало. Хватало на обратный путь, то есть только на него. На сувениры и подарки не оставалось ни цента. Ну и что? Родные меня поймут, да врагов мне дела нет. Кстати, о врагах. Что-то страшновато. Мало ли чего еще успеет натворить Витек. Пусть без меня выкарабкивается. И я пошел покупать билет на самолет до Москвы, оставив себе 2 дней для прощаний с друзьями и знакомыми. Проводы прошли весело и шумно. Ведь мы все были абсолютно уверены, что не раз еще встретимся. И мест для дайвинга немного, и прослойка дайверов, как говорится, узка. Не простился только с подпольщиком Витюшей. Он так и не объявился, но я был уверен, что объявится, как только уедет скандалистка-москвичка и немцы. Да только меня не найдет. И слава богу! И вот я уже стоял с вещами в аэропорту. Мой взгляд скользил сквозь прозрачную стену по пустынным пейзажам, ставшими мне уже привычными и даже какими-то родными. Как же я теперь без моря-то? «Извините, сэр», — остановил меня офицер на паспортном контроле. «Но у вас просрочена виза».
4: «Ну и что? Я ведь уезжаю отсюда, а не приезжаю. Зачем мне виза?»
1: «Боюсь, что вы не можете уехать, сэр», — серьезным видом сообщил он. «У вас просрочены документы, и вы должны сначала с этим разобраться, а потом уже уезжать». «Да ладно», — не поверил я. «Уж не хотите ли вы мне сказать, что я должен продлить визу для того, чтобы иметь возможность улететь?»
5: «Именно так, сэр. Мне бы старшего офицера».
1: «Конечно, сэр». Начальник смены подтвердил мне этот бред и определенно заверил, что никаким бакшишем на месте дело решиться не сможет. Оно не в его компетенции. «No problem, сэр», — сказал он мне. «Не расстраивайтесь.
5: Завтра утром зайдете в иммиграционную службу, заполните бумаги, получите визу и улетите через пару дней.
4: А мой билет?
5: Сдайте его, сэр, пока не поздно. Или поменяйте на другой. Скажем, через неделю.
0: Мое возвращение с чемоданом в гостиницу ошеломило и обрадовало народ, решивший, что проводы продлятся еще неделю. Следующим утром я занял очередь в иммиграционной службе, вернее, это было не совсем стояние в очереди, народа не было. Я просто ждал полдня, пока меня пригласит к себе начальник. Результат ошеломил. Оказывается, для получения визы необходимо написать заявление и ждать ответа где-то 3 месяца. Вдобавок, шансов получить положительный результат у меня мало, так как я уже являлся нарушителем визового режима, а таким, как правило, отказывают. Заявление я все-таки написал, но как-то серьезно при этом задумался. Хорошо, что я сумел завести друзей. Например, Али, узнав обстоятельства случившегося, пообещал помочь. Для этого он решил воспользоваться самым мощным оружием, действующим в любом человеческом сообществе — связями. Первый выстрел дал информацию, показавшуюся абсурдной, но достаточно простой, чтобы ее проверить. Свой человек из иммиграционной службы сообщил, что если я предъявлю авиабилет с датой отъезда на текущую неделю, то они своей властью, оштрафовав меня на $50, продлят мне визу до последнего дня включительно. Я спокойно улечу, и всего делов-то. В единственном офисе, представляющем все авиакомпании, летающие в Халаиб, мне объяснили, что на моем примере их очень ругало начальство, и теперь они еще тщательнее проверяют наличие действующей визы у иностранных граждан перед продажей им билета. «Приходите с визой, сэр», — сказали мне, — «и мы поставим дату прямо в ваш билет. Вам даже не придется ничего доплачивать. Все, что хотите, но без визы нельзя». Финт не вышел. «Без визы нет билета, без билета нет визы». Прям как в анекдоте. «Меня никто не трахает, и поэтому у меня прыщи. А не трахает никто, потому что у меня прыщи». Замкнутый круг какой-то получается. В итоге я решил воспользоваться напрямую помощью своей великой державы. Узнав телефон, позвонил в российское консульство. Меня дипломатично выслушали, а потом я услышал новость, потрясшую меня сильнее, чем расстрел на базарной площади. Я ведь к тому времени уже забыл про короля, а он вернулся к власти.
4: Как это, опешил я?
5: Вернулся? А где он был? Во Франции, с удовольствием объявил сотрудник. Влюбился во француженку, она заявила, что демократка и не терпит узурпаторов. Вот он и отрекся от власти. Похоже, в консульстве любили посплетничать. Я узнал всю историю. Когда монарх промотался... А француженка, хоть и не любила деспотии, но деньги уважала, он взялся звонить своим бывшим управленцам, которым сам лично передал в руки государство, и требовать, чтобы его продолжали обеспечивать. Те нахально заявили, что не обязаны, он теперь никто. «Ах так?» — обиделся он. «Тогда я снова устрою переворот, на сей раз кровавый и жестокий». «Мой народ, гонимый местью, даст вам пизды со мною вместе!» Чиновники и президент струхнули. «Хотя народ, наверное, бы не пошел, а на кого лоток оставишь, но потомственный монарх и без народа фигура значительная. Что, если он начнет трезвонить направо и налево, что в Нубии грядет война? Вся мировая пресса им заинтересуется, а стране, живущей лишь туристическим бизнесом, такая слава нафиг не нужна». Даже первые лица здесь сами являются владельцами отелей и ресторанов. И они решили уступить власть, предпочтя ей стабильный доход. А я, в свою очередь, умудрился въехать в страну в тот самый день, когда Кинг покидал ее. Мне поставили печать королевства, а через несколько часов оно перестало существовать. Все печати аннулировались и считаются недействительными. «Но раз король вернулся, они действительны?» — рассудил я. Оказалось, нет. Они там теперь разрабатывают новый дизайн или что-то вроде того. А все консульства знают про эту историю, потому-то со мной в самолете и не летело ни одного иностранного туриста. Мы, конечно, можем вмешаться и вернуть вас на родину, но боюсь, что в дальнейшем у вас возникнут проблемы с выездом за границу. Попробуйте решить вопрос с выездом сами, каким-нибудь относительно легальным образом, посоветовали мне напоследок. И уж если совсем никак, приезжайте. «Спасибо!» — поблагодарил я, решив великую державу оставить на самый крайний случай, когда уж совсем жопа. Пока Али связывался с влиятельными людьми, я отважился на отчаянный шаг. «Лучше буду невъездным в Нубию, чем невыездным из России», — подумал я. «Раз я нарушитель их спокойствия, то пусть ради этого спокойствия они меня сами отсюда и высылают». Начальник иммиграционной службы Халаиба принял меня на том основании, что у всех двух его офисных работников я уже был. Этот грузный пожилой человек с 6 звездами на погонах для начала предложил мне кофе. Я описал ему ситуацию. «Боюсь, что я ничем тебе помочь не могу», — сказал он. «Ну, тогда и я никуда не поеду, и визу никакую получать не стану», — заявил я. «Ну и живи! Кто тебе не дает?» — к моему удивлению спокойно ответил генерал. «Как так живи? У меня же нет визы. Значит, жить у вас без визы можно, а уехать без нее от вас нельзя. Вы разве не должны депортировать из страны человека, у которого закончилось право пребывания?» «Ты не кипятись!» — осадил меня собеседник. «Давай посмотрим на все с другой стороны. Человек, пребывающий в стране незаконно, — это человек, нарушающий закон, то есть преступник. Кто тебе сказал, что я должен депортировать преступника? Преступников мы никуда не депортируем. У нас и у самих тюрьмы есть».
4: «Тюрьмы?
5: Значит, 2 года. От силы». Вариант с ребятами из нашего посольства моментально поднялся в рейтинге на приемлемую позицию. «Пожалуй, я погорячился», — внезапно подумалось мне. «Какое уехать? Выйти бы отсюда!» «Так какой подход тебе больше нравится?» — спросил он. «Первый. Почему-то очень тихо сказал я».
4: «То-то же! А то шустрый какой нашелся! С головой все делать надо, сынок! Не суетись! Жди! Твое заявление я уже отправил на рассмотрение, и Али, кстати, от меня привет передай!»
5: Я снова приступил к работе. По большому счету, в моей жизни ничего не изменилось, только куражу как-то немного поубавилось, что ли. Ощущение каторжника с высокой зарплатой, прикованного к галерее, терзало душу. Голова была занята разработкой планов побега. Захват самолета я изначально не рассматривал. Пешком через пустыню или даже на краденом верблюде? Но куда? А вот угон корабля в Израиль был действительно красивым планом, но немного смущало недружелюбное отношение евреев к угонщикам и террористам. А еще во мне вдруг изменилось отношение к окружающим меня людям. То есть мы и раньше дружили, но это были совместные попойки, разговоры, кто как провел погружение, и я не присматривался к ним особо, слишком уж занят был собственным выживанием. Сейчас я занят им не меньше, однако мысль, что, возможно, никогда не увижу их, не буду больше погружаться в это прекрасное море, заставила взглянуть на окружающее с большим пониманием. Подвести итоги, вспомнить самое интересное, понять, что потеряю, если вдруг навсегда стану невыездным из России. Ну, например, зачем вообще люди погружаются? Задавался я вопросами. Есть разные причины. Одни просто ради экзотики, другие ставят рекорды, третьим нравится ощущение трехмерного пространства, ведь по земле мы только ходим, а под водой можем летать. Кто-то ищет сокровища, кто-то кормит рыбок. Да, обучался у меня как-то один такой толстенный мужик. Гидрокостюм ему даже примерять не стали. Погрузиться-то он погрузился, а вот плавать ему, ну, очень тяжело. Сел он грустно под кораблем на дно, отдышался и все оставшееся время рыбок рассматривал. Во время обеда он вдруг спросил меня: «Слушай, а можно рыб покормить?» «Ну, покорми», — ответил я. Он сгреб все оставшееся после еды со стола, сунул в полиэтиленовый мешок и взял его на второе погружение. Там, уже привычно устроившись на дне, начал раздавать рыбам пищу. Вскоре вокруг него собралась целая туча, а он вальяжно подавал крошки. То одной, то другой. Вышел из-под воды просто счастливейшим человеком и сказал, что всю неделю будет с нами нырять. Мы его барином прозвали. Когда по вечерам за пивом все обсуждали погружение, он рассказывал про рыбье меню. «Зелененькие-то, оказывается, помидоры любят, а мелкие, ну, желтые такие, булку не едят». Я вспоминал, как нырял с японцами. Они остановились в соседнем отеле, причем сняли лишь одну комнату, вытащили из нее мебель и спали все всемером на полу. Мы, естественно, прикалывались над ними и строили разные догадки по поводу причины такого странного поведения. Это было явно не из соображений экономии. Каждый из них платил как за отдельный номер. Но как тут не заподозрить групповое сексуальное извращение? Однажды ко мне подошел Комота и сказал: «Мистер Эпсан, вы очень хороший человек. Мы посовещались и решили, что вы можете приходить ночевать к нам». «Спасибо, конечно», — удивился я. «А зачем? У меня своя комната есть». «Но вы же живете совсем один, а одни живут только одинокие люди, у которых даже нет друзей. Если вас это беспокоит, пожалуйста, не стесняйтесь». Вот, оказывается, в чем дело. И еще я почему-то убежден, что даже в райских кущах, рано или поздно, так или иначе, вам чего-то становится очень не хватать, и этого чего-то начинает хотеться. Причем объект вожделения, как правило, предмет далеко не первой необходимости. Он даже, скорее всего, нам и не нужен вовсе, но именно его больше всего хочется. В этом мы все. Я, например, всегда предпочитал говядину. Хороший такой стейк средней прожарки в перечном соусе. И здесь его замечательно готовили в нескольких местах. А вот свинины, по понятным причинам, не было ни в каком виде. И как ее не хватало! Так вот, помнится, мы сидели в ресторанчике с каким-то нашим военным атташе и ужинали. Он приехал сюда с сыном из столицы на выходные. И, узнав о соотечественнике, работающем дайв-мастером, попросил меня погрузить с аквалангом под воду свое чадо. «Да не вопрос! Приводи с утра!» — согласился я. В перерыве между работой 10 минут мы поплавали с ним за ручку на мелководье, и денег за это я, конечно же, не взял, а от ужина не отказался. Отец чувствовал себя немного обязанным, ведь паренек просто верещал от восторга. Надо сказать, что такая практика была очень распространена. Родители часто обращались с подобными просьбами, чтобы развлечь своих ребятишек, которым дайвинг не подходил еще по возрасту. Подростки загорались с первого же раза и ждать 16-летия ни за что не хотели. Они толпами обивали потом пороги разных дайвинг-центров, пытаясь самостоятельно договориться с инструктором любыми путями. Но дети и подростки могут сильно отечь даже на небольшой глубине. Надо суметь удержать их почти на поверхности, не лишая, однако, удовольствия. Увидев как-то, кстати, свою 15-летнюю дочь, безуспешно пытающуюся склонить меня к должностному преступлению, один из туристов подлетел ко мне. «Даже не думай», — сказал он, протягивая пиво. «За это ты получишь больше, чем за угон самолета». «Ну так не жмоть себе ее с собой на корабль», — огрызнулся я. «Понырять с ластами и маской на рифе ей никто не запрещает. Она у тебя девочка взрослая и настырная. Гляди, своего где-нибудь додобьется». Но я сейчас не об этом. Итак, ужинаем мы с атташе, болтаем о жизни, о всякой ерунде, как вдруг он спрашивает, не надо ли мне чего привезти из города. «А что там есть такого?» — спросил я. «Чего нет здесь?» «Да там все есть», — неопределенно ответил он. «А свинина?» — вдруг пришло мне в голову. «Не вопрос, достанем», — пообещал атташе. Через пару дней он подлетел на своем кадиллаке и вытащил из холодильника, занимавшего практически весь огромный багажник, здоровенную замороженную свиную рульку. «Держи!» — он протянул ее мне. «Извини, старик, тороплюсь очень. И так крюка такого сделал. Бывай здоров!» И он оставил меня, стоящего с огромным тающим куском свинины, на улице мусульманского городка. Тогда я еще не понимал всей сложности своего положения. Отрицательно помотал головой Али, когда я попытался втащить свое сокровище в гостиницу. «С этим нельзя!» «В холодильник надо», — объяснил я ему. «Тем более нельзя», — ответил Али. «Там ведь еда». «А это что?» — спросил я. «Мясо грязного животного», — поморщился он. «К нему мы даже не прикасаемся». «И как же быть?» На улицу высыпали постояльцы Гранд Паласа. Их удивление не знало границ. «Как ты достал свинину? Где? Давай сегодня барбекю устроим», — радостно кричали они. «Только не у меня в гостинице», — предупредил Али. «А где?» — спросил я. «Где хотите, только не здесь», — подытожил он. На улице, как всегда, было под 40, мясо оттаивало, и надо было срочно что-то делать. «Мы сейчас! Ждите тут!» — вдруг сказали немцы, и через 10 минут появились, катя перед собой холодильник на колесиках. такой, из которых обычно на улице продают мороженое. Провод длинный, с улицы до розетки достанет, сообщили они. На прокат хозяин не давал, так пришлось купить. Для готовки мяса еще пришлось купить барбекюшницу, угли и одноразовую посуду. Наши приобретения хранились, естественно, тут же на улице, и теперь мы каждый вечер отходили недалеко в пустыню и устраивали себе маленький праздник, съедая под пиво по небольшому кусочку запретного яства. В память о незабываемом времени перед Гранд-Паласом, наверное, до сих пор стоит придорожный холодильник, который Али, после того, что в нем было, даже трогать не решается. Кстати, о свинине. Вспомнился мне и директор одного из украинских колхозов, проходивший у меня начальный курс подводного пловца. Мужчина грузный, в возрасте и не очень разговорчивый. После сдачи экзаменов попросил помочь ему с выбором и покупкой подводного оборудования. Мы зашли в магазин. Первым делом он выбрал самый большой фонарь, а затем купил весь комплект, включая баллон и грузы. Денег отдал много. «Зачем вам столько?» — поинтересовался я. «У вас ведь и моря-то рядом нет». «Знаешь», — ответил он, — «бабка моя очень раков любит. Упарился я в нашем пруду часами бултыхаться. Теперь с аквалангом я и столько за раз наберу, нажрется до белой горячки». А однажды приехали вместе отдохнуть два уважаемых человека. Как полагается, с хорошими деньгами и при охране. Оказалось, что это какой-то депутат и его, похоже, очень авторитетный друг. «Дай, думаю, с аквалангом попробуем. И ко мне». Корабль отдельный попросили, все дела. И вот сидят они на борту уже в оборудовании, а первым прыгнуть в воду никто не решается. Страшно. Один второго давай подначивать. Типа, ну чё, слабо? А тот ему и отвечает. «Давай ты первым. Тебе-то чё терять? Один чёрт завалит, когда домой приедешь». Разные случаи всплывали в моей памяти, и теперь, когда я не знал, будет ли что-нибудь похожее в моей жизни, они становились мне особенно дорогими. Как-то вечером Али пригласил меня на крышу выпить с ним чашку кофе и покурить кальян. Вид у него был озабоченный. Похоже, разговор предстоял серьезный. «Слушай, Эб», — заговорил он, раскуривая шишу, — «дела у тебя не очень. Я имею в виду визу. Мне тут позвонили... Похоже, тебе откажут. А это плохо. После официального отказа ты уже так просто здесь не погуляешь. Власти должны будут с тобой что-то делать. Понимаешь, о чем я? И что мне теперь?» Упавшим голосом спросил я. «Есть у меня одна идея. Резервный, так сказать, вариант. Но он последний. Если не сработает, я отвезу тебя в ваше русское консульство. Оставаться здесь не советую». «А что за идея?» «Я устрою тебе встречу с одним человеком. Он начальник нашей службы государственной безопасности и сможет все, если захочет. Объяснишь ему свою ситуацию и попросишь помочь. Завтра он тебя примет. Только лишнего там не болтай». Объяснять мне ничего не пришлось. Мистер Халет был осведомлен, казалось, обо всем на свете. Невысокого роста... Плотный, подтянутый, аккуратно одетый, неопределенно среднего возраста мужчина с ничего не выражающими глазами. Как же они все похожи. Он предложил мне чаю и разрешил курить. «Что вы думаете о Нубии, мистер Рэп?» Как бы невзначай спросил он. «Отличная страна!» Ничуть не слукавил я. «Мне здесь очень нравится. Не настолько, конечно, чтобы остаться на всю жизнь, но я бы с удовольствием приезжал сюда на отдых». «Мы поговорили о море, людях, традициях. У вас ведь дома хорошая работа, я слышал. Вы артист. Не могу понять только, каким образом вы оказались здесь и почему отдыхаете так долго», — поинтересовался мистер Халет. Я вкратце изложил ему всю историю и добавил, что не в моих привычках сдаваться и просить о помощи, и что из любых ситуаций стараюсь выходить победителем и уповаю только на себя. «Ну, такой я человек». «Еще недавно я стоял без денег в чужой стране, не понимая ни слова, и вот я известный дайв-мастер, у которого всегда есть клиенты, а значит, стабильный доход». «Здорово ты проучил своего приятеля, поселив его в деревне». «Это же был тот самый, из-за которого все произошло?» — ухмыльнулся Халет. Об этом он тоже был осведомлен. «А ведь он недурно придумал. И это, пожалуй, для тебя выход». «Что вы имеете в виду?» —
4: — не понял я. «Наш король действительно учился в России, только не в Патриса Лумумба, а в Академии Генерального штаба. Он, кстати, будет здесь на днях. Для него готовят большую концертную программу. Выступить не хочешь? Могу устроить».
0: «Вот и счастье привалило долгожданное!» — опешил я. «Теперь, когда никто его уже не ждал, когда судьба моя висела на волоске, испытывать ее снова? Будь у меня все в порядке с документами, не зная я, что меня ждет при провале, куражу было бы больше. Но сейчас...» «Боюсь, что моего английского не хватит», — засомневался я. «Да и жанр у меня, похоже, не для местного менталитета». «С переводчиками никаких проблем», — успокоил мистер Халлет. «А вот по поводу текста надо бы уточнить. Ты ведь рассказываешь веселые истории, не так ли? Они, говорят, очень смешные, но некоторые не очень приличные. Так вот, страна у нас, как ты знаешь, мусульманская». И, соответственно, мы не затрагиваем некоторых тем, как то супружеская неверность, шутки, оскорбляющие достоинство мужчины и унижающие женщину, высмеивающие семью и труд, религиозного плана, социально-политическими поосторожнее, а лучше вообще не трогать. Ну, про военных, сам понимаешь, медицинские будут не в тему и никаких, естественно, ругательств и пошлых намеков.
4: «Нифига себе!» Он перечеркнул практически все темы анекдотов.
0: «А что, если я буду рассказывать о нас? О русских и вреде пьянства, скажем?» — предложил я.
4: «Пожалуй, подойдет», — согласился мистер Халлет.
0: «Принесешь текст, я посмотрю. Только не тяни. Времени у нас мало».
4: «О гонораре мы поговорим потом?» Немного обнаглев и снова почувствовав себя звездой, пошутил я.
0: «Сколько тебе обычно платят за выступление перед руководителями суверенных государств?» — спросил он язвительно.
4: «Да, нисколько. Я, если честно, ни разу перед ними еще не выступал», — сознался я.
0: «Удивительно. Ни разу не выступал, а все знаешь», — пошутил в ответ мистер Халлет. «Домой, говоришь, хочешь?» Писать по-английски я не умел, поэтому привлек к подготовке своих иностранных друзей. Два вечера допоздна я рассказывал им на крыше анекдоты, а они их записывали. Каждые 2-3 минуты наш отель просто взрывался от хохота, а я все равно терзался сомнениями. Слишком много поставлено на карту. А не позвонить ли снова в российское консульство? Только как расценит король, что я отверг его ангажемент? Эх, была не была. Артист должен умереть на сцене. Когда сценарий и текст окончательно определились, я сдал их цензору.
4: «Смешно», — подтвердил мистер Халлет. «Начало сократи, концовку переделай, здесь вот подправь, вот это вообще выкинь и готовься. Но помни, от текста ни на шаг. Отвечаешь за это дельце своей головкой. И чтобы я никак не переврал смысл его слов...»

0: орбитами, путями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор.
1: Пятый, я шестой, как слышишь?
0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такое, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Не снится нам суровый меч закона,

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали.

что-то шепчут в тумане у поганых болот, чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят и под кайфом

0: На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем».
1: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость небес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст извел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун лесовик, и хуем трясет над ебалом». Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали. Олежка от страха задергал еблом. И как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места и пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег, ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. рыдал на поляне лисун бледовик. Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя, я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука. Олег отвечает: о, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй, для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход, давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал, на болоте старуха живет, ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла? Конечно, готов. Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу! На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Харри-старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась, дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась». Эх, горькая доля заброшенных баб. Никто не прижмет, не утешит. Естественно, анус мышцою ослаб. Вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — ей Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя, совсем никакой. Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения. А мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения». Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала. «Хорошему люду всегда помогу» и быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. «Лисун-бледовик!» аж от счастья кричит, на метр с половиной хуило торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла, и мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась: «Теперь мне без хуя полнейший напряг, везде среди ила, говна и коряк одна я, меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда, все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» — Олег поднапрягся умом, «в дороге пизда пригодится. но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица. И Шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу и, пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ёбница, блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред, блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязанные руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеше, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверно, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуила!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселей охуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал.

Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел, и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет». Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик, в зеленых соплях борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра! У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла». «Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость». Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А тут из кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой: «Ты нас потерял, а мы тут-то, мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто, во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, к тебе вопрошаем». Лисун разошелся, видать, не добрал: «Все ж херитесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы!» «Да я-то не против!» — гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. «Вот, братцы, канистра! Отличнейший спирт!» И сам из горла отпивает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. «Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни!» Глава 7. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. «А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял». Тут карлик ему, блеванув на кусты: «Так ты же уже нас отметелил». «Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару». Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил: «Ты морду шел пиздить хазаром! Ну, ёбана рот! Как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился!» Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. «Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили». Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя.

Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядрёней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на полян довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дрочуны из штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазая свора хуев, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. «Дорога свободна! Дружина вперед! Великий Олег продолжает поход!» Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв на собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все, может, правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговы фишки.
Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа. А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала Орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздящись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял: Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтобы наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком: «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ебнул куда-то за гору. Хазары, меж тем Лисуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава 10. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали: «Победа!» Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет. Кто хуй заживает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуево вставать, с нечистую вражиной биться.
Хуёво вам, суки, мне тоже. О, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу. Но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лисун твой почти уже сдох, поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит, хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас, без водки нам хуй, не сражение». Но коль уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение. Ну что ж, позволяем. Пожалуйста, бзди. Хан хуй над челом поднимает. Но только паскуда поменьше пизди, и так дохуя тут воняет. Олег поднатужил свой задний проход. Темно мне, пожалуйста, света! Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница, этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. «На помощь! На помощь! Скорее к друзьям, под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары, подобный влагалищный шмон, не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем сдыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. «Уж лучше полег нам навешал пизды!» И рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился, больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим, гниду! Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады. Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая иго пиздой изводи».

0: и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотницы хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебало. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня! Тебе мы промежность подыщем!» Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запало, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает морщинистым сиблом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых в веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!
1: А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь?
2: Чтобы ты их раньше времени не съел.
1: А что же мне есть? Серпантин, что ли?
2: Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль: «Не съели». Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь наземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вельком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» — прочел я. — Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где? Вспомнилась детская считалочка. — Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. — This way, сэр! Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Ну-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо.
1: «Нахер он мне здесь?»
2: «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня, у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. «Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть». Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок, ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат...
0: Ну, блять, Хоттабыч, погоди. Враги. Кругом одни враги. Бардак и полная тоска. Папаня свесил в облака кроссовки, стряхивал песок и материл гусей как мог. «Хуячим долго! Скоро сутки! Пошевелитесь, что ли, утки! Эй, что внизу за обстановка?» Папан подергал за головку гуся-носителя. «Покой?» «Да-да, следите за пиздой. Она ведь главная у нас. Пизда, ну просто первый класс. Всю жизнь практически в полете. И что? Вы все, небось, ебете свою начальницу, ведь так?» — изрек папаня. Но косяк на папу посмотрел с укором. «Ебемся? С этим мухомором? Старушка, а как набекайзе, как метко бы подметил Драйзер, трагедия, а не пизда. Старят влагалище года». Хуячат гуси, ветер свищет, на тучке ангелок сидит, чуть сбоку жаворонок дрыщет, и папа по небу летит. Тут сердобольная старушка промямлила: «Пора вздремнуть, садимся срочно на опушку. Выбьем по сотке, чтобы уснуть, пожрем осоки, покемарим, а утром дальше похуярим». Все за гусыни на посадку. Разбили у костра палатку, открыли водку, заебись, бухнули. «Папа, я пись-пись». И убежал за бугорок. Глядит, сидит все тот же клоп, блоха, волшебная зараза, и говорит такую фразу: «Ну что, допрыгался герой? Усышься, маленький какой!
1: папаша. И не говорите терлим-бом-бом, терлим-бом-бом. Вы мне размер назад верните, пожалуйста. Там, за бугром, Финляндии не разберут. И пиво мне не подадут.
3: А хуй тебе! Иди отсюда! В пути, придурок, жди три чуда. Одно. Лишь палочкой и 9 дырок крыс ненасытных усмирит. Второе. Вынув из мундира, король головку обнажит.
1: А третье. На своем пути придется кое-кого спасти. Вот, может быть, тогда...
2: Заржала блоха и тут же ускакала. Папань застегнул ширинку. Бегом опять на вечеринку. Так, так, все тот же коридор. А где же гуси? Где бугор? Колючка? Ёбаный ты в рот. Бараки? Что это?
1: Ну вот, попался хуеплётик славно. Твои друзья в бараке 6.
2: С очком из марли хуй забавный накрыл папаню.
3: Пойман, есть!
2: Кто вы? Папан задрал ебальник.
3: Я Дынин, лагеря начальник. Тут лагерь, ферма. Мы гусей вылавливаем, пиздюлей им выдаем, и гусь домашним становится. Ребяткам вашим в лесу, вы не повезло. Нажрались? Мы их и того.
2: Товарищ Дынин отряхнул папаньку, в тряпку завернул и запихал себе в карман. Папашка высунулся. Гам гусиный, перышки летят, на вышках снайперы сидят, а посреди двора два бака с лапшой кипящей и собака. Собака Баскервилей.
1: «Да», — вздохнул папаня, — «вот пизда, старушка, а как набекайзе! Как метко бы подметил драйзер, под старость просто охуела! За стаей, блядь, не доглядела! И не видать нам аквапарка, и Хеннесси не похлебать!»
2: Но чу, надсмотрщик прокаркал,
3: «Построится, ебёна мать!»
2: Ветеринарный доктор Ватсон гусей на вшивость проверял, и тех, кто все еще пытался горланить, в баки отправлял. У папки с глаз слеза скатилась. Его команда появилась.
3: «Откуда?» — Ватсон поднял кнут. «Из леса! В Хельсинки гребут!» — пропел в ответ ветеринару товарищ Дынин под гитару. «Кто главный?»
2: Тут гусак один из строя вышел.
3: «Я! Мартын!»
1: «Ай, молодца!» — смекнул отец. «Не то вы бабушке пиздец. Пустили бабку на подушке. Ай да Мартын!»
2: Помог старушке. «Мартына в карцер!» Доктор Ватсон кнутом гусю переебал и начал мило улыбаться.
1: «Что хуй крылатый? Отлетал? Мясник! Фашист!»
2: Папа не злился. «Звонок!» Отец с трудом спустился по брючине и к двери.
4: «Кто?»
2: Оттуда резко. «Хуй в пальто!» Папан открыл. Там в форме новой Пал Палыч, местный участковый.
3: «Что ты творишь тут, Иванов?»
2: «Читаю книгу про коров. Ой, нет, про этих, про гусей».
3: «А сын твой где?»
1: «Да он злодей к братве уехал. Расстрелять решили мы соседей».
3: «Блядь, ты Иванов, а не отец!»
2: Опять обшмыгался. «Пиздец, бери подмышку свою чтиво и похуярили, мудила!»
5: Приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит: «Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух». Тот читает: «Встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй». Он говорит: «Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен?» Он говорит: «Да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй».
0: Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура. Тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря-океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит. О, бля, занесло куда меня? Встал сосед, скрипя костями, попил из морегорстями, поблевал, растер ебало прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время как въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно!» Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся, гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась, нихуево, прямо на бушку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело». Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захую хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла, пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раж. Ну давай, сосед, ебашь. Весь сырой уже сосед. «Слушай, бабка, в туалет». «Нихуя! Еби, родимый!» И пиздой так хуй сдавила, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь не хошь, еби, дурак. Сам залез. Ну, а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. Ну, еще одну полчонку! Ох, и слаб ты, мужичонка! Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает, заебался, укачало. Кончил? Ну, давай сначала. Палка две, ну все, пиздец, высох полностью конец. Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. Мало, мало, мало, братцы, страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло. Что я думаю-то, дура? Ведь селета мужиков, как нерезанных быков. Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блядь!
5: Перекличка в армии. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030.
4: Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, а зо-зо.

в жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят: дед, ты что, ёбнулся? Говорит: звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит: хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили. Говорит: хорошо, будьте чирик. Говорит: нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину. Они говорят: дед, ты ебанулся, бля. Он говорит: давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600 врезается горбатый запорожец, из мерседеса вылезают амбалы, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нету денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер, говорит: сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Вашерон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я вот для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Говорит: ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Он говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Он говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила?

0: Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит: Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит: Марья Ивановна, такое хуёвое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит: дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит: Вовочка, ты сиди. Ну, вот встает Машенька, говорит: я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи: Коля, что есть еще у человека? Говорит: ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит: Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит: Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит: хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит: я знаю, есть у человека кожа. Он говорит: хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать.
2: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает – 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел: «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать». «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро? Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку-зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов. Обнаглели! А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио, администратором подмигивает игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. Съебала электричка комиссар, нетленный шлягер 18-го года. Нас не догонят мужики-уроды, продвинутое произведение. Шоколадный кролик, завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает вся. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. Ты кто? Я Зина. Заходи скорей. Вы кто? Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре. Чу, запашок. Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец. Остатки. Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович. Кажись, баблу конец. Убогие, несостоявшиеся личности! Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет! Мы здесь! Какой шедевр, расскажите? Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда, хуй с мотором. Заебал. Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо. Продуктов груды, деньжата, техника. Бери, что пожелаешь. И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое. Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки. От твоего жужжания оскомина. Лети отсюда, толстая хуевина. Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны.

0: раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!»
1: Пассажиры сидят на борту авиалайнера, и вдруг проходят пилоты такие в темных очках с белыми палочками. Проходят, заходят в кабину. Самолет разгоняется, едет. Пассажиры смотрят, заканчивается взлетная полоса. Они... Самолет взмывает воздух. В кабине сидят пилоты, между собой разговаривают. Один другому говорит: надо заканчивать с этой работой. Когда-нибудь они не закричат, и мы точно разъебемся. 11 сентября летит самолет, стюардесса выходит, разносит спиртные напитки. Смотрите, сидит мужчина такой арабской наружности. Она говорит: виски, водка, коньяк. Он говорит: спасибо, мне через 5 минут за руль. Стюардесса заходит в салон и говорит: господа, пожалуйста, достаньте ваши паспорта, вырвите первую страницу, сверните в трубочку и засуньте в жопу. Молодой еврей не выдерживает и говорит: так я извиняюсь, а для чего это в жопу? Она говорит: просто в прошлый раз, когда ебанулись, с трупами была полная неразбериха. Объявление по селектору в салоне авиалайнера. Есть ли среди пассажиров врач? Один мужчина встает, уходит в кабину. Через 10 минут он выходит, объявление по селектору. Господа пассажиры, нет ли среди пассажиров пилота? Летит самолет, и вдруг ни с того ни с сего хуякс, блядь, переворачивается вверх тормашками. Объявление по селектору: господа, просьба не волноваться. Сейчас пилот закапает себе капли в нос, и мы вернемся в исходное положение. На одной кинематографической тусовке стоят двое с бокалами вина. Один к другому обращается и говорит: чем вы занимаетесь? Он говорит: я режиссер, снимаю кино. Он говорит: а про что? Он говорит: про любовь. Он говорит: я понимаю, про любовь мужчины к мужчине. Он говорит: нет. Он говорит: про любовь женщины к женщине? Нет. Он говорит: а, я понял. Про любовь мужчины к молодой гусыне? Он говорит: нет. Второй спрашивает: а про что? Только про любовь мужчины к женщине. Говорит: а, вы кинодокументалист. Встречаются две подруги. Одна говорит: я вчера в ресторане познакомилась с одним режиссером, и он сказал, что он видит меня в главной роли в своей новой картине. Вторая говорит: дальше что было? Дальше мы с ним выпили по бокалу вина, и он сказал, что он точно видит меня в главной роли у себя в картине. Говорит: а потом что было? Потом мы выпили еще вина, потом еще вина. И он сказал, что он видит во мне служанку, у которой совсем нет слов в его картине. И съемка займет минут 10. Подруга говорит: ты чего ему сказала? Чего сказала? Я ему рассмеялась прямо в яйца. Встречаются двое новых русских. Один говорит: блядь, если есть деньги, из любого говна можно сделать звезду. Он говорит: да ладно. Вот из тети Нюры можешь сделать? Он говорит: могу. Хули тети Нюра. Я, блядь, из Шурки, блядь, полотера нахуй сделаю, блядь, звезду за 10 минут, блядь, и даже без зубов, блядь. Он говорит: у него же есть зубы. Он говорит: блядь, тогда через 15 минут. Вообще, знаете, злые языки утверждают, что у Витаса на шее шрам от зубов Шуры, блядь. Сейчас сложная вещь. У нас очень многим исполнителям на ухо наступил слон, и только Витас он наступил на яйца, блядь. Ну, Алла Борисовна выходит из своей гримуборной, смотрит, стоит двухметровый кавказец и говорит: девочка, ну а сделаем так. Я сейчас пойду пописать, а ты мою пипиську подержишь двумя руками. Так говорит: вы что, ёбнули, что ли? Он говорит: я тебе дам $1 000 000. Она говорит: бля, ну за миллион, бля, не вопрос. Подержала, приходит домой, у нее к вечеру начали руки зеленеть. Зеленеют все выше и выше, покрываются какой-то непонятной растительностью. Она бегом к знахарке. Та говорит: дорогушка, знаю я твою беду, помогу тебе. Тебе нужно ехать на Урал, на речку Чусовую. Приедешь, опустишь руки в речку и будешь мочить. Через 2 часа хворь как рукой снимет. Она приезжает, опускает руки в реку, мочит. На другом конце, на другом берегу сидят 2 наркомана. Один затягивается и говорит: Васька,

0: смотри, он, бля, Пугачиха руки мочит. Второй берет у него косяк, закурит и говорит, бля, и не понимаю, как тебя так торкает. То у тебя, блядь, Киркоров в жопу подмывает, то у тебя, блядь, Шура рот полощет, блядь, теперь нахуй Пугачиха руки моет.
1: Баб за борт, а мужиков будем трахать. Бабы кричат, нет, так не бывает. Мужики, снимая штаны, радостно. Бывает, бывает. Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?» «No understand». «А, катастроф!» «Yes, understand». И, понимающе, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску. «Because!» — ответила она и указала на мою пасть. «Understand!» — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. Главное, мы не падали. Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket». «Why?» «Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше. А надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут как раз вовремя самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. Вот здесь и сойду. Радостно промелькнуло в моем мозгу. И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад. «Их мёхте цюрюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец до Нуби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» — вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами. А если нет? А если это заслуженное возмездие? Мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь!» Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у «друга» в кавычках просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне». Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он не образован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я лечу?
2: Время мчится, словно сперма. Сказка ложь, пиздеж и скверна, и сношает каждый день нас такая поебень. Мы ж не пидоры, не бляди, мы культура. Тети, дяди, а как ёбнем, так для вас продолжаем свой рассказ. Весь отпизженный до боли, по чужой, недоброй воле, возле моря океана, с перепою в жопу пьяный, наш сосед в говне валялся. Спросишь ты, а нахуй срался нам придурок этот сраный? Погоди, пока что рано. Ночь прошла, за нею день. Тип погоды — поебень. Голова болит, о, бля, занесло куда меня? Встал сосед, скрипя костями, попил из моря горстями, поблевал, растер ебало, прям у моря океана. Дело странное, ебать. Снял трусняк, решил поссать. А из хуя, как въебет косая струя, прямо с палец толщиной, охуительный такой. Растеклась по воде и воняет вдалеке. Ох, и злобная моча у Федота Кузьмича. В это время так въебало, море сине раскачало, волны дыбом поднялись, и откуда ни возьмись, рыбка, сука, выплывает и орет, и причитает: «Хули сышь тут, пидорас? Море здесь не унитаз! Лучше я тебе три желания, вопрошения, приказания выполню. Не веришь, да? Я ж царица, не пизда!» «Заебись!» — сосед подумал. Кое-что уже придумал. «Значит, только без наеба. Сговорились?» «Ну и клево! Сперва-наперво мне новый кол тяжелый и дубовый, чтоб обидчика найти да заставить срать костьми. А еще стакан и водки. Я на это парень ходкий. Ну и третий мой указ, чтоб не мешкая тот час оказался я у деда, ебанутого соседа, и его дурной жены. Дам обоим им пизды. Отъебу обоих сразу. Будут знать меня, заразы!» Усмехнулась рыбка. «Ладно, послужу тебе я справно!» Прогремел ухабом гром и съебал сосед скалом. В дом бледучий залетает, на полу старик рыгает. Баба на печи лежит, сапогом пизду дрочит. Над дырою стаи мух, а повсюду спермы дух. Русское вонище, срань да духотища. «Ну, привет, мешок с говном!» И как деду ёпс колом по хребтине, кол сломался. Лом под боком оказался, заебенил между глаз. У того аж свет погас. Дед не понял с перепуга, это сказка или чудо. А когда в башке дошло, тут и деда понесло. Отшвырнул кровавый лом, крикнул: «Нахуй ты пошел!» И, схвативши табурет, ебанул. Упал сосед. Но поднялся гад живучий, сам пиздец, страшнее тучи, изловчился, увернулся и о печку пизданулся. В это время на печи бабка все пизду дрочит. От удара от такого пизданулась нихуево, прямо на бушку соседа. Дед орет: «Ура! Победа! Охуительный расклад, когда жопа наугад!» Но сосед-то не дурак, из-под бабки кое-как выполз, взял в углу лопату и в живот тому. Пиздата! Дед сварился, как компот. «Отдохни пока, урод! Я с тобой еще сочтуся! Лучше с бабкой разберуся!» Подошел, а бабка спит и во сне пизду дрочит. «Ладно, старая корыта, ты подмыта?» «Да, подмыта». «Заебись, тогда за дело!» Снял штаны рукой умело, примостился, лег и начал дискотеку в стиле кача. Бабка ж захуй хватила и откуда только силы защемила. «Больно, блять! Брось пиздеть, давай ебать!» И пошла мазута. Это присказка покуда. Дальше будет полный раж. Ну давай, сосед, ебашь. Весь сырой уже сосед. «Слушай, бабка, в туалет». «Нихуя! Еби, родимый!» И пиздой так хуй сдавило, что по воле, по неволе, до усеру, да до боли, хошь, не хошь, еби, дурак. Сам залез. Ну а раз так, хуй, как электропаяльник, тычет в жопу, и ебальник взмок, расклеился, вспотел, одним словом, охуел. «Ну еще одну полчонку! Ох и слаб ты, мужичонка!» Тот уже не отвечает, кровью уши полоскает, заебался, укачало. «Кончил? Ну давай сначала!» «Палка две! Ну все, пиздец! Высох полностью конец!» Бабка ж, сука, все ей мало. Ей бы все опять сначала. Пизденька раздулася, и в душе проснулося все начало бабское, северное, блядское. Мало, мало, мало, братцы, страсть, как хочется ебаться. Где бы взять еще хуев, да таких, что будь здоров, с усиками, шишками, злыми пупырышками. Тут ее как пиздануло. Что я думаю-то, дура? Ведь в селе-то мужиков, как нерезанных быков. Вышла старая во двор, быстро справила запор и пошла хуи искать. Вот же, блять!
3: В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день.
2: Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист, доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй вела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с 4, с 5, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. Ну, звони, скорее, звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился. Время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и 2 яйца,
3: и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку цвета белого стекла, сперма на ковер стекла. А глаза ее горели, хуй ломал чего-то в теле, кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь вцепились. Вот Филистов стала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось, а Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать. Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был, очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел, так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответил Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло, прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас. Мерси тебе, старушка, мать, что научить меня читать сумела к 20 годам. Скорее за книгу. Трам-та-там, пурум-пум-пум, бредет папаша по коридору. Саша, Саша. Нет, нет, Артемушка родной, обидно, нет тебя со мной. Ты в клубах щупаешь девчонок, а папа, робкий твой ягненок, тебя за книгой дома ждет. Ты в перестрелках свой живот от пуль, сынок, оберегай, и в КПЗ не попадай. Итак, где книжечка моя? А в телеке что за фигня? Папаня в плазму посмотрел и от восторга обалдел. Ой, батюшки, ой, что ж такое? Приемной дочери Лукойла закончился невзрачный клип, и рыжий необычный тип распространил вдруг запашок. Так пахнет денежный мешок. Благоухает телевизор, еще бы, Трахтенберг-провизор вновь раздает свои рецепты, а моложавые адепты борьбу ведут между собой за кучу денег. Боже мой, Папан чуть не нырнул в экран. Прыщавый юноша Степан, Олег, Семен, Сергей и Настя собрались около мешка с деньгами. А ведущий: „Здрасте“, промолвил: „Вот моя рука. В руке стерильные шприцы. Готовьте задницы, бойцы. Терпите боль, друзья. Держитесь. Хотите денег, так колитесь“. На сцену женщина взошла в халате белом, стрекоза. Сказала: „Сколько милых лиц! Я Марья Николаевна Шприц. Я с Трахтенбергом в кабаре работаю. В медпункте мне сидеть, признаться, стало скучно. И вот я здесь. Собственноручно сейчас вам, братцы, покажу, на что способна я. Ау-у-у, больные! Приспустите штаны, а Насте юбку ждите“. Чтоб шоу было по науке, сестрица сполоснула руки.
1: дам первых всюду запускаем. Вот с Настеньки и начинаем. Папан зажмурился. Кошмар. Не тут-то было. Комиссар Мария Николаевна ловко, как будто со штыком в винтовку, вонзила Насте в ягодицу огромный шприц. Молчит девица. Второй, четвертый, все молчит. Пятнадцатый не говорит, не стонет, рта не открывает. Видать, доход в уме считает. Все, больше некуда. Степан, ложитесь, друг мой, на диван. Степан слабее оказался. Десятый шприц вообще сломался. Олег воспринял лишь пяток, Сергей четыре, и не смог Семен один укол стерпеть. И тут же принялся реветь. «Семен Семеныч, выбываем», — сказал ведущий. «Знаем, знаем, без денежек хуево жить. Но что поделать? Надо быть настойчивей и к состязанию серьезно подходить. Заранее». «Вот, блядь, ебёна мать, вот шлюха, пиздюлиная финтифлюха!» Папаньку матом понесло. «Анастасия, блядь, говно! Видать, сеть бабки загребет. «Да ну и хуй с ней, не ебет! Я обещал Артемке книжку прочесть, про Нильса, про мальчишку. Эй, сказка, приходи скорей! И что там Нильс, ебет гусей?» Глава 1, страница 5, продолжу сам себе читать. Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Его широкополая шляпа сбилась на сторону, ноги запутались в полах кафтанчика, и он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз. «Вот так и мы», — подумал папа. «Живем себе, а после нахуй. Где караулит нас беда? Пойду добавлю полкуба». Причалил снова к стульчику. Ну вот, две ампулы ку-ку, а брал еще на той неделе наркотики. Мне надоели, по правде говоря, они. Но хули делать? Позади розовощекие морозы, таблетки витамина С с глюкозой. Теперь уже мне все равно. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Но сразу бзыньк, ту-ду-ду-ду. Обратно в комнату иду. Порхают нильцы мальчики и солнечные зайчики. По окнам прыг, по стеклам скок. Фантастика! Кругом песок, пустыня. Странная бутылка. Как та, из детства, из Мурзилки. Папаня взял бутылку, пробка, хуяк ее оттуда ловко. Хоттабыч: «Ну, мужик, здоров! Че изволишь? Сколько кубов?» «Да сбился я, видать, с пути», — сказал папаня. «Как пройти мне в комнату, а, старикашка?» Хоттабыч: «Ну даешь, папашка. Иди к оазису. Туда, там будет дверь. За ней вода. Попьешь и дальше пиздюхай. Придешь на место, отдыхай». И испарился. Жарковато. Плюга. Топают солдаты. Папаня командиру в ухо: «Приветствую, товарищ Сухов!» «Нет, пулемета я не дам», — ответил тот. «Любезный, вам хуячить надо прямо, мне направо, родина в огне. Вы не видали Абдулу на кухне?»
0: «Нет».
1: «Тогда хуйню одну вас попрошу. Саида, коль встретите, в песок шахида заройте по уши. Опять верблюдов начал воровать». «Пошли вы нахуй! Тоже мне! Я помню шприц из кабаре, Сергею, Настю и Степана. А вас из мозга и с экрана я вычеркнул давно, лет 30 тому назад, когда жениться всем предлагал. А сейчас уже хуй не стоит и пью драже». Папаша даже прослезился. Отряд военных удалился. «Так, что Хоттабыч там сказал? К оазису не наебал? Эх, жалко, тапки все в песке. Пойду». Вдруг бац, на волоске хуйня какая-то. Блоха. Сидит, хохочет. Ха-ха-ха. Хоттабыч ей говна кусок оставил все же волосок. Папаня в крик: «Микроб, микроб!» Блоха: «Как захуячу в лоб тебе, мудила, будешь знать, кого ты вздумал напугать. Я, блин, волшебная блоха. Я, блядь, не просто ха-ха-ха. Сижу тут, тоже мне орел. осел, индюк, свинья, козел. И чудище, достав зубило, седой отросток разрубило. Папань нихуя не понял, очухался лишь на балконе, сидит на воздухе, скучает. Средь неба гусь охуевает. Папань пригляделся. Что-то какой-то, блядь, он не такой. Гусак размером с бегемота. О боже, что же с головой? Не голова, пардон, головка. И как животное назвать? А гусь, вы знаете, неловко мне тоже по небу летать в таком вот виде. Но однажды и нас волшебная блоха заколдовала. Нынче каждый, кто нас заметит, ха-ха-ха, нас дохуя таких. Мы шоблы в Финляндию сейчас летим. Там аквапарк, пусть нету воблы, но на пивко сообразим. А вы-то в зеркало смотрелись? Порадуйтесь, такая прелесть! Папуля в комнату быстрей, глядит, малой как воробей. Вот, блядь, блоха! Вот, блядь, зараза! Сказал псучка лучше сразу, что стану крохотным таким. А за окном летим, летим! Папан в ответ: летим на север, я тоже буду кушать клевер. И на балкон, а там хуев крылатых, словно муравьев. И среди них одна крутая пизда, такая деловая: прощай, Артемушка, прости, а папе, мальчик, не грусти. Прощание завершив слезами, папашка обложил хуями всю стаю. В душу вашу мать, быстрее можете взлетать. Отбывал в тюрьме четвертый год. Рептилию на зоне называли кот Базилио. В авторитеты не попав, в опущенные тоже, Маркс получал периодически по роже. Маляву получили люди с воли, мол, Маркс наебывал своих коллег, доколе те не засунули его в места, где для продюсеров другая жизнь, не та, что на свободной музыкальной ниве. А потому Карлушу часто били. Когда Маркс ехал в зону, как назло, очки посеял и не видел, кто с ним рядом столько лет сидит и зим. Подшучивали часто: гражданин, на воздух, на прогулку. Маркс встает и в дверь башкой: куда ты, идиот? Карл Феоктистович обратно, с оборота, башкой в стену: что-то никак не выйти мне на воздух. Где свобода? Когда она нас радостно у входа в объятия примет? Как тебя зовут?
4: Меня? Косой.
1: Ты где, Косой?
4: Я тут.
1: А в это время вдоль дороги монотонно столбы мелькали. Энгельс, заключенный под стражей, ехал в то же заведение. Был вторник. Маркс совсем испортил зрение. «Ду-ду!» — гудел усталый тепловоз. Но Энгельс нихуя не слышал. Пост проехали, увенчанный колючкой, и Фридрих посерел, как дождевая тучка. Зачем? Зачем подался в шоу-бизнес я? Зачем? Жил бы и жил, без заморочек, без проблем. Точил бы гайки на каком-нибудь заводе, а лучше шестеренки. Вроде совсем и не хуевая работа. И что теперь? 15 лет я без компота и слив любимых, без кусочка ананаса, без женщины, без Карабаса-Барабаса. О, бедный, бедный я! Так хочется домой. Авторитет по прозвищу Седой в отглаженном костюме пробурчал: опять я, блядь, в тюрьму попал. А ты чего сидишь, грустишь, бородка? Не бзди, не нервничай, чахотка. Сейчас приедем, разберемся. Кто ты? За что? Давай, знакомься. Гвоздь, болт, заклепка, пончик, промокашка, хмырь, толстожопый, обалдуев Пашка по прозвищу Кровавый Обалдуй. Не ссы, геолог, что разнылся хуй? Все вышеназванные моментально встали и Энгельсу еще пиздюлин напихали. В приемной выдали в полосочку одежду. Продюсер поместился между болтом и пончиком на построении. Начальник в рупор: кто учитель пения?
5: Я, Фридрих Константинович, заслуженный к тому же.
4: Пойдете осушать возле параши лужи.
5: Но!
4: Хуй ли но! Бери ведро, совок и грабли заодно.
1: Граблями было трудно собирать водичку. Продюсер Энгельс вспоминал математичку, грудастую, в короткой мини-юбке, как строила она когда-то губки.
6: Теперь 15 лет кругом лишь мужики, математическим законам вопреки. Начальник с рупором пришел, водичку всю собрал и сапогом по жопе как переебал. Давай, давай, резвее, террорист проклятый. А ты что думал? Мы тебе лопату водичку собирать дадим? Да, как же, размечтался. Глухой продюсер Фридрих заебался. «Да что ты говоришь?» Зловредный капитан на этот раз заехал по ушам и вновь приставил рупор к ним.
4: «Алло, меня ты слышишь? Ё-моё!»
6: Но Энгельс провалился в тишину. Прекрасно видел эту всю хуйню вокруг начальника. Забор и лужи. Мог разглядеть, как птички кружат над проволокой колючей, но ни звука, ни шепота, ни возгласа, ни пука, ни бряцанья наручников, ни выстрелов, ни мата не слышал заключенный бородатый. А капитан все хлопал, хлопал ртом, показывал куда-то языком. Продюсер Энгельс понял по движению рта. Допрыгался, оглох пизда. Есть тут у нас еще один, слепой, такой же ебнутый, как ты. О, боже мой! Откуда вы такие все беретесь, продюсеры? С малышками ебетесь, взрываете узкоколейки, а ведь деньжат не две копейки у вас, не три, не пять, не десять. Вас надо захуй всех повесить. Глухой, слепой, прекрасная компашка. Закончив речь, начальник снял фуражку и рукавом обильный вытер пот. Хуячка в камеру к приятелю, урод.
4: «Маркс, на прогулку!»
6: Карл мгновенно встрепенулся и снова в дверь еблом воткнулся. Но в это время дверь открылась.
4: «Пополнение!»
6: Карлуша принялся ощупывать явление. «Так, вроде бы мужского пола. Животик, пуп, бородка. Очень клево. Вы кто? Как жаль, что вас не вижу я!» В ответ не прозвучало нихуя. Маркс по губам хуёво был читаем. Вот Энгельс ни о чем и не гутарил. «Вы кто?» Молчание. «Ответьте, уважаемый!» Энгельс застыл в двери, как неприкаянный. По мимике слова понять пытался, что ему надо, что он доебался. «Маркс, бородатый друг, вас как зовут? Признайтесь!»
4: «Но капитан...» «Давайте обрубайтесь! Отбой!» «По шконкам!»
6: Все рассыпались, уснули, на улице разок-другой пульнули, на утро та же самая хуйня. Эффекта никакого. Нихуя! Один не слышит, не пиздит ни слова, другой не видит нихуя второго. Прожили Маркс и Энгельс много лет друг с другом в камере под тусклый свет из зарешоченного прутьями оконца, не видя сцены, публики и солнца. А группа вовсе опустилась. Зинуля врухлядь, как и прежде, облачилась, каталась на метро с протянутой рукой. Собакин-кошкин по зиме босой бродил в обнимку с арфой по помойкам. Однажды подфартило, вынул тройку, размер что надо, но пропил. Арнольд, да тот вообще на все забил. Построил дом из полиэтилена, в нем каждый день ширялся в Вену. А Вася больше не душился, было нечем, и окончательно испортил печень гнилой картошкой. Правда, иногда, в день праздничный 7 ноября, собравшись возле метрополитена, отшельники притаскивали сено, ложились на него, по стопке выпивали, да годы творчества с восторгом вспоминали.
1: Ору я, высунувшись из окна машины, везущей меня в дробоган пьяного после программы «Домой». Две чудесницы, торгующие у дороги своими юными телами, немедленно семенят к тачке.
7: «Ну, кто из вас пойдет?» «Вообще-то, сейчас очередь моей подруги», — сообщает одна деловитым тоном, словно продает билеты на карусель. «Но она сегодня первый раз на улице и не очень знает, как. Это ничего?» В глубине души меня и, видимо, даже моего водителя пробивает на хихи. Очень уж девочка напоминает дореволюционного приказчика, торгующего селедкой.
8: «Ну, не знаю даже!»
1: Невольно начинаю ерничать.
8: «Чё, я учить, что ли, должен? Тогда уж залезайте обе в машину, но плачу лишь одной!»
1: Они соглашаются.
7: И откуда только такие наивные взялись? Та, у которой наступила очередь, осторожно расстегивает молнию на моих джинсах и наклоняет голову. Подружка-наставница, сидя на первом сиденье, дает рекомендации. «Зубами там смотри осторожно!»
8: «Ну, что ты оттуда руководишь?»
7: Сдерживая смех и получая удовольствие от бесплатного шоу, я начинаю командовать парадом. «У тебя подруга нифига не умеет! Залезай сюда и давай помогай! Покажи ей, как надо!» Девчонка дает себя развести и перелезает к нам.
8: Там только сиденье не запачкайте!» — волнуется водитель. «Да! Слышали, девчонки?» — подзуживаю я. «Значит, глотаем!»
7: «Хо-хо-хо!» — с набитым ртом соглашается дебютантка и проглатывает.
8: «Вот! Молодец! Сделала все правильно! Проглотила!»
7: Едва продышавшись, сообщаю новенькой.
8: «Что там? Ну, кто проглотил?» — заинтересовывается водитель. «Ты?» «Не верю. Ну-ка покажи рот. Скажи «а-а-а»!»
7: Совершенно серьезно произносит девочка, не понимая, почему у двух взрослых людей это вызывает такие приступы плохо сдерживаемого смеха, что поневоле подумаешь, а в порядке ли они. И вот, получив деньги, жрицы продажной любви исчезают.
8: Сервис.
7: Быстро, дешево и удобно. Хорошо, что есть продажная любовь. Она отдых усталого странника, которому не хочется искать порядочных женщин. Потому что потом им же нужно давать свой номер телефона, а трубку может взять жена. Порядочных нужно куда-то вывозить, опять же рискуя встретиться с кем-то из подруг жены. Короче, геморрой для всех самцов, кто, дожив до определенного возраста, уже понимает, что семья — это святое. И рушить ее из-за приглянувшейся девки совсем не стоит. А тут раз — и готово. И никто не узнал. Если бы продажной любви не было, то ее точно стоило бы выдумать. Правда, на сегодня придумать ничего не приходится. Ночные бабочки, расправив потрепанные крылышки, неизменно порхают по темным улицам. Мерзнут в холод, мокнут в дождь, трепещат как перед бандитами, так и перед ментами. Помню, кстати, как две из них, наверное, по этой же самой причине, отказались садиться в машину.
8: «Тогда где?»
7: — спьян не догнал я. «Ну, если минет, сделаем на улице. Вон у того дерева». Пришлось мне пьяненькому вылезти и, прислонившись к дереву, трясущимися руками расстегнуть ширинку, а они, встав натруженными коленями на траву, принялись за дело. Мимо даже не притормаживая проносились другие машины. А чё им тормозить? Со стороны происходящее под этим баобабом, наверное, даже отдаленно не напоминало акт плотской любви. Скорее, как будто вышел человек из машины быстренько облегчиться. Раз, два и... «Ну, готово?» Забавно нетрезвому самцу смотреть сверху на две белые мордочки, трудящиеся над его организмом. Более того, это зрелище вызывает скорее философские мысли, нежели эротические. «Во какую замечательную работу нашли! Девчонки, а чё, другой не было? Вы бы хоть попробовали, может, у вас бы получилось!» Но бабочек эти мысли как будто и не посещают. Встали, отряхнули пыль с колен, губки вафельные утерли, получили зарплату, сказали спасибо и снова шагом марш на боевой пост. С продажной любви этого эротического фастфуда, быстрого и самого честного, началась моя сексуальная жизнь и, может быть, ею и закончится. Жизнь развивается по спирали. Ты возвращаешься к тому, что когда-то уже проходил, и удивляешься сам себе, ведь однажды уже так было, и однажды оно тебе жутко надоело. Каждый день какие-то разные лица, которые даже не запоминаются. Чужие бабы, холодные голоса, равнодушные вопросы. «Ну ты все? Я могу быть свободна?» Все это приелось и захотелось постоянства. Найти одну девочку, преданную, чистой душой. Нашел. И понял, что прав был тот, кто сказал: «Будьте осторожны в своих желаниях. Вдруг они исполнятся». Появление постоянной разрушило мою семью и чуть не сломало мне жизнь. Я едва удержался на плаву. Все потому, что поверил бабе. Я был обманут за то, что сам хотел быть обманутым. Сейчас я думаю, а пусть лучше будут такие, что стоят на улицах. Они же честнее. Это постоянные всегда врут. Только в самом начале отношений любовница довольствуется второй ролью, а потом нет. Может, ты, по большому счету, и не нужен ей в качестве мужа.
1: но она все равно стремится разрушить твой брак. Для нее это, если так можно выразиться, дело чести. Вот в чем разница между мужчиной и женщиной. Самец хочет от многих самок одного, а человечица хочет многого, но от одного мужчины. И вступать опять в эту игру с очередной бабенкой мне что-то неохота. Жопой чую. Придется снова применять все свое умение, чтобы противостоять ее интригам. Я начинаю понимать, что не стоит плыть против течения в мутной реке. Смешно, но таким определением можно охарактеризовать роман с порядочной женщиной. И уж лучше другие порядочные, те, у которых все по порядку. Сегодня один, завтра другой и за деньги. Они не засирают тебе мозги словами о любви, не звонят твоей жене и не мотают ей нервы. И обходятся они значительно дешевле, чем та чистая душа, которая искренне и бескорыстно тебя любит. Я бы даже не считал общение с ними за измену жене. Проститутки сейчас прочно укрепились в нашей жизни. Их на каждой гулянке подают, как рыбу к пиву. Но скажите, как может мужчина продолжить победоносно начавшийся вечер без девок? Прошу заметить, продолжить. Это общепринятая тенденция, а не только моя. Общение с проститутками началось в моей жизни давно, еще в Питере. И я решил посвятить им отдельную главу как бабам, имеющим место быть в жизни практически любого самца. Иногда чаще, иногда реже. Многим даже не интересно будет читать о проститутках. Они и так уже видят их насквозь. Но начинающим стоит подготовиться к встрече с этими примитивными существами и не удивляться тому, что они ленивы, нечисты на руку, и быть готовыми к бою. Тут, знаете ли, тоже вечный бой. Плейбой нам только снится. «Рома, а поехали куролесить и бедокурить!» Стоило порой закончиться программе, как возле меня нередко оказывался кто-нибудь из загулявших посетителей клуба, многие из которых плавно превратились в завсегдатаев. Почему бы не поехать? Тем более, что я и сам все равно собирался кого-нибудь быстренько на полшишечки. И мы отправлялись в баню. Практически всегда, только переступив порог элитной сауны, тут же вызывали плавсостав. Эта женская сборная по заплыву с вениками в джакузи имеет богатый опыт общения и оценивает физическое состояние клиентов с первого взгляда. И поэтому, когда мы однажды очень нетрезвой компанией заявились в баньку, девчонки моментально лениво и неторопливо пошли париться. А компания не менее фригидно полезла вынимать из карманов травку. «Не курю», — сразу сообщил я. Мой организм, измученный нарзаном, громогласно изрекает: «Нет наркотикам!» Очень меня с них сажает на измену. «Как знаешь», — сказали ребята и ушли в небытие. Они ведь начали жрать пойло еще до прихода в клуб, усугубили на программе и расклеились окончательно в сауне. А мне-то что делать? Я еще почти что трезв. Перед программой не пью, и душа у меня только-только начала радоваться празднику. «Мужики!» — бесполезно пытался я растрясти студениста похрапывающие тела. «А веселиться как же? Ну, братья, у нас же еще и сестры есть!» «Что?» — прервав храп, поднимал голову один из бандерлогов. «Что-что? Бабы еще не использованы!» «Да? Ну и хуй с ними!» «Не, ну вы же заплатили!» «Мы заплатили, а ты трахай!»
9: «Если хочешь!»
1: Вообще-то 7 баб — это перебор. Но поскольку заняться больше совершенно нечем, да и, собственно, кроме как на баб никуда и не тянет, не пропадать же такому прекрасному вечеру. И я направил свои стопы в оранжерею к этим фиалкам. Значит так, собираемся и идем наверх в комнату отдыха. Кто именно? Потягиваясь свысока, поинтересовались они. Все. А с кем туда идти? Со мной, с одним. Они хмыкнули, несколько смутились, слегка удивились, но пошли. В комнате же столпились у матраса, не понимая, как. А в голове моей родился хулиганский, но, по-моему, весьма комический сценарий. Ведь для чего нанимают проституток? Чтобы получить от них то, чего не можешь получить ни от своей жены, ни от своей девушки. Мы платим проституткам именно за удовлетворение наших фантазий. Для того, чтобы ломаться, у нас уже есть жены, которые, впрочем, Этими выкрутасами портят самцам жизнь и доводят семейный союз до логического развода. Существует даже старый анекдот. Ложатся супруги в постель, и он говорит: «Дорогая, у меня к тебе три вопроса». Она: «В жопу не дам». Он говорит: «Тогда два». Она говорит: «И в рот не возьму». Он говорит: «Тогда третий. Нахрена ты мне такая нужна? Нахрена такая хрень?» Вопрос таки риторический. А вот на кой хрен такая пловчиха? Вопрос конкретный. Пора вернуться в банно-прачечный комбинат. К семерым белоснежкам. Если кто думает, что я начал штамповать их по очереди, то жестоко ошибается. Это буднично. Все-таки я как-никак режиссер массовых праздников. И мною была выстроена гениальная круговая мизансцена. Одна массирует мне левую руку, вторая — правую. Одна — левую ногу, другая — правую. Пятая массирует голову. И еще две с разных сторон делают минет. По моему хлопку вся массовка перемещается против часовой стрелки. И в этом пике моей режиссерской славы одна из них портит весь спектакль, заявляя, что ей противно участвовать во всем этом жутком разврате. Вот как? Тогда деньги взад. И мотай отсюда. Вежливо предлагаю ей. И барышня снова с головой уходит в работу. По большому счету понятно, зачем они нужны, эти ночные феи. Мне или абстрактно конкретному самцу. Да просто расслабиться. Быть таким, какой ты есть. Потому что ты заплатил ей за время, и тебе до фонаря, что она думает о тебе и всех кобелях в частности. Это основное. Если же все происходит иначе, самец звереет. Когда я утром по телефону рассказывал одному из тех сломавшихся ребят, что было ночью, он дико хохотал. Ржал до тех пор, пока я не дошел до места, как одна чуть не отказалась. «Надо было ей в морду дать», — решительно заявил он. «Эх, боярин, мягкий ты с ними!» После этого я осознал, почему иногда бьют проституток. В принципе, по этой же причине часто достается и женщинам в семьях. В тот момент, когда начинает вдруг корчить из себя оскорбленную клизму и лезть в жопу, обычно и начинается скандал. Она скрипит: «Ах ты, сука, ты мне не купил чего-то там!» Самец молчит. Она воет: «Всем все покупают, а я как нищенка!» Самец звереет окончательно. Она рычит: «У всех мужья как мужья, а у меня жук навозный!» Самец делает стойку и, роняя пену изо рта, бросается на неприятеля. Такая дружеская перебранка нередко заканчивается тем, что самку просто выставляют из дома с чемоданами. Пусть качает права в другом месте. Это, заметьте, с супружницей. Но когда залупается проститутка, это вызывает еще большее возмущение, справедливый гнев. Ведь это просто беспредел какой-то. Взяв деньги, она заключила сделку на выполнение эротических работ. И это не только с мужской точки зрения, а и с общечеловеческой. А теперь представьте. Проститутка делает минет и говорит: «Мне так не нравятся мужики с животами! Ну просто кошмар! О-го-го-го-го! А это что? Волос в рот попал! Ой! Ну это просто ужас!» Также, наверное, дико услышать: «У меня устали губки». Это бред. Это все равно, что я бы, стоя на сцене, сказал: «Что ты затрахался выступать перед вами? Зрители вы фиговые, напились, и шуток моих не догоняете. Пойду я отсюда, выпью, поем в каком-нибудь приличном месте. А кто будет вести концерт? А меня волнует, что ли? Я устал. Сами ведите». Такое нельзя даже представить. Ты получил бабосы и будешь за них ишачить. И окончанием твоей работы может быть только знак от главного. Роман, спасибо, вы можете быть свободны. Или: «Присаживайтесь к нам, давайте с вами выпьем, закусим». Не только я и все работающие, но даже и чего-то зарабатывающие самцы знают. Нельзя нарушать условия трудового договора. И точно с таким же подходом они нанимают девочек в сауну. Главное для девочек — создать обстановку добрососедского взаимопонимания. И черт с ними, если не умеют трахаться на потолке. Переживем. Гораздо хуже, если, взяв деньги, тут же хотят показать, что они совсем не такие. Просто такова ее судьба, судьбинушка, спать с теми, кто ей не нравится. Ведь если бы не нужда, нуждинушка, то с таким Боровым, как ты, она бы даже срать рядом не села. Выслушав эту эсхатологическую манифестацию, самец опять начинает бить копытом и рычать. «Ты, толстожопая, вставай раком! Я буду на тебя кататься, как на телеге! Вы две, веслогрудые, будете лошадьми! Вперед! Только вперед и ржать, как лошади! Но!» Хамство никогда не рождается в голове самца моментально. Ну, по крайней мере, я таких отмороженных не видел. Обычно так себя начинает

поболтать, музычку пошлюхать. Может быть, конечно, ей и вправду интересно с тобой поболтать, но почему бы этим не заняться в свободное от службы время? К тому же ты чаще видишь, что эти бляди-собеседницы хотят отделаться малой кровью, а потом еще нагло заявляют, что уже пора идти. Но если ты, конечно, хочешь продолжения, плати еще. Один мой приятель в похожей ситуации поступил довольно изобретательно. Прошмандовочки пришли и стали тянуть времечко. Покурили, выпили, попели караоке, потом еще пару песен и еще покурили. Парень нервничал, вздыхал, ну, очень хотелось, понимаете ли, трахнуться. Но он же не насильник, он же джентльмен. Он же только говорил, ну, может, пойдем уже? Сейчас, сейчас, еще пару песен. За 10 минут до финала одна сказала, ну, ладно, пошли. Хорошо, ответил он и посмотрел на часы. Время пошло. Девочки открыли рты. А как вы хотели, нах? Вы че, бля, наколоть меня собрались? Вас, кривосики, нанимали трахаться, а не петь и горланить. В провинции же у проституток свои причуды, свой колорит и свое странное понятие о нравственности. Бывает часто так. Два мужика снимают двух баб. Потом говорят, а давайте, девчонки, меняться. Нет, мы не меняемся. Строго насупив густо накрашенные брови, бросают они. Почему? По кочану. Один с одной, другой с другой. А какая вам теперь-то разница? Нет, мы не такие. Но объясните, почему? И это четкая, упертая провинциально-проститутская позиция. Я слышал только об одной проститутке, которая не дала и которой ничего за это не было, и у которой была веская причина не дать. Но эта история запомнится всем ее участникам надолго. В начале лета вчерашние школьники, дети богатых родителей, один из родителей мой приятель, в честь окончания школы устроили мальчишник. Папы, скрытно от мам, оплатили им пьянку, включая и девочек, которых пацаны просто вызвонили по объявлению. Прикол был в том, что одна из приехавших оказалась их школьной учительницей. Всего неделю назад они сдавали ей выпускные экзамены. Нифига себе! Вот это настоящий подарок на окончание школы! Как щенки радостно прыгали они. Мальчики! Строго заявила учительница. «Даже не рассчитывайте». «Ну как же так? Ну, Марья Ивановна, ну давайте, а?» «Нет, дети, даже не уговаривайте», сказала, как отрезала. И с этим пришлось смириться. Позиция правильная, хотя и непонятно, почему с такими моральными принципами пошла в этакий бизнес. Но дети разобрались с ситуацией. Ее не тронули. Посадили за стол и поговорили о будущих экзаменах в институт. Но когда еще можно в непринужденной обстановке побеседовать с учителем? Что обидно, так это то, как бывает стыдно самим самцам, если их вынуждают на хамство. А как же промолчать в ответ на «Да что вы себе позволяете? Да как вам не стыдно? Да это грязно! Да мы у себя в Кривом Роге такого не видели!» То есть за твои же деньги тебя же и поносят. Поэтому, когда один раз проститутки сперли у меня $5000 из кармана, я их простил. Посчитал, что это моя заслуженная кара. За хамство. За издевательство над женщиной. За растаптывание святых, так сказать, идеалов. А проституток тех снял тогда на Тверской. Я вообще их раньше всегда там снимал. Все приезжие в Москве только эту улицу и знают. И я, гастролируя в Москве, сразу ехал на знаменитую панель. Покупал 2-3 наименее страшных и ехал к приятелю, который жил в шикарной квартире, именно там устраивал свои оргии. Деньги, конечно, были украдены, но где было искать тех бабцов? Неизвестно. А жене ничего не объяснишь. Она ждала меня с капустой. Деньги тогда были очень нужны. Поэтому с утра пришлось звонить людям, которые заказывали работу. Предлагали записать для них в студии 600 анекдотов и обещали заплатить по факту. Позвонил им в 7 утра, сказал, что готов работать. Они опешили от столь раннего звонка, но согласились. Приехал к 9, сожрав по пути пачку цитрамона. В тот день совершил вселенский рекорд, просидев в студии, не вылезая, 7,5 часов, что невозможно в принципе. Но даже сейчас, слушая ту запись, удивляюсь, какая она бодрая и веселая. Откуда только силы взялись?

0: Домой приехал с деньгами. С тех пор в этом плане стал ученый. Воистину, пока не обожжешься, ничему не научишься. Когда тебя первый раз обворовывает проститутка, ты не веришь в случившееся. Но как же это может быть? Она ведь смотрела такими честными глазами. Поверить в это невозможно, как невозможно в первый раз поверить, что у тебя угнали машину. Смотришь в окно — ее нет. И думаешь, да нет, нет, наверное, вчера по пьяни поставил ее в другом месте. Идешь туда, потом обходишь вокруг дома, машины нигде нет. Думаешь, может, ты вчера ее оставил возле клуба? Едешь туда, и там ее нет. А потом удивленные менты спрашивают, а почему сразу же не позвонил им? Было бы больше шансов. А ты отвечаешь, что искал ее по всем углам. Так и с проститутками. Впрочем, я не мог поверить в воровство и во второй раз. Произошло это, когда пил с приятелями, частыми посетителями моего клуба. Мы отдыхали в сауне, сняв целую толпу теток. Тетки вскоре, отработав, разбежались. Осталась лишь одна. Она дремала на диване. А я сунулся в карман. Черт, денег нет. Вся компания посмотрела в сторону спящей девушки. Наверное, она не спала. Спящие люди ни с того ни с сего так не бледнеют. «Сейчас мы начнем кого-то пиздить!» — задумчиво произнес один из них. «Да погодите, мужики!» — я остановил их. «Может, они из кармана выпали?» «Ну да, в чужой карман! Но девушка же не выходила никуда из комнаты!» «Все равно будем пиздить!» — легко парировали они. Слава богу, никого не били. Одной этой весомой фразы было вполне достаточно. Девчушка под предлогом того, что ей надо в туалет, свинтила в ванную и засунула деньги, которые до этого прятал в трусах до удобного момента, под ковер. И жизнь еще раз показала мне необходимость быть осторожным. Но как бы там ни было, ни украденные деньги, ни испорченное проституткой настроение не идут ни в какое сравнение с теми суммами и теми нервотрепками, какие может обеспечить любимая. Нет уж, нафиг. Умерла так умерла. Я вот проституток даже немного уважаю. Стырить деньги, находясь в такой теплой компании, это сколько надо смелости иметь. Ее же, наверное, кондрашка едва не накрыла. Я и сам-то таких компаний опасаюсь. И в чем-то проститутки честные люди. Они не врут, что любят тебя. Они отдают себе отчет, во что влезли, и открыто говорят, мы не хотим работать. Нам нравится трахаться и получать за это деньги. Вы нас считаете плохими, а мы считаем, что и вы не лучше. Только вы из себя что-то корчите. А мы таковы, каковы есть, и больше не каковы. Это с одной стороны. А с другой, если говорить откровенно, я бы каждый поставил клеймо на лоб и повесил жетон на шею. Потому что такая потертая жизнью красавица тоже ведь может притвориться валдайской целкой и захомутать мужика и женить на себе. А потом? Потом на вопрос друга. Как же ты с ней? И уже имел весь Бердичев. Придется отвечать. Ну, был я в этом Бердичеве. Так, не очень-то, в общем-то, большой городок. Мужик должен знать все о прошлом жены и быть готовым ко всему. Вообще, пожалуй, в семейном законодательстве тоже нужно ввести закон о потребителе, который действует в торговле. Но чтобы мужчина-покупатель видел, что берет, и знал о скрытых дефектах товара. В противном случае у него должно быть право обратиться в суд. Пока что у нас по закону все наоборот. Когда мужчина разводится с женщиной, ей достаются 50% его состояния. Даже если у них нет детей. И даже, что самое поразительное, если он внезапно узнал, что его супруга в годы своей лихой молодости отсосала целому взводу солдат, проходившему мимо того самого дерева у дороги. Тогда ему будет проще убить ее и сесть в тюрьму, чем стерпеть такой ход событий. И поэтому приходится переживать за таких круто попавших самцов. За себя я, в принципе, спокоен. Мне повезло встретить любимую, когда она еще была совсем юной и девственной. Но что делать тем, кому повезло меньше? Даже не знаю.
1: Три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопу выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались. и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я пизду весь день чесала и хуип туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. Отхуела б я тогда, — говорит другая. «Да, не пизди-ка ты, подруга, ты ж вонючая, как сука. У тебя за 3 версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять», — молвит девица вторая. «Я ж пизда, да не такая, благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло, хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес, обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места, им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться, я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки», — отвечают ей подруги. «Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй». Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. «Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа, а душа должна стремиться», — третья молвила девица, — «не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться, а всего-то, блядь, на деле 3 дыры в обычном теле, всем известные места: горло, жопа и пизда». Опечалились подружки. «Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться, это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха!» Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать.
0: На уездной станции наркоман подходит к окошку кассы и говорит: «Дайте мне, пожалуйста, билет до Житомира». Ему говорят: «Вы знаете, молодой человек, билеты продаются только по приходу». Он говорит: «Спасибо». Забил косяк, покурил. Приходит, говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». Он говорит: «Молодой человек, вам же четко сказали, билеты продаются по приходу». Он опять закурил. Через 5 минут приходит и говорит: «Дайте, пожалуйста, билет до Житомира». И он говорит: «Блядь, молодой человек, ну, может, вам русским языком я вам сказала, билеты продаются по приходу». Наркоману не смотрит и говорит: «Блядь, коза, я что-то нихуя понять не могу. Вот если у меня трава голимая, я что, блядь, должен всю дорогу здесь сидеть?» Наркоман идет с дрессированным гусем на цепочке по Невскому проспекту. На встречу блюститель порядка и говорит: «Молодой человек, здесь с гусями ходить запрещено». Он говорит: «Почему?» И он говорит: «Молодой человек, ваш гусь, простите за выражение, срет». Он говорит: «Да, а вот там голуби срут, им можно?» Он говорит: «Молодой человек, голубь – это птица мира». Он говорит: «Бля, буду, мой гусь тоже войны не хочет». Наркоман открывает глаза на Дворцовой площади, над ним блюститель порядка –
2: Он говорит, где я? Ему говорит, молодой человек, вы на Дворцовой площади. Он говорит, нахуй подробности, город какой. Два наркомана прилетают в Австралию, сходят с трапа и видят, как там кенгуру. Хуякс? Хуякс? Хуякс? Один говорит, Васька, приколись, бля. Если у них такие, бля, кузнечики, какая у них коноплята должна быть? Класс едет, и, значит, Машенька плачет. Учитель спрашивает, Машенька, ну что ты плачешь? Говорит, а Вовка на меня сорокой дразнится. Он говорит, какой сорокой? Потому что, наверное, ты болтаешь много. Он говорит, нет, типа, этому дала, этому дала, этому не дала. Учительница идет в класс и видит, как Вовочка с глобусом направляется в сторону туалета. Она говорит, Вовочка, ты куда это с глобусом? Он говорит, Марья Ивановна, такое хуевое настроение, на весь земной шар насрать хочется. Вот. Ну, учительница биологии приходит в класс и говорит, дети, мы будем сегодня изучать органы человека. Ну, кто какие органы знает? Вовочка тянет руку. Она говорит, Вовочка, ты сиди. Вот. Ну, вот встает Машенька, говорит, я знаю, говорит, руки. Ну, говорит, Машенька, скажи, пожалуйста, для чего нам нужны руки? Ну, говорит, для чего? Ну, может, что-то работать, зарабатывать, писать можно что-то. Ну, садись. Теперь, Коленька, скажи, Коля, что есть еще у человека? Говорит, ноги. Ну, говорит, не было ног, и мы бы ползали. Ползали бы, как, не знаю, как червяки. Вовочка опять тянет руку. Она говорит, Вовочка, я не буду тебя спрашивать, потому что ты все время говоришь похабщину. Он говорит, Марья Ивановна, нет, я про кожу. Она говорит, хорошо, Вовочка, встань, скажи. Он говорит, я знаю, есть у человека кожа. Он говорит, хорошо, Вовочка, скажи, а для чего человеку кожа? А вот, Марья Ивановна, не было бы у человека кожи, яйца бы приходилось в руках таскать. Учительница приходит в класс, приносит плакат, там изображены хвостики птичек. Она вызывает Вовочку к доске и говорит, Вовочка, вот это что за птичка? Вовочка говорит, Марья Ивановна, вы что, ебанулись, что ли? Но где это видно, чтобы по жопе отгадывают, что это за птица. Она говорит, так, пошел вон из класса, завтра с отцом. На следующий день открывается дверь в учительскую, туда засовывается голая мужская жопа, и за двери голос. А ну, блядь, училка, отгадай, чей отец пришел? Военно-грузинская дорога. Мчится 600-й Мерседес, дорогу преграждает кавказец в трусах с автоматом наперевес. Машина останавливается, он говорит, вылезай. Тот вылезает, снимает штаны. Тот говорит, да ты что, снимай, говорит, штаны. Тот снимает штаны, говорит, дрочи. Тот такой, ты что, ёбнулся? Говорит, дрочи давай. Тот раз, кончил. Говорит, еще раз. Тот говорит, блядь, давай, говорит, ты что, хорошо. Второй раз кончил. Говорит, давай еще. Говорит, блядь, не могу больше. Он говорит, точно не можешь? Говорит, точно не могу. Он машет рукой, из кустов появляется девочка удивительной красоты. Он говорит, Гюльчатай, вот этот добрый человек согласился довести тебя до города.
3: Один мужик очень любил свою жену и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Друг ему говорит, ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу, скажи, ёб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. Тот говорит, отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит, говорит, ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит, подожди, я пойду пока. Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит, что случилось? Он говорит, я родил. Кого ты родил? Вот я говорит, не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит, ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит, у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? Тот говорит, есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? Тот говорит, какая? Как ты не понимаешь? У одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? Тот говорит, блин, заебись. Приходит на вечеринку, господа, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит, ну, поручик, давайте. Он говорит, какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят, блядь, какая, поручик? Он говорит, я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку.
2: на танковых учениях. Стоит генерал и по рации передает. Первый пошел. Первый танк пошел. Второй пошел. Второй пошел. Он говорит, третий пошел. Третий стоит на месте. Он говорит, третий пошел. Тот стоит на месте. Он говорит, третий пошел. Открывается люк. Оттуда вылезает чукча. И говорит, командиры, блядь, не поверишь. Шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе. Закончились патроны. Танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают, хули делать-то? Сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят, ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят, не, дуло забито. Говорит, а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит, деньги быстро, там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка и говорят, к вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонечко сказать, пиф-паф, и он сразу упадет. Он говорит, нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника, он подходит так, пиф-паф. Тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит, и тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восемь. Прапорщик говорит, ёпта мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. Три круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восемь. Ёб твою мать, пять кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитаюсь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. Восемь. Перекличка в армии. Иванов. Я. Петров. Я. Сидоров. Я. 3030-й. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030-е, зо-зо.
0: Муж вернулся? Вернулся, но не нынешний, а первый. Ну а что же ты так напугана? Просто он 10 лет как умер. Есть такой старый анекдот, а возможно это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло, какое там летать хочу, это все маска, маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу – но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец». «Ну, когда все заканчивается?» «Ну, когда твой поезд ушел?» То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовки дяденька прикупил себе землю, состоящей на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года! Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1.5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней». «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу». Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она два раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают. «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве $5000. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды, ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все-таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор и в существование какой-то магии, нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
4: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя и всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
0: «В декабре? Феврале? Сходится! До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
2: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он говорит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодил не тонут, блядь.

0: Муж жена ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят какие-то фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К ним подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался. Сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит 2 недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть 3 новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Какая-то хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно. Чем реже едьте, тем приятней. Но, Боже, вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти. И не насытит вас тогда обыкновенная елда. К прологу дополнение. Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, меж ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей. Твоющая серость. Я бы еще понял, за что ее держат, если бы она была молодая и красивая. Пьяный Петр Подгородецкий.
2: Держи ее, держи! Она уходит! Перекрывай вход! Сейчас я угою эту жирную корову!» — орал Петя, глядя на мечущуюся в поисках выхода Луночкину, пресс-секретаршу самой крупной звукозаписывающей компании в мире Sony BMG. «Ушла!» — с сожалением заметил он. Довести до состояния такой ярости довольно доброго и ленивого Подгородецкого не удавалось практически никому, даже мне. Но тут другое дело. Мы с Петром долго вынашивали и, наконец, разродились гениальным музыкальным проектом «Моржи», то есть «Морды жидовские». Проект, недолго думая, купила вышеназванная компания. Через некоторое время нам стали приходить в голову каверзные мысли. Почему, интересно, самая известная компания не хочет поделиться своей известностью с нами? Ответ оказался, на удивление, прост. У российского отделения компании денег на пиар просто нет. Но у меня деньги были, и я решил ситуацию катализировать и быстренько договорился о проведении закрытой презентации с хавкой и выпивкой с одним известным московским развлекательным центром, еще и со скидкой 20% как звезде. По нашему разумению, в зал, вмещающий 200 зрителей, должны были поместиться 160 журналистов и программных директоров ведущих радиостанций и музыкальных каналов, а также 20 продюсеров и 20 ближайших друзей. Утвердив дату релиза альбома, я с деньгами наперевес отправился в кассу. Еще раз подтвердив райдер, поехал к руководству любимой компании. Там несказанно обрадовались неожиданному подарку судьбы и даже выделили, то есть освободили от других обязанностей,

0: целью поинтересоваться, как же идут у нас дела. Луночкиной на месте не было. Ее мобильный телефон находился вне зоны. Тогда я написал письмо дизайнерам. В ответ услышал, что работа не ведется, так как от Луночкиной получено указание. Ждать указаний. Я рассвирепел. «Быстро начинаем работать. Времени совсем не осталось. Не волнуйтесь так. Завтра пришлем эскизы». На завтра эскизы действительно были получены. Правда, если сказать, что они были говно, это значит не сказать ничего. Я начал паниковать. «Вы что, совсем не работаете? Три эскиза, все, что у вас есть?» «Нет, было много. Это лучшее. Пришлите все». Они присылают весь мусор, который у них накопился с начала творческой деятельности, и в черновиках я нахожу потрясающую картинку, лучше которой для обложки просто не сыскать. Я отсылаю письмо с рекомендацией доработать до ума именно эту картинку Луночкиной, и тут же получаю от нее ответ, дескать, все будет исполнено, Христофор Бонифатич. Проходит 2 дня. И я получаю письмо от художников, что они придумали еще парочку обложек, оказавшихся хуже первых. «Блядь!» — начинаю орать я. «Ведь вам же дали указание, что делать. А Луночкина нам сказала, что это все не подходит. Но я же сказал ей, что мне нравится. Может быть, но нам она сказала совсем другое. И, кстати, где тексты, которые мы должны разместить на диске?» «Как где?» — обалдеваю я и отправляю письмо Луночкиной. «Где тексты, которые художники должны разместить на диске?» «Какие тексты?» — пишет она в ответ. «Которые я прислал вам 2 недели назад!» «Ох, я их, наверное, потеряла. Пришлите, пожалуйста, еще раз». Я отсылаю их повторно и через 2 дня получаю от Луночкиной письмо с вложенным туда готовым макетом. К картинке претензий нет, зато тексты иные. Звоню Луночкиной. «Что за отсебятина? Где то, что я прислал?» «Я их потеряла. Не могли бы вы прислать еще раз?» «Могу!» «Не кричите так. И, кстати, не могли бы мы с вами встретиться, чтобы написать пресс-релиз для пресс-конференции?» «Могли бы! Пришлите мне вопросы, и я на них отвечу!» Через 3 дня получаю письмо с вопросами и макет с исправленными, но неверно, текстами на обложке. Я отсылаю письмо Луночкиной с ответами и разъяренным вопросом по поводу текста на обложке. «Что это такое? Я же вам 3 раза их отсылал!» «А я думала! Сука! Да вас не просили думать!» «И не ругайтесь! Если вы будете меня оскорблять, я не буду с вами работать! И слава богу!» В ярости снимаю трубку и набираю номер руководителя. «Луночкина! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Короче, достало! Да не волнуйся так! Все успеем! Когда у нас презентация? Через неделю!» «Нет, не успеем. Но не волнуйся, давай перенесем еще на недельку». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию на неделю позже. Слава богу, эта дата еще не занята. Вечером получаю письмо от Луночкиной, в которой вложена парочка новых эскизов для диска. «Что это такое?» — пишу в ответ. «Вы же сами сказали, что присланное в последний раз не подходит».
1: «Дура! Не подходит текст, а картинка подходит!»
0: «А что вам в тексте не нравится?»
1: «Сука! Поставь текст, который я прислал!»
2: «Вы знаете, не помню, где он у меня лежит. Не могли бы вы прислать еще раз?»
1: «Не могу, бледюга!»
0: Набираю номер генерального и прошу помочь. «Слушай, тут работа на полчаса. Давай сделаем так. Ты поедешь к дизайнерам и дашь трубку человеку, который все это делает. Я по телефону скажу ему, что нужно исправить и где». Работа над ошибками заняла 40 минут. Но, как оказалось, была готова только лицевая сторона обложки. В студии Лебедева думали, что релиз будет 1-1.5 месяца.
1: «Откуда такая информация?» — изумился генеральный.
3: «Как откуда?» «От Луночкиной?»
0: «Нет, вы, наверное, перепутали. Этого не может быть».
3: «Да нет, это вы перепутали. Можете посмотреть нашу переписку».
0: Легким движением руки они нажимают на кнопочку и распечатывают 25 страниц указаний Луночкиной, каждая из которых противоречит предыдущему. «Вы, конечно, уже вправе спросить, а почему тогда ее держат на работе?
3: Тем более, что она

0: словам Подгородецкого, даже не молодая и некрасивая? Этот вопрос я лично задавал себе давно, а с некоторых пор стал постоянно задавать его генеральному. Он кривился и тяжело вздыхал, долго объясняя, что одна музыкальная компания BMG слилась с другой музыкальной компанией Sony, и в результате их слияния многие сотрудники Sony были уволены, но уволить вообще всех достойных оказалось невозможно. Кого-то они пока вынуждены терпеть, и в частности Луночкину. У нее вроде какие-то там связи, так что сразу ее и не вышибить. Тяжело вздохнув и выругавшись матом, я тоже смирился с ситуацией. Когда работаешь с большим коллективом людей, приходится учитывать их проблемы. Оставив художникам строгий наказ общаться исключительно с нами двумя, то есть с Трахтенбергом и с главным, руководитель покидает насиженное за час место и отправляется в офис. «Рома!» — звонит он мне из машины. «Приезжай ко мне!» «Луночкина на месте. Узнаем, что у нас в пресс-конференции. Кстати, когда она у нас?» «Через неделю. Не успеваем напечатать диски. Попытайся перенести». Бегу в развлекательный центр и со слезами на глазах умоляю их перенести презентацию уже на месяц позже, то есть с запасом. Слава богу, что эта дата тоже еще не занята, и я еду в офис. Выпиваем с генеральным по чашечке кофе. Немного успокаиваемся и вызываем Луночкину. Та заходит не по-осеннему цветущая и неоправданно веселая. «Здравствуйте!» «Привет! Что у нас с презентацией?» «Билеты будут готовы завтра, а вот список приглашенных». «Интересно. Дай-ка сюда. А вот это кто?» «Это?» «Генеральный директор Серебряного дождя». «Что вы, Ирина, вы ошибаетесь. Генерального я знаю. Это не он. А вот тут у нас кто записан?» «Программный директор Европы Плюс». «Странно. Он что, сменил фамилию и пол? А эти 35 человек кто?» «Это, — гордо произносит она, — сотрудники Sony BMG». «Какие еще нахуй сотрудники?» «Ну, курьеры, экспедиторы, водители». «Блядь, какие еще водители? За эту пьянку плачу я и хочу получить резонанс в прессе. О сотрудниках пускай заботится их компания. Вот список на 120 человек. Их нужно пригласить. Обязательно. Еще 80 журналистов. С вас. Напечатайте их фамилии с указанием места работы, должности и телефона, после чего передать им пригласительные лично в руки. Я не буду этого делать. Мне некогда». Я должна оформить пресс-релизы, изготовить папки для них и пакеты, куда все это будет положено. «Будете, это ваша работа», — сказал генеральный. «Окей», — ответила подчиненная. Наступает день презентации. Я и Петь Подгородецкий сидим в концертном зале, пьем кофе и ждем наш балет, с которым репетировали 2 месяца. И удивляемся, почему их нет. Раньше они никогда не задерживались, а сегодня почему-то опаздывают уже на 10 минут. На 15. Звонок. «Роман Львович, нас не пускают». Спускаюсь вниз. На ресепшене мне говорят, что танцоров нет в списке приглашенных. Я возражаю, что меня не просили их вписывать. Мне отвечают, что просили. Только не меня, а Луночкину. Провожу танцоров в гримерку и начинаю ей звонить. Телефон, как обычно, выдает вне зоны. Она появляется за полчаса до презентации. На вопрос, где же обещанные пакеты, округлив глаза, спросила. «А надо было? А куда я должен класть диски?» «В папочке». «А пресс-релизы куда?» «А их что, тоже нужно было принести?» «Скотина! А где пресса?» «Вон стоят 2 с камерами». «И это все? Их же должно быть 160. Ну, наверное, тусуются где-то. Вы начинайте. Они подтянутся». Подтянулось еще 3 журналиста. Сдержав желание немедленно придушить виновницу, я уселся за стол рядом с генеральным с одной стороны, Петькой с другой, и открыл пресс-брифинг. Выход из ситуации с пакетами найти не удалось. Диски из папки вываливались. Поэтому каждому гостю диск должны были давать по окончании презентации лично в руки. Уже поднимаясь на сцену, я увидел, что всем гостям на входе в зал раздают наш альбом. На вопрос «Кто велел?» услышал абсолютно предсказуемый ответ. «Луночкина!» «Ну, сучка, Ну, погоди. Вот отстреляемся, и тебе кранты. По списку было 200 приглашенных. Пришли не все. Дисков было 250. Однако по непонятным причинам, в скобочках читая Луночкина, не хватило 100 штук. Причем не хватило именно ВИПам, которых пригласили мы с Петей и генеральным. И вот уже в этот момент, когда в зале остались только самые близкие друзья и самые важные персоны, обделенные аудионосителями, Петю прорвало. «Сейчас мы придушим Луночкину!» Несмотря на наличие на мероприятии многочисленных друзей и родственников Луночкиной, они не могли ей помочь ничем. Я кинулся совершенно незатейливым желанием свернуть ей шею. «Лови ее!» — рычал Петя. О том, что было дальше, вы читали уже в начале. Кстати, ни одной публикации в прессе после презентации так и не вышло. А кому писать-то? Друзьям Луночкиной? Нахрена им это нужно? Они же не журналисты, а еда и шоу им понравились. По крайней мере, уходили они довольны. Про нас писали и пишут очень много. И что удивительно, совершенно бесплатно. Сталкиваясь на различных светских приемах с акулами пера, с толпами радио и телевидения, я поначалу интересовался. Почему их не было на нашей презентации? На что получал удивленный ответ. А нас разве кто-то приглашал? Вы удивитесь, но зарплата Луночкиной составляла 1200 долларов в месяц. Ущерба она нам принесла на 24 850 долларов. Итак, мы узнали все про Луночкину, но ведь она не исключение. Я посвятил ей так много места, потому что общался с ней дольше, чем с другими. А в принципе, таких Луночкиных полно в шоу-бизнесе. Почему-то именно туда влечет непрофессиональных людей. Почему-то в бухгалтеры и во врачи не лезут без диплома. А, например, на должность директора в шоу-бизнес мальчика с актерским образованием берут. Странно это. Мало ли, что он свято убежден, будто все может взять под свой контроль и что все знает об этом мире. Чушь. Я, проработав там 16 лет, понимаю, что никому и ни в чем доверять нельзя. Только один человек понимает, как надо делать. Ты сам. Остальные хотят получать максимум и затрачивать минимум. Ты приходишь в студию, и если сидишь над душой звукорежиссера, то он будет сводить диск. Как только ты отошел, работа делается на скорую руку. Можно даже сказать на скорую ручку, комком да в кучку. Потом спрашиваешь, а что здесь за звуки? Но пропустил, не заметил. И вы переделываете. Тратите времени на порядок больше, как будто делать вам больше нечего. На другой день вам выдают диск, вы свято верите, что все там сделано хорошо, а как же иначе? Только вы не в курсе, что в какой-то момент звукорежиссер отходил в сортир и следить за работой поручил ассистенту, Дауну из самодеятельности. Тот и сварганил все так, как казалось правильным ему. Звукорежиссер, не проверив фонограмму, отдал ее тебе. А тебе зачем проверять, раз отдал лично сам звукорежиссер? Ты несешь на студию. Там, зная тебя, и что у тебя все хорошо, несут на радио. Диджей на радио тоже не проверяет. Им уже дали на студии. В последний момент он открывает диск и видит, что тот пустой. А песня уже объявлена в эфире. И слушатели заинтриговали новинкой. Они ждут. И цепочка начинает раскручиваться в обратную сторону, заканчиваясь жутким скандалом. Впрочем, чаще всего, к счастью, цепочка где-то прерывается. Человек, получивший диск на студии, ставит его послушать в машине. И, отъехав на 1,5 километра, с диким матом возвращается назад. Все кричат друг на друга, и что-то еще можно сделать. Но иногда сделать ничего нельзя. Студия занята на месяц вперед. Вас посылают оттуда на 3 буквы, хотя вашей вины ни в чем нет. Но и они из-за вас не хотят подводить других людей. А бывает так. Ты отдаешь своему водителю указание взять мастер диска, записанный в студии. Водителю не приходит в голову, что над мастером ты работал последние полгода и что беречь его нужно как зеницу ока. Водитель просто бросает его на заднее сиденье машины, заезжает еще домой пообедать, бросив машину у подъезда. И когда он выходит, машина ограблена. Грабители разбили стекло, вытащили бутылку водки, которая там валялась, и до кучи твой диск. Ты в ужасе летишь в студию, а там говорят, что твои записи убиты. Не хватало места в компьютере, а раз они тебе все отдали, так чего же им беречь? Логично. Что взять с водителя? Конечно, у него нет денег, чтобы оплатить запись альбома по новой. И вроде бы вы друзья. По-хорошему, он должен тебе и за студию, и за твои труды, но это же абсолютно нереально. И ты начинаешь работать вновь. И снова делаешь всю работу. А потом, конечно, пытаешься продать ее, и опять же появляются перекупщики, типа мальчика из Обнинска, пытающиеся заработать на ровном месте, сделать деньги из воздуха. Мальчик не артист, который зарабатывает своим ремеслом, и не владелец клуба, который готов собрать публику для артиста и предоставить помещение. Мальчик — никто. Но он понимает, что если сведет вместе артистов и владельцев клубов, ему тоже что-то перепадет. Начинает он всегда с того, что приходит к последним и говорит: «Давайте я вам сделаю программу». «Здорово, давайте». Тогда он звонит мне, узнает, сколько все стоит, накидывает немного к сумме, чтобы заработать самому, и вдувает хозяину. После чего считает свои функции выполненными, а ты потом будешь выпутываться. Вариантов, как тебя может подставить такой мальчик или девочка, миллион. Был почти анекдотичный случай, когда меня пригласили в ночной клуб в городе-герое Мурманске. Сначала было все нормально, гонорар выплатили заранее, и тут в день вылета, в 8 утра, мне звонит девочка-арт-директор клуба и спрашивает в последний раз, точно ли мне ничего не надо. Да точно, точно. А она, машинально перечисляя, что у них там есть, интересуется: «Ну, микрофон-то вам, конечно, не нужен». «Как не нужен? Обалдели, что ли?» Оказывается, микрофона-то у них и нет. Когда приходят музыканты, они приносят свои. А тебе такое и в голову даже не пришло. Ведь у богатого клуба, способного оплатить московских артистов, по идее, все должно быть. Однако нет. Загадка. Скакиваю с постели и, как проклятый, лечу в свою студию. По дороге звоню совладельцу, прошу привезти ключ. Он, матеря меня, на чем свет стоит, после ночной записи, тоже приезжает к 9:30 утра. Открываем дверь. Берем радиомикрофон. «Шнуры давай на всякий случай». «Какие именно?» Но я-то забыл спросить, какой у них в клубе вход у аппаратуры, и поэтому мы собираем все шнуры, что можем найти. Тем более, что если ей позвонить в Мурманск, арт-директорше, все равно она ни черта не знает про входы и выходы. Она не очень даже знает, как называется коробка, что издает звуки. Но развязка еще не близка. Приезжаю. Слава богу, подходит стандартный шнур. Но мне нужны батарейки. И их не оказалось в микрофоне. Посылаю деву за батарейками. На всякий случай объясняю марки. Energizer или Duracell. Потому что от нее уже не знаешь, чего и ждать. Она согласно кивает. Говорит, все будет чудесно, и я могу пойти в гостиницу и вздремнуть. Иду. Встречаюсь с бабами. Мы немного выпили, выспались. К вечеру появляюсь в клубе. Деточка высыпает передо мной целую гору батареек Корунд. «Ха-ха, ну пошутили, ладно. А где батарейки-то?» «Вот». Она смотрит совершенно серьезно. «И я понимаю, что это уже не шутки. Люди-то больны серьезно». Она видит, что я меняюсь в лице, но пока молчу, еще не знаю, чтобы ей сказать такое плохое и как сказать. Все сразу или по частям. И сама принимается объяснять, что тут уж не ее вина. Но нет у них в городе дорогих батареек. Но не продаются они. На них нет спроса, так как слишком дорого. А что такое батарейка Корунд? Это русский вариант Energizer или Duracell. Только из 12 батареек оказались работающими 2. Так что работал я на нервах, ожидая, что еще минутка, и батарейки вырубятся. Еще минутка, и зал уже не будет слышать, что я говорю. К счастью, тогда пронесло. Батарейки каким-то чудом выдержали. Ну что можно сказать о такой арт-директрисе? Что она человек, который работает вне времени, вне специальности и не понимает, чего от нее требуется. И готовьтесь ко встрече именно с такими чудовищами. И к тому, что именно вас потом обвинит и пресса, и публика в сорванном концерте. Никто и не задумывается, что именно по вине такой самодеятельности масса гастролирующих артистов уезжают с выступлений как оплеванные. А впрочем, тут есть и ваша вина. Могли бы подсуетиться, все проверить самостоятельно и не строить из себя королей сцены. Тогда не сели бы в лужу. Лично я, обжегшись неоднократно, все проверяю сам. И только на таких условиях можешь быть спокоен, что тебе уже не придется объяснять публике, что не ты виноват, что ты белый и пушистый, что это кто-то на месте решил сэкономить и заказать аппаратуру не за $1000, а за 100, и для работы привезли сколоченные из фанеры динамики. Ведь посредники, мальчики и девочки, чуют носом, что работа может стать их последней, и экономят на всем, чтобы больше отложить свой карманчик. На звуке, на свете, подтанцовке. Хуже самодеятельности нет ничего. Тип, который взялся тебя продать в гастрольную поездку, не отдает себе отчета, что он ноль. Свести тебя напрямую с заказчиком он не может, опасаясь потерять свои деньги. Причем он ведь не профессионал. Профессионально работающий человек понимает, что все равно более слабый менеджер, чем ты, и, попросив у тебя 10% с твоего гонорара, предпочтет отойти в сторону. Что же касается вредителей, то они водятся на всех уровнях. Ну, может, на Западе что-то и по-другому. Может, там, чем певец круче, тем люди, работающие с ним профессиональнее. У нас же влипнуть в историю может артист любого уровня. При этом даже не важно, какие у тебя связи и сколько у тебя денег. Так мои друзья, отдыхавшие несколько лет назад в Горном Алтае, рассказали интересную историю о провальном концерте Алсу. Она приехала выступать в жуткую глушь, где почти нет дорог и где до последнего дня не было даже сцены. Ее специально изготовили под концерт. Занесло певицу в такую даль, возможно, и не по собственной воле. Скорее всего, ее отец, местная шишка, ради собственных интересов и решил порадовать народ. Все билеты были проданы. И в день выступления поле перед новой сценой было заполнено людьми, многие из которых приехали из дальних деревень. Вот сидят они, стоят они, и тут перед ними вышла выступать какая-то группа, работающая на разогреве. Народ удивился, но минут 20 терпел. А те все зажигали и зажигали, пока примерно через час многие зрители стали потихоньку отползать с поля. Долгожданного выхода Алсы дождалась лишь небольшая кучка местных люмпинов. Алсушечка, совершенно беззлобная девица, не поняв, что случилось, вероятно, озверела, потому что в следующие дни дала крайне неполиткорректное интервью в местной прессе о том, что жители здесь ни черта не понимают в искусстве. Местные до сих пор обижены на нее и рассказывают туристам, насколько она не права, ведь не могли же они бросить все свои дела. Им надо было и вернувшихся с поля коров домой впустить, и подоить заодно, и свиней накормить, и гусей в сарай загнать, и самогонный аппарат отключить. Да к тому же, многим нужно суметь вернуться в свои деревни, а дороги здесь не освещенные, не асфальтированные и петляющие по горам. По ним и днем-то ездить опасно, не то что ночью. Так что она всех обманула. Ведь сказали же, концерт в 7. Значит, в 7. Алсу-то вряд ли представляет себе, что такое крестьянская жизнь, но организаторы должны были продумать такие моменты. Нужно понимать, что Москва — это Москва, Лондон — это Лондон, а колхоз имени Рабиндраната Тагора — это колхоз имени то есть они были заняты другим. Им было важнее убедить и ее, и папу, что они профессионалы, что занимаются шоу-бизнесом с пеленок, и что если не они, то кто же? Кто же, если не они? Думается мне, они и денег немало огребли за свою работу. Только все равно они полнейшие мудозвоны. И такие пролезают везде и всюду, как тараканы. И в Москве, и в Лондоне, и на Рабиндранатчине. И раз подобное случилось у певицы, чей папа миллиардер, и, между прочим, местный начальник, то не ждите, что подобных накладок избежите вы. Но... Опять но... Наверное, неправильно в главе о самодеятельности поносить только посредников и организаторов. И сами артисты могут быть полнейшей самодеятельностью. Помню, как еще в начале своей карьеры меня пригласили выступить в пансионат Лужки, куда я и заявился, как водится, в футболочке и джинсиках. Предполагалось, что я ненадолго выйду где-то в середине маленькой развлекательной программки, и поэтому я отправился искать местного ведущего, чтобы спросить, когда и как мне удобнее вписаться в шоу. Сей увенчанный лаврами юноша сидел в гримерушке, а над ним колдовали целых 3 специально обученных тетушки. Одна рисовала ему бровушки и замазывала мордушку тональным кремушком, Вторая укладывала жидкие прядушки, третья гладила его концертный костюмушко. «Ой, ну что вы мне тут нарисовали? Не видите, что ли? Одна бровь выше!» — шпынял он тетеньку. «А вы, дорогуша, считаете, что хорошо отгладили фрак? Переглаживайте!» — досовалась другой. «А ты кто?» — окинул он меня строгим взором. «Я? Трахтенберг». «Как? Тахтен? Тьфу, кто такой? Почему не знаю? Я должен выступать. Мне уже заплатили». «А где твой концертный костюм?» — поинтересовался это порождение советской эстрады. «Да я это... бескостюмный я!» Он еще раз презрительно окинул меня царственным взором. «Ну что ты стоишь? Иди, иди! Позову, когда нужно будет!» И переключил свое внимание на челядь. И вот вечер начался. В отглаженном костюме, в гриме, который ему 2 часа накладывали, юноша вышел на подмостки и произнес банальнейшую фразу, любимую всеми деревенскими диджеями. «Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем наш торжественный вечер!» «Пошел нахуй! Трахтенберга давай!» — неожиданно начал скандировать зал. «Трахтенберга! Трахтенберга!» Он стушевался и, как только понял, что ему ничего не остается, свинтил за кулисы. Наступали новые времена. Новый стиль общения и, как следствие этого, новые герои. Его ошибкой было по-прежнему считать себя звездой. Да, он постоянно вел мероприятия этой тусовки. Да, ему казалось, что он герой. Но, к сожалению, только казалось. Таких мальчиков я встречал еще в Институте культуры. Там каждый второй такой был. Например, у нас проходили капустники. Набор был стандартный. 7 групп, 7 маленьких спектаклей. Между ними требовались связки, и к тому же кто-то должен был их представлять. И поэтому, помимо участников капустника, работало еще 2 ведущих, тоже из студентов. Один крупный и толстый, второй мелкий и тощий. Юноши нравились публике, и все 5 лет учебы оставались неизменными ведущими. Их знали все. Они же уверенно мнили себя звездами, ведь их любило целое 1000 человек. На них показывали пальцами, они срывали овации, даже ничего интересного не делая, так сказать, авансом. И не важно, что это все была самодеятельность. Тогда они прокатывали на ура. Но учеба закончилась, и сейчас никто и слыхом о них не слыхивал. Где они? Что с ними? Они просто вышли в чужой враждебный мир, где нужно начинать все сначала. Мир шоу-бизнеса — это не факультет института. Это говняная академия, то есть академия говноедства и говнотворчества, где каждый боец должен переплыть свое море, говна, естественно. А ты уже включил звезду и не можешь от этого отвязаться. Самодеятельность неплоха сама по себе. Плохо, что в какой-то момент звездульку зашкаливает. Ты был звездищей колхоза «Пиздец коммунизма», вел там все концерты, тебя знали все и все тебе радовались, но в другом месте ты нахуй никому не сдался, даже если этот колхоз и занимает 1/6 суши. Пугачева в своих интервью рассказывала, как на конкурсе в Сопоте вышла на сцену и поняла, что это провал. Никто ее здесь не знает, никто не начинает писать кипятком от восторга, а делать что-то надо, что-то новое. Что-то выразительное, чтобы удивить и понравиться именно этим зрителям. И вот тогда Прима начала творить то, чего никогда раньше не делала на концертах. Подвывать, кривляться, и это сработало. Только благодаря пониманию, что ты никто, происходит мобилизация. И тогда можно ждать чудесных просветлений. И напротив, в тот момент... Когда ты звездно убежден, что тебе все доступно и позволено делать вещи, недозволенные другим, у тебя разъезжаются ходули, и ты летишь в выгребную яму. Именно в такие моменты зазвездления люди торпедируют тебя вопросами, как, например, Киркорова, о чем, мол, у вас так много ремиксов. Звездолет Бедросовича уже давно идет на автопилоте и не понимает, что это не просто метеоритный дождь, это Армагеддон. Как-то мне позвонила на радио девочка. «Откуда вы мне звоните?» «Из Москвы». «Как вас зовут?» «Янина». «Янина — польское имя», — заметил я. «А что вы делаете в Москве?» «А вы что?» В ответ спокойно поинтересовалась она. Действительно, 3 простыми словами Простая девочка с простым польским именем умыла непростого артиста с непростой еврейской фамилией. Снимаю перед вами шляпу. Вы лучшая. Пришлось признать проигрыш и отдать победителю пальму первенства. Будь я звезданутым агрегатом, произошел бы сбой системы. Стоял бы и обтекал, но я свои ошибки вижу. Надо порой расставаться с мыслью, что ты герой, и иногда говорить себе, что ты никто. Вот и мне в тот вечер, когда публика освистала деревенского диджея в утюженном фраке, загримированного а-ля звезда Мулен Руж, совсем не хотелось ему помогать. Утонул так утонул. Туда и дорога. Правда, мне пришлось нелегко. Я готовился только к небольшому выступлению, а пришлось вести конкурс красоты. Бизнесмены, чтобы развлечь себя необычным образом, наняли в модельном агентстве 100 штук девиц, которые сегодня и должны были показать себя в лучшем виде. Конкурс обычный. Проход в вечерних платьях, проход в купальниках. Прикол лишь в том, что шел он для узкого круга людей, пьяной компашки из пары десятков мужиков и такого же количества баб. Для зрителей конкурс был лишь вопросом веселого времяпрепровождения, для девочек – вопросом жизни и смерти. Участницы все воспринимали необычайно серьезно, не понимая, что над ними и их глупостью только весело глумятся. Впрочем, что они могли понять? Им всем было лет по 14. При мне двух баб отправили домой, сказав им: «Девочки, вы уже старые, вам уже по 15». Они рыдали в коридоре, а я, отупело, еще не понимая сути происходящего, поинтересовался: «А раз всем по 14, как же вы их трахать-то будете?»
1: «Никак», — ответили мне.
0: «Зачем их трахать? У нас свои бабы есть, а эти только для конкурса. Весело же!» И тогда я понял, насколько разнообразны человеческие развлечения и как порой бывает тяжело артистам в незнакомых компаниях. Кстати, хороший менеджер должен понимать и как будут сочетаться артисты друг с другом в одном концерте. На днях я услышал, что моему знакомому предложили на день рождения группу «Ленинград» первым отделением и Пенкина на второе. «А почему в таком порядке?» — поинтересовался я. «Ну, Шнур заедет к нам перед своим концертом в клубе. Ему удобно в начале. А Пенкин едет откуда-то издалека. Ему удобно позднее». По крайней мере, паренек, который взялся все это организовать, сказал так: «А что, если Шнуров споет песню «Самое страшное, что может случиться, стать пидорасом»? Пенкин после него петь выйдет?» — поинтересовался я. Знакомый задумался. Никто его не предупреждал о возможных накладках. Ведь паренек, взявшийся организовать чудесный вечер, не является профессионалом. Он просто кретин, случайно оказавшийся между покупателями и продавцами. Он не понимает, чем торгует. Он лишь тупо дозвонился артистам, чьи телефоны сумел раздобыть, тупо спросил, кто и когда свободен и за сколько готов работать. Потом уже сделал по-хитрому, накинул на ценники свою долю и решил, что на этом его работа выполнена. Конечно, артисты попали, а он гуляет и в ус не дует. Ну а вы же, блядь, звезды, отработайте как-нибудь. И фигня, что за кулисами стоит конкурирующая с вами группа и мечтает плюнуть вам рожу, а вам хочется им двинуть в рыло. Вам все равно надо собраться и создать публике праздничное настроение. Поторопись, пись, пись, приободрись, дрись, дрись. Тем более, что публике и вовсе насрать, почему у вас вырубился посреди вечера микрофон и свистят колонки. Публика возмущается и орет с места: «Взяв за выход двадцатку, еще и халтуришь? Артист! Сколько, сколько?» Вы аж замираете от ужасающей цифры, и волосы на жопе начинают тихо шевелиться. Вам хочется биться головой об пол, ведь вы только что узнали, как сильно вас наебали посредники. Работать совсем не вмоготу, и хочется взвыть по-волчьи и сорвать кому-нибудь скальп. Но виновников уже и след простыл. Что я могу на это сказать? Вы, дорогие мои, сами виноваты, доверившись абсолютно незнакомым людям. Не проверили микрофоны и свет.
2: Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
3: «Я Розенбом, зураб, я скульптор, ваяю памятники я. царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент. Я тоже иногда страдаю. И вдруг как гаркнет. Слышишь, мент, шприцы тащи сюда 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?
2: Вот это да, сказал папаня, лишь только мент припер набор.
3: Розенбом ему. Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в думе заседания замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?
2: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
3: Тут Розенбом. Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому пора валить.
2: А что ты маленький такой? Папан в ответ. Да, блядь, с блохой в пустыне жаркой повстречался.
3: Понятно. Видно, доебался до организма. Что ж, пора идти на кладбище.
2: Куда? Папане белый стал, как снег.
3: Не ссы, мужчина. Человек один крутой почил на медне. Ловил бедняга рыбку бреднем на Красном море и споткнулся. Хуй знает как, но захлебнулся. Вот я и вылепил надгробие. Он 5 метров в рыбацкой робе и с бреднем. Розенбом вздохнул. Бил олигарх, но утонул.
2: Король, не слышал про такого?
3: Иван Абрамович Король.
2: А, то, что в Мухосранск из Пскова возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете.
3: Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар.
2: Что, кайфово? Огромный доллар? Очень клево. Папаня начал танцевать. Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб?
3: Я, в общем, не любитель различных сказок, но тоска. Послушаю. Санек, пока.
2: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной драной, но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. 3 обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел.
3: Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать.
4: Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?
3: Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс. Я гений необъятный.
2: На Маркса беспризорники смотрели как на бога. У вас оправа из чего? Из носорога?
3: Моя оправа? Нет, не роговая. Из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка. Подписывайте договор, вонючки.
2: Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде 3 ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись.
3: Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер? Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательный минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфис Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: «Быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет». И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки». «Проходи, засранец, и ты заваливай, Арнольд». Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили». Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович, кажись, баблу конец». «Убогий, несостоявшиеся личности!» Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет». «Мы здесь! Какой шедевр? Расскажите!» «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа!
2: Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете, нет никого. Один малыш на табурете среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится, спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!» Жил один раз такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную реальную хату. Ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась. Ну типа деловая, блин, в натуре. А тут по веснику бац! Контору лисицы спалил налоговая. Она такая имидж на морду прицепила и до зайца. «Сдай, типа, заинька, хлобуду свою в аренду. Я потом тебе баксов отстегну немерено». Заяц лошара клюв разинул, сдал свой квадрат, покатил на Канары оттянуться. Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла. Заяц такой в обиду и бакланит: «Домой, бля, шо ли, пусти, коза!» А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет: «Ты чё, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала! Давай вали отсюда нафиг! И не возникай, пока в череп не схавал!» Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить. «Ой, и кинули меня ментики, братики! Продинамили по полной программе, выручайте, спасайте, закона хочу!» Подорвался такой весь из себя оперволк, пошел закон исполнять. Ксиву свое в окно тычет, маузером машет, хвост напружинил. «А ну, лиса, освобождай помещение!» Альщица высунулась, пальцы веером и гонит: «Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, блин, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг, комаров пинай!» Волк хвост к носу прикинул: «Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять?» Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то — давай, валяй, в суд подавай. Побежал заяц к судье-медведю. «Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду!» Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. «Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить». Альсица типа зевает. Говорит: «Слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять, и 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела». Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили докладывает: «Все, мол, ништяк, поздравляю, дело свое вы выиграли, остальное, в смысле, нифига не наша забота». Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли, куда ни кинь, везде облом. Расклад — только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде. Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит: «Ты чего здесь, братан?» «Да вот, — говорит зайка, — ну, короче, доложил обстановку». «Петь ему бодряка, не хнычь, братан, я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер вот отмороженный и без базару». Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. «При мерсе, при всех делах. Ну, чё, — говорит, — надо, а? Горе ищешь?»
5: «Слышь, сестрила, — удивляется петушок, — в 2 горла жрёшь. Верни братку хату, пацаны обижаются». «Да ты под кем ходишь, козёл? — кричит лиса. — Да за меня сам лев подпишется. Да я, да мы!»
2: «Крутая ты, блин, аж башню сносит, — ухмыляется петушок. — А вот... подписку от всего московского зоопарка видела?»
5: А с братками Северного Ледовитого хочешь побазарить?
2: Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на понос и пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла.
5: «Живи, братила!»
2: — говорит зайцу классный пацан-петушок.
5: «Весь чулан твой будет. Суетись, бабки делай, меня корми. А я буду твоя».
2: Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. «Эй, мужик, ведь больно коже!» А в ответ: «Хуяк по роже! Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать!» Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. «Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать! Это ж моя хата!» Дед, конечно же, узнали, вспомнил: «Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто? Не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? На-ка, ёбни барматухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя.
5: Ну а я при чем? Хуйня!»
2: И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
5: «Как, ты Вова? Ну, здорово.
2: А я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу. Фу, пиздата. Есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи. Все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы, в давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут. В страхе бабки внуков прячут. Бьются стекла, рвутся брюки. И вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две. Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на сруля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет, а кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну: бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем. Вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза: «Мало!» В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуево так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут: «Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица!» Выплывает тут царица: «Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада, выручу в последний раз.
4: Все, прощайте. И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море.
5: Жил один раз такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную, реальную хату. Ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась. Ну типа деловая, блин, в натуре. А тут по веснику бац, контору лисицы спалила налоговая. Она такая имидж на морду прицепила и до зайца. Сдай, типа, заинька, хлобуду свою в аренду. Я потом тебе баксов отстегну немерено. Заяц лошара клюв разинул, сдал свой квадрат, покатил на Канары оттянуться. Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла. Заяц такой в обиду и бакланит. Домой, бля, шо ли, пусти, коза! А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет. Ты че, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала. Давай вали отсюда нафиг. И не возникай, пока в череп не схавал.
4: Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить.
5: Ой, и кинули меня ментики, братики. Продинамили по полной программе. Выручайте, спасайте, закона хочу. Подорвался такой весь из себя оперволк. Пошел закон исполнять. Ксиву свое в окно тычет, маузером мажет. Хвост напружинил. А ну, лиса, освобождай помещение. Альщица высунулась, пальцы веером и гонит. Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, бля, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг комаров пинай.
4: Волк хвост к носу прикинул. Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять. Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то? Давай, валяй, в суд подавай. Побежал заяц к судье-медведю. Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду.
5: Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить.
4: Альщица типа зевает. Говорит, слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять.
5: И 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела.
4: Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили, докладывает.
5: Все, мол, ништяк, поздравляю. Дело свое вы выиграли. Остальное, в смысле, нифига не наша забота.
4: Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли, куда ни кинь, везде облом. Расклад только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде.
5: Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит, ты чего здесь, братан?
4: Да вот, говорит зайка. Ну, короче, доложил обстановку.
5: Петь ему бодряка, не хнычь, братан, я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер вот отмороженный без базару.
4: Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. При мерсе, при всех делах. Ну, что, говорит, надо, а? Горе ищешь?
5: Слышь, сестрила, удивляется петушок, в 2 горла жрешь. Верни братку хату, пацаны обижаются. Да ты под кем ходишь, козел, кричит лиса. Да за меня сам лев подпишется. Да я, да мы.
4: Крутая ты, блин, аж башню сносит, ухмыляется петушок.
5: А вот... подписку от всего московского зоопарка видела? А с братками Северного Ледовитого хочешь побазарить?
4: Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на поносы пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла.
5: «Живи, братила!» — говорит зайцу классный пацан-петушок. «Весь чулан твой будет. Суетись, бабки делай, меня корми. А я буду твоя».
2: 70-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Когда они легли в кровать в первую брачную ночь, он поднял 3 пальца.
6: «Ох, дорогой!» — сказала молодая жена. «Это значит, что мы собираемся сделать это 3 раза?»
2: «Нет», — ответил муж. «Это значит, что ты можешь выбрать».
6: Апостол Петр встречает скончавшуюся пару врат рая. Показывает ему уютный домик весь в зелени. Супруг мрачно смотрит. Жена говорит, дорогой, тебе что-то не нравится в этом домике?
2: Муж говорит, блядь, если б не твоя чертова овсянка, мы могли бы здесь оказаться лет на 10 раньше.
7: 3
0: бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это я».

Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос «что случилось?», ответ был «абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете». Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты, выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать. И причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет предуважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее, что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более, что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший, на мое счастье, окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела.
Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить.

0: поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда». Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» — музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили...» Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще, то нужно доплатить».
1: «О-о-о, началось!» Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше.
0: К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне,
1: то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении. Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха -5, воды примерно +5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать, сценическом костюме и ушла по делам. Ее лишь немного беспокоило, почему окружающие, простые жители пансионата и персонал, так странно смотрят на нее. Может, у нее помада размазалась? Впрочем, углубляться в этот вопрос ей было совсем некогда, и она побежала дальше. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в моей голове эхо. «Чем кончится такая ночь?» — думать не хотелось. И я грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвого Йога, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий Йог. С аппетитом и с чувством, понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них, пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с Йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки.
0: сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. По ходу из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
1: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
0: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан!
1: Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками.
0: Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она всё потеряла».
1: «Как?» — опешил я.
0: «Где? Макака, иди сюда! Где ты всё оставила?»
2: «Не знаю».
0: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: «Не помню».
0: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили, что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить?» «Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут.
1: «Ну ладно, подождем», — согласились они.
0: «А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет!» Тут же обрадовал я их. «Может, пропустите?» Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все-таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты.
1: А что такого?
0: Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день.
1: Компания подгребала к стойке. «Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла». «Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются». Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. «В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? Привет, толстый! Как головка? Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому на свое счастье лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спинке кресла и, распевая какую-то дикую обезьянью песню, разливала вино в подставляемые одноразовые стаканчики. Другая красавица, шлявшаяся вчера голой по гостинице, искала иных, более острых удовольствий. То ли ее вчера никто так и не трахнул, то ли еще что-то, но сейчас она встала в проходе, расстегнув кофточку и демонстрируя всем свои новые, качественно сделанные силиконовые сиськи. «Мужчинки, у меня никогда еще не было секса в самолете!» Половина салона иностранцы, просто на их счастье, не понимают, чего от них хотят, демонстрируя бесплатный стриптиз, молчала. Половина русских, понимающих, хмыкала. «Баба пьяная, пизда чужая». «Это не мои», — уверенно заявил я стюардессе. «Мои приличные. Вон они, там дальше сидят». «А эти чьи?» «Откуда мне знать? Мало ли в Москве проституток!» И пока эти шалавы не заметили начальника, быстро смылся на свое место. Мучения мои на этом не закончились. Ведь по прилете в Москву всех пассажиров загрузили в один автобус. И я опять оказался среди своих. «О, Ромка! Как нам тебя не хватало!» Тут же заверещали пьяные артистки. «Господа, смотрите! Вот он, главный ёбарь России!» «Нет, Колька ёк лучше Трахтенберга!» Заорала одна из них из самого дальнего угла. «Ты что, упала, что ли? Трахтенберг, он самый лучший! Бабы, подтвердите! Арабы лучше! А Трахтенберг после них на первом месте!» «Что ты гонишь? Ты с йогом трахалась?» «Конечно! А сколько раз?» «Да уж больше, чем с Трахтенбергом, и хуй у него больше!» Йог, стоящий с тубусом, уже в течение 5 минут строил из себя студента-чертежника, а теперь и вовсе попытался слиться с поручнем. Я был не в силах предпринять подобные маневры и ломанулся к выходу, благо автобус уже остановился. Кошмар закончился. По крайней мере, для меня. Не нужно думать, что так себя ведут только танцовщицы. Все мы работники культуры, мазаны одним миром, и все хороши без исключения, что в театрах, что на концертах, что на арене цирка. Сел в такси и вырубился. Потом проснулся, поднялся домой, выпил снотворного и, подумав, «блять, послезавтра еще одна гастроль», провалился в объятия Морфея. Впрочем, гастроли еще будут не только послезавтра, но и через месяц, и через три, и через год, и через 2 года.
3: Теща уехали на дачу и взяли с собой детей. Правильный ответ. Yes! У армянского радио спросили, что такое медовый месяц? Армянское радио ответило. Это когда ты, наконец, понимаешь, что ты влип. Вперед, товарищи, кипите!
4: Вы заебали меня все!
3: А я, блядь, кто? Хуй в пальто! Езжайте нахуй!
1: Тут доктор, доктор Айболит. Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная, дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь, подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее, посоветуй, бегемот, не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорей, дружище, напряги свое умище. Бегемот слегка подумал и кричит: пиздец, придумал, ты усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом. Да, пожалуй, это можно, главное быстро и надежно. Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. До свидания, доктор, доктор Айболит. Приезжайте чаще, привозите спирт. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась окончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого кроток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки! Хуев уж нет,
3: одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтобы есть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою и зуб на зуб не попадал. И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.
1: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Тратенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, как у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, бля, красивая девчонка, ебет ее, бля, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится, вот не нравится только вот блямбочка у тебя на лбу, нахуя, блядь. Он говорит, не нравится, сотри ее, у нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь, только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломала, но погнула основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы, второй курс не стирает, а третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините, я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь ты бы пиздец, я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения, внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била, нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Только, да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ёбаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит, папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит, что надо? Он говорит, хуй мне сделай, блядь. Он говорит, говно, вопрос сделал, хуй, блядь, Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит, да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь, смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит, снимаешь штаны, тот снимает, он с шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Тот говорит, да нахуй мне Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит, ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, можно в туалет? Тот говорит, давай.
5: Парень выбегает в коридор, говорит: ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: парень, можно ли сделать аборт корове? Ты говорит: ну, парень, ты попал, бля. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит: жрать! Раз, набросились, пожрали. Бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит: ебать! Они отымели. Бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу. Сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает. Срать! Посрали. Бегут дальше. Молодой говорит: слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посали, посрали? Так говорит: запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Тот говорит: хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит: ну, блядь, не знаю, что это такое? Он говорит: то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит: ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит: блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит: ну хорошо, тройка. Через неделю встречаются в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит: вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит: у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит: а у меня на 300% импотент. Он говорит: как-то на 300. Сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю: что, любовница была? Он говорит: нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит: была любовница. Он говорит: волос между зубов, да? Она говорит: нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос: «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда «Отелло» душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит: я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин. Постановка «Отелло» в Чукотском театре. «Отелло» душит Дездемону. Куда? Ты, блядь. Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек, говорит: я Брут. Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек и говорит: я Брут. Выходит третий Чукча и говорит: я Брут. Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек и говорит: я Брут. Выходит третий человек, говорит, я Брут. Выходит четвертый человек и говорит, я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит, и ты Брут. Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит, так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич, хуяк 48 сантиметров. Алеша Попович, хуяк 2 сантиметра. Соловей говорит, блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит, да, блядь, а что бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрыня Никитич говорит, а что же вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей-разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блин. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от неруси. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба Яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Говорит: «Езжай, езжай, Илюшенька». Он кричит: «Баба Яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» То говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блядь. Смотри, нас трое, а ты один, блядь. Значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят, тридцатый дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные, выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну ты с дороги, садись, может чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречается как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. То говорит, ай, молодца. Жена рассказывает мужу, говорит, вчера приходил наш сосед Васька. Такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ёбнулась. Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают, о чем ты думаешь? Он говорит, вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. К нему подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Блять, ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи, все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорят, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил, так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами, и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает сникерс, кладет. Друзья говорят, ты что, ебнулся? Он говорит, я очень торопился, блин. Цветов в округе не было, я и сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. И говорит, дорогой, ты умираешь, я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать, а он в твоем подвале твое винище хлестал. Мужика судят за самогоноварение. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил. Аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, давайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть.
1: Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуяк к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну чё, блядь, пришел? Хуякс, судебное разбирательство. Его, значит, спрашивают, ну расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы. Смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон.

0: Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво пит, водку жрат и баб ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после коллоквиума собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Левин Брой заказывает Левин Брой. Представитель Гиннесса заказывает пепсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Он говорит, а от чего ты заказал пепсиколу? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга и говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь, надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал поссать,
1: блядь. Свой среди чужих. Пивной ларек засовывается кучерявая негритянская голова. Дайте нашего пива. Какого нашего? Эфиопского, что ли? Почему? Донского. Извини, казачок, не завезли. В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. Кстати, а как твое настоящее имя? Поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что?» «Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы Али. Он разговаривал со мной как с ребенком, типа: «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю, и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать себя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский это звучит как ответ на извечный вопрос. Кто, кому, за что и сколько должен? И как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе? Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду,

готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он в принципе не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокра иншаалла», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Май фиш флюс, you my friend, I your friend». «Нет денег, ты мой друг, я твой друг». Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс», — цыкнув по-местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три генеи!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — «Три с половиной» — перевел мне продавец. «Цвай!» — «Две!» — сказал я. «Нин!» — «Две!» — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — «Согласен!» — отозвался тот. «Ту энд хаф!» — «Две с половиной» — подытожил мой. «Добре!» — отсчитал я две с половиной генеи. «Ты отличный парень!» — засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался насовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика.
Для решения этой, на первый взгляд, мерзавости,

0: решимой проблемы, здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш, и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя. Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться – значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое – размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался.
1: «Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается. пускай она как бог ебется.
2: Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете. Базар зачала прыткая бабуля. Умею. 300 фунтов, красотуля. О, сэр, хотелось бы на это посмотреть. Маркс прицепил бензопилу. Взлететь? Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем. Вначале денежки. One moment. Собираем. Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи. Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка.
1: Зина Марксу: «Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели?»
3: Марк грел рукой рубин в кармане.
1: «В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин».
3: «Да?»
1: Зина, потянув чулки, небрежно бросила: «Погнали, мужики!»
3: 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
1: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету, но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и, как верблюд в пустыне, пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, ужель нашлась вдова?» «Да только-только». «Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь. Скажи, там есть еще одна?»
4: «Родная Ольгина сестра».
1: «Ты шутишь?»
4: «Нету. Ты будешь тулить ту,
1: я эту. Так что, мне можно собираться?» И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что, у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
3: «А что так?»
1: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой хуй яростно дрочил. Меж тем 2 ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
2: И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит: «Ты, море, тут нахуй пиздой не играй! Ты мне через тебя перебраться давай! И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов!» С такого базара притихла вода, и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула: «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят акулят-каракулят?
4: Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, до пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. В пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!
5: Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхают засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет! Призадумалась акула. Да, в натуре Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать. Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. Гиппопо, Гиппопо, я везу тебе бухло. Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего. И море встает перед ним океан, свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит, но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит: ты, море, тут нахуй пиздой не играй, ты мне через тебя перебраться давай. И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов. С такого базара притихла вода и доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час и орет ему акула: ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели? И у всех моих малят, акулят-каракулят, мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, до пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. В пасти нам его пихал, да по челюстям стучал. От такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем. И тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!
6: Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит: ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура. Я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхают засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет! Призадумалась акула. Да, в натуре Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать. Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. Гиппопо, Гиппопо, я везу тебе бухло. Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч, пидорас, а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего.
0: $1000 дайвингом и целый мешок неизвестных нубийских денег на концерте. Неизвестных, потому что они были новые, их напечатали, едва король снова пришел к власти. В России эти купюры не принимают, говорят, ненадежные. Что, если монарх снова увлечется какой-нибудь тёлкой из демократической страны и изменит политический строй своей родины? Тогда деньги напечатают новые, а обменять старый можно будет только в Нубии. Так что, получается, за даром я отдал придворным свои шмотки. Поэтому Витек и получил с меня 20% от концертного гонорара. Не оклеивать же ими туалет. Но узнав, что потратить барыш можно только в Нубии, тут же вернулся туда. Хоть где-то быть богатым человеком. Говорят, купил там небольшой отель и чувствует себя хозяином жизни.
7: Подходит к дверям рая и просится вовнутрь. «А что ты сделал в жизни хорошего?» — спросил его стоявший у ворот святой Петр. «Ну, однажды я дал бедному доллар». «Ну, хорошо, а еще что-нибудь?» Негр долго думал и говорит: «Ну, потом я еще однажды дал другому нищему 50 центов». «И все?» — спрашивает апостол Петр. Он говорит: «Да». Святой Петр уходит за ворота, отсутствует 2 часа, возвращается и говорит: «Вот тебе твои сраные $1.5 и вали отсюда нахуй». Сара стоит посреди комнаты и причитает: «Ой, Абрам! Ой, Абрам! Ну как же ты мог сломать новый стул, а? Как же ты мог испортить новую люстру? Нет, мое сердце не выдержит. Ты что, не мог повеситься в другом месте?»

Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит: хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Тут прибегает Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит: уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво. Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь. Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов. А что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит: не, Петька, там карты. То говорит: нахуй, какие карты? Он говорит: ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит: да, блин, не могут карты столько весить. То говорит: ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит: смотри, вот здесь красные, вот здесь белые. Мужик прибегает в винный отдел и говорит: мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит: молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит: а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура! Ура! Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина. И вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блядь, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и выеб. Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине. Говорит, ну, слушай, ну, не знаю. Вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну, все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет, тещу я ебу, но к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда-то?

0: из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные, вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит, скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет и говорит, ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит, ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит, не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задние парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задние парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задние парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку, кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. Папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку. Тот рассказывает. Жил-был мужик, который купил себе самый навороченный пентиум, записывающим CD-ROM, с сабвуферами, с домашним видеотеатром. Полный фарш. Купил себе лицензионных программ. Сынок говорит, папа, как это, лицензионных программ? Он говорит, списанок. Я же говорю, это сказка. Сын обращается к папе и говорит, папа, папа, вот почему солнце светит и греет, а луна светит, но не греет? Он говорит, почему? Почему? Я-то откуда знаю? А вот почему мы руки моем, а ноги нет? Ватсон спрашивает у Холмса. Холмс, скажите, пожалуйста, а почему у женщин волосы на лобке такие мягкие и шелковистые, а у мужчин колючие и жесткие? Я не знаю, Ватсон, сосите, давайте, не отвлекайтесь. В Одессе идет процесс. Гувернантка Дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика Моню, которому она прислуживала. В качестве адвоката Мони выступает его мама. Поставила Моню на стул и говорит, граждане судьи, посмотрите на этого 5-летнего мальчика. Как он мог изнасиловать эту Дуню? Снимая с него штаны, говорит, посмотрите, вот то, что вот этой тютюлькой ее изнасиловал. Моня говорит, мама, перестаньте телебонить писю, бля, процесс проиграем. Одному студенту негде было ночевать, и он попросился к своему другу, который работал ночным сторожем в морге. Тот говорит, ну хорошо, ты вот здесь спи, тут никого обычно не бывает, только есть пожарник, дядя Вася. Он придет, как бы ты не пугайся. Тот говорит, хорошо, спит, среди ночи слышит шаги. Бум-бум-бум-бум. Он говорит, дядя Вася, это ты? Новый русский на пароме возвращается домой, заходит таможенник и говорит, наркотики есть? Тот открывает чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, деньги, валюта. Тот открывает второй чемодан, говорит, вот, пожалуйста. Он говорит, оружие. Тот открывает третий чемодан, говорит, пожалуйста, автоматы, пистолеты. Он говорит, это ваше? Он говорит, нет, это ваше, мое в трюме едет. Новый русский возвращается на поезде домой. К нему прибегает его пресс-секретарь и говорит, Семен Семенович, там вот зашли таможенники, лютуют с вашим багажом. Тот говорит, дай им по бутылке коньяка, пускай отъебутся. Тот убегает, через 10 минут возвращается, говорит, не, они сказали, они не пьют. Он говорит, на денег, сними бледей, пускай поебутся и отъебутся. Тот убегает, через 15 минут возвращается, говорит, не, они скажут, что им бабы не нужны. Он говорит, найм по штуке баков каждому в нос сунь, чтобы отъебались. Тот убегает, говорит, не, они скажут, что им деньги тоже не нужны. Тот говорит, так, значит, пить не пьют, баб не ебут, деньги не нужны. Знаешь что, Сашка, гони-ка ты их нахуй, никакие это не таможенники. В маленький бар на окраине Нью-Йорка заходит старенький дедушка-еврей. За стойкой стоит негр. Он говорит, нигер, налей-ка водки. Тот наливает и говорит, дедушка, ну как же вам не стыдно? Ну зачем вы меня оскорбляете? Ведь все бы могло быть наоборот. Ведь вы бы могли стоять на моем месте. Дедушка говорит, ну и что? От этого бы нихуя не изменилось. Тот говорит, вставайте на мое место. Дед стоит за стойку. Негр заходит и говорит, эй ты, блядь, жидовская морда, плесни-ка мне пиво. Тот говорит, пошел нахуй, черножопых не обслуживаем. Белый эмигрировал в ЮАР. Ходит по Иоганнесбургу, думает, чем бы заняться. Никаких развлекух нет. Смотрит, идет белый. Он его останавливает и говорит, слушай, а как вы тут развлекаетесь? Тот говорит, новенький, да? Он говорит, да, а как догадался? Говорит, блядь, да тут, блин, никаких развлекух нет, кроме кинотеатра. Иди в кино. Тот говорит, спасибо. Приходит в кинотеатр, смотрит, стоит очередь из негров. Он пристроился в хвост, стоит. Мимо идет белый, говорит, новенький. Он говорит, да, как догадался? Он говорит, блядь, да кто же стоит за неграми в очереди? Ты иди в кассу, тебе без очереди дадут билет. Приходит, точно дают. Заходит в кинотеатр, садится в партер, сидит. Мимо идет белый. И говорит, новенький, да? Он говорит, да, как догадался? Он говорит, дурья башка, ну кто же сидит в партере? Мы белые сидим на балконе. Он залезает на балкон, сидит, приспичил поссать. Он обращается к рядом сидящему белому и говорит, слушай, а куда вы ходите поссать? Тот говорит, новенький, да? Тот говорит, да, как догадался? Он говорит, да никуда мы не ходим, мы ссым прямо с балкона. Тот говорит, да ты что? Расстегивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра. Тот поднимает голову и говорит, ты новенький, что ли? Тот говорит, да, а как догадался? Ну, говорит, не надо все на меня, ты разбрызгивай, разбрызгивай.
1: Три бабы смылись из дома под предлогом сходить в магазин, а сами пошли бухать на кладбище. Разговорились по-женски, мол, мужья совсем перестали обращать на них внимание и решили, дабы заставить мужей ревновать, принести домой по букетику. Поутру встречаются их мужья. Один говорит: «Моя вчера пришла в дымину пьяная и с букетом искусственных цветов». «Ну и что?» «А моя с целым ведром увядших роз домой вернулась». Третий говорит: «Это ерунда. Вот у моей вообще на шее был венок с надписью «От братвы». Такой день мог стать началом конца в моей карьере, шагом в пропасть и небытие. Скалой, о которую разбилось бы все, что так долго взращивалось, холилось, лелеялось и приносило плоды. Наша гастрольная поездка в один из южных дивных городов могла, не по моей вине, закончиться так плачевно, что разгребать последствия пришлось бы не один месяц. А ведь изначально все шло более чем чудесно. Я показал чудеса продюсерского искусства, сумев продать за максимальную цену себя и всю свою труппу. Сумел, кстати, впарить и одного из своих друзей-музыкантов тоже за очень приличные деньги, раза в три превышающие его обычный гонорар. Мы с рок-н-ролльщиком летели бизнес-классом, а моя труппа, танцовщица и йог, естественно, в обычном салоне. Встречали нас великолепно. Из аэропорта забрали на хороших машинах. Поселили в приличных номерах в гостинице. Еда и выпивка предлагались из расчета все, что хотите, без отказа. Короче, вечеринка начиналась прекрасно. То есть я полагал, будто все зашибись, когда вышагивал по коридору шикарной гостиницы в поисках номеров, где поселили девочек. Шел и пока не слышал тревожных звоночков. Признаков того, что все замечательное может в любой момент быть растоптано, убито и порвано на клочки. Первым слабым признаком стала одна из танцовщиц с распухшим от истерики лицом, по которому черными пятнами расходилась косметика. На мой испуганный вопрос, что случилось, ответ был: абсолютно ничего. Просто она боится летать и поэтому чуть-чуть поревела в самолете. Остальные бабы, как оказалось, не боящиеся высоты, поддерживали ее алкоголем и подкреплялись сами. До тех пор, пока в самолете, увы, ничего не осталось. Поэтому и сообщили мне, что к началу программы, в 7 часов, они не будут готовы. У вас есть еще 2 часа. Успейте. От наглости я даже обалдел. Заказчики заплатили деньги, уже собираются в ресторане, ждут шоу, а артисты выходят, нажрались и работать не могут. Но шоу в любом случае должно продолжаться. Так что, велев им собираться, я пошел искать музыканта. Тот сидел в ресторане и тоже разминался вискарем. Выбивая 100 граммов, он тут же просил еще 100. И это при том, что мы еще не начали работать. И причем его выход последний. Как он доживет до рокового часа и в каком виде предстанет предуважаемой публикой? Но что я мог ему сказать? Он все знает сам. Именно этот человек учил меня, что нельзя напиваться перед работой и во время ее. Что надо мешать вискарь со льдом, бодяжить его с чаем, чтобы и компанию поддерживать, и самому медленнее подходить к свинскому состоянию. Но все его учение в данный момент куда-то улетучилось. Словно впервые оказавшись на гастролях, словно не зная, каковы последствия литра вискаря на килограмм массы тела, он пил его как компот. Ежу было понятно, что с началом затягивать нельзя. Поэтому, поев и осмотревшись, я снова кинулся собирать баб по номерам, где еще и конь не валялся. Некоторые, правда, были накрашены, но некоторые не умывались еще со вчерашней программы, и все в едином порыве собирались пойти для начала поесть и тоже размяться только кубанским вином. Через какое-то время вся эта шайка-лейка наконец дозрела, что пора начинать программу, тем более что бедолаги-зрители ждали нас уже минут 15. И были вознаграждены за свое ожидание. Я все-таки остался трезвым, язык не заплетался, юмор тоже доходил до аудитории, не успевший на мое счастье окончательно надраться, чего о моей труппе сказать было нельзя. Танцовщица, вышедшая первой, едва удерживалась в вертикальном положении. Ноги ее разъезжались, глаза горели нездоровым блеском, волосы и юбка разлетались в разные стороны. Зрители несколько опешили и не сразу поняли, что это за диво дивное выписывает тут кренделя. Дальше было хуже. Вторая девочка, к которая обычно никогда не напивалась до состояния нестояния, сегодня решила изменить своим правилам. Да так, чтобы никому мало не показалось. И танцевала она, стоя на шпильках, в 2 сантиметрах от края сцены, и я все ждал, сдерживая ярость, когда же она грохнется вниз. Но почему-то все сегодня решили, что они суперпрофессионалы. Дескать, профи не завалит халтуру, а старый конь борозды не испортит. Они улеглись почивать на лавры, даже не вспомнив о том, что публика видит их впервые и не знает, хорошо или плохо они танцуют. Мы выступаем перед ними в первый раз, который легко может стать и последним. Впрочем, пьяному человеку ничего не объяснишь. Разбор полетов будет завтра. Сегодня остается только работать, что я и делал. Пока не объявил перерыв, чтобы дать зрителям возможность передохнуть, спокойно перекурить и обсудить свои дела. Мне и самому нужно было спуститься в зал, лично поздравить именинника. Кто же предполагал, что в перерывчике вся труппа, за исключением непьющего йога, упьется в мертвечину? Поздравляю! Мы добрались до торжественного момента. Первый, да и последний в нашей сегодняшней программе — конкурс на лучшее знание российских анекдотов, объявил я, начиная второе отделение. Вы начинаете анекдот, доходите до ключевой фразы и останавливаетесь. Если я эту фразу произношу, вы мне даете денежку. Если нет, то бабки даю я. Но кто готов сразиться? Публика оживилась. Но тут от входной двери раздался грохот, на который все и обернулись. Шум создавал музыкант, пытавшийся занять место в зале. Конечно, будь он человеком нормальным, и понимая, что его коллега-артист, который, твою мать, и подкинул ему сегодняшнюю халтуру, то бишь я, работает, прошел бы и тихо сел. Но ему правила вежливости оказались неписаны. Он демонстративно шагал через весь зал, отвлекая внимание от меня, стоящего как круглый дурак посреди зала с микрофоном. К тому же, по ходу дела, он пожимал протянутые руки и в довершение, как бы вместо фанфар, громогласно поздоровался и со мной. И, наконец, занял место в зале прямо по центру. Я продолжил монолог, но тут чудовище неожиданно громко принялось комментировать мое выступление. Подобное поведение, как и опьянение, полностью противоречило его учению, что мы здесь на работе, что главные сегодня клиенты, и мешать им нельзя. Выпив, он решил, что стал единственным и главным героем вечеринки. Когда один из зрителей принялся рассказывать анекдот, он перебил его криком: «Даже я знаю этот старый анекдот!» «Ну, рассказывай!» — вздохнув, разрешил я. «А как унять такую великую звезду?» И звезда с умным видом рассказала анекдот, который не раз могла слышать, сидя в моем клубе или от меня лично. «Правильно?» — довольно поинтересовался он. «Тогда я выиграл, и отдайте мне деньги, которые выиграл. Да-да, передайте, пожалуйста, сюда!» Публика недоумевала. «И что, разыгрывают?» «Сюда деньги, сюда!» Музыкант подгонял медливших зрителей. «Да-да, давайте!» Ему передали мой, заметьте, выигрыш. После чего мне все же пришлось вежливо сообщить в микрофон специально для него, что мы договаривались выступать по очереди. И его выход следующий, а пока работаю я. «Хорошо!» — согласился он и умерил количество своих замечаний. Реплики с места стали более редки, и программа была благополучно завершена. По окончании я вдул с аукциона за небывалые деньги свою жилетку, 45 тысяч рублей, и решил смыться в заказанную заранее сауну, захватив с собой баб. Они, к тому же, все равно не могли стоять на ногах, и лучшим решением было их увести. Я знаю, чем заканчиваются такие вечеринки, а кроме того, не хотелось мешать музыканту. Теперь ведь наступил его черед работать. Если вовремя не уйти из зала, народ побежит выпивать с тобой, а на следующего артиста положит. Хотя эта скотина и вредила мне, отвечать тем же сегодня не хотелось. Тем более он уже усаживался за рояль с видом короля рок-н-ролла. «Ну что же, за эти мизерные деньги, которые вы, суки, мне заплатили...» Неожиданно услышал я его реплику. «Сыграю вам только 12 песен, и ни одной больше. А если захотите еще...» то нужно доплатить.
0: Началось.
1: Понял я и увеличил скорость выхода с поля боя в баню, от греха подальше. К К счастью, гости, нарывшиеся не меньше его, не догнали, что им объявили. Из сауны я вернулся к концу выступления, чтобы поддержать великого артиста. Выглядел он очень недовольным. Все его раздражало. А как может чувствовать себя человек, которому давно и невыносимо хочется лечь спать? Ведь он выпил литр вискаря еще до выхода и продолжал догоняться постоянно. Только вместо того, чтобы спокойно отрубиться, он, превозмогая себя и свою лошадиную вискаринную дозу, вынужден был работать. «Кто поет в микрофон вместе со мной?» — неожиданно остановив песню, спросил он. «А почему бы и не петь? Его же и приглашали, потому что его песни популярны. Виновник нашелся». «А мне можно петь с тобой?» — поинтересовался я. «Можешь немного подвывать, но только когда идет музыкальный проигрыш», — милостиво разрешил он. «Ну, конечно, а как иначе? Только он здесь и звезда, а все остальные — просто говно. Правда, если я еще готов плюнуть на его мнение обо мне, то как ко всему этому отнесутся заказчики, серьезные люди, оставалось только догадываться. На всякий случай я попытался утащить и его в сауну с глаз долой, только он сбежал из зала в неизвестном направлении». Бабы тоже вскоре испарились, так как им предложили деньги за то, чтобы они танцевали до конца вечера, и они полетели устраивать лесбийский номер, потом раздеть именинника и попрыгать на нем, потом сделать еще что-нибудь. Короче, пьянка требовала продолжения и развития. А мы с Йогом остались сидеть в сауне и отдыхать, пока не заскучали. Тем более, что Йог не пьет, а я в одиночестве много выпить не могу. Вот в этот славный момент мне бы лучше пойти спать, но черт меня дернул пойти посмотреть, как протекает веселуха. В гримерке две моих красавицы собирали вещи, чтобы поехать покупаться в море. Нет, мы, конечно, находились на юге нашей родины, однако же на улице стоял февраль, и температура воздуха минус 5, воды примерно плюс 5, а сейчас вообще-то ночь, и море синее может несколько штормить, как, впрочем, и их самих. Но они сообщили, что такая мелочь не способна остановить двух амазонок. Им надо освежиться. Жаль, они не уверены, найдут ли сейчас машину. А если и не найдут, то способен ли администратор дать указание, чтобы их отвезли туда? Плюнув в сердцах на этих шизующих русалок, ни суп сварить, ни выебать, я побрел спать. Но в коридоре гостиницы налетел на еще одну свою совершенно невменяемую танцовщицу, которая шастала по гостинице, в чем мать родила. Она искала аптеку, чтобы купить презервативы, вот только одеться забыла. Как танцевала в ресторане, так в своем, так сказать,

0: грохнулся спать. С утра гостиницу лихорадило. Полагаю, весь персонал с замиранием сердца ждал, когда же, наконец, мы оттуда съебемся. Но, кажется, никто, кроме меня и трезвой йоги, не спешил их радовать. Более того, начиналось самое страшное. Ко мне подлетел администратор и сказал, что девочек нет. Номера закрыты, трубки не берут. Хотя всем им было сказано, что выезжать нужно в 9 утра. «Да и хуй с ними!» — объявил я. «Кто их должен нянчить? Им дали возможность заработать, билеты купили. Если просрут рейс, пусть сами добираются». Но бледный администратор, вспоминая вчерашние подробности, не был точно уверен, что они просто спят в номерах. «Ну ладно, давай поищем», — согласился я. «Они поди в ресторане уже». И мы пошли их искать в ресторан. Там завтракал только одинокий йог. С аппетитом и с чувством понимая, что питание включено. Он сообщил, что уже пытался достучаться до баб, получилось только до одной. А где остальные, ему неизвестно. Наверное, в каких-то других номерах. Пришлось вызывать гостиничных тетек и просить их проверить, с какой стороны закрыты двери, с наружной или внутренней. Оказалось, что девочки явно в номерах. Правда, поднять с постели выпускниц блядских школ оказалось нереально. Они даже не слышали, как колотят в двери сердитые кулаки горничных. «Улетаю без них. Пусть сами добираются». «Ну что вы, Роман!» — добрый администратор все уговаривал меня еще чуть-чуть подождать. «Мы их разбудим и посадим, вы успеете!» Оставалось надеяться на лучшее, вспоминая, что бог пьяных бережет. Я плюнул и сел в машину вместе с йогом. В соседнюю уселся музыкант. Ехать со мной в одной машине он категорически отказался после вчерашнего, хотя и не мог вспомнить, что же вчера было. И, наконец, мы увидели сумевших проснуться артисток. Первая из них уверенно шла неуверенной походкой зомби, ничего не соображая. Глаза ее, совершенно остекленевшие, смотрели куда-то вдаль. Длинная шуба и длинные грязные волосы развивались, как у Ван Хельсинга. Если бы сейчас в коридоре находился экстрасенс, он бы, наверное, прочел на этом лице всю судьбу девушки. Сколько она выпила за свою жизнь, сколько сможет выпить еще. По ходу из нее сыпались разные предметы. Телефоны, помады, деньги. Следом за ней полз администратор, подбирая все это на ходу и складывая ей в сумочку. Она, разумеется, не благодарила, потому как вовсе не замечала благодеяний. «Да брось ты все!» — разозлился я. «Потеряла, значит, ее проблемы!»
1: «Да ладно, ну что вы, мне же не сложно», — уверял он.
0: Потом откуда-то нашлись и другие. Они вылезали из нор, как вампиры, с красными глазами и желанием пусть не крови, но хотя бы вина. Полцарства за стакан! Времени до самолета оставалось в обрез. Я уже только просил, чтобы девочек подогнали пинком под тощие зады и засунули поскорее в машины, предоставленные заказчиками. Наконец, ленд-крузер и Audi A8 сорвались с места и понеслись с безумной скоростью. Опаздываем! Вперед по скользкой зимней дороге! Столкнулись мы где-то на середине пути. Водители вышли посмотреть, что с дорогущими машинами. Оказалось, обе они чуть-чуть поцарапались, и мы помчались дальше. Во второй раз машины столкнулись серьезней. Одна въехала в бок другой. Пока водители разбирались, что делать, одна из танцовщиц вылезла из машины и подошла ко мне. «А чё, собственно, мы едем? Вон у макаки нет ни документов, ни билетов. Она все потеряла». «Как?» — опешил я. «Где? Макака, иди сюда! Где ты все оставила?»
2: «Не знаю».
0: Макака рыдала навзрыд, издавая нечленораздельные звуки. Оказалось, она потеряла все. Костюмы, косметику, сумку, билеты, паспорт и все деньги. Она потеряла даже свою шубку и стояла только в прозрачной маечке и джинсах. Но хотя бы шубу-то помнишь, где оставила?
2: Не помню!
0: Теперь наши водители принялись звонить в гостиницу, чтобы там все перетряхнули. Предположить, что девочку обворовали, было невозможно. Гуляли серьезные бизнесмены, и кому там нужны макакины концертные костюмы 38-го размера на рост 1,40 м? По телефону нам сообщили,

что обыск номеров и гримерки ничего не дал. «Где ты шубу-то могла оставить?» «Нормальный человек может раздеться либо в номере и пойти в гримерку с костюмами, либо снять шубу в гримерке, если лень подниматься в номер», — пытался добиться я. Безрезультатно. Допускаю, что ночью они выходили покурить на улицу, ожидая машины к морю. А машин все не было и не было. И, наверное, она, постелив шубу на землю, устроила пикник на обочине. Просить персонал обыскать окрестности — хамство. Пусть едет в чем есть. Точнее, даже не едет, а ждет, когда вернется за ними наша машина. А я на ней помчался вперед в аэропорт, надеясь задержать самолет и уговорить персонал пустить девочку без паспорта. И, влетев в зал буквально за 2 минуты до окончания регистрации, сообщил персоналу, что у нас авария. А мы едем одной компанией, билеты у нас туда и обратно. Подождите, сейчас еще наших подвезут. Ну ладно, подождем, согласились они. «А еще у нас девочка паспорт потеряла и билет!» Тут же обрадовал я их. «Может, пропустите?» Они долго ломались. Просили взять хотя бы справку в милиции. Но какая милиция, если до вылета полчаса? Кое-как я уговорил их на то, чтобы посадили человека без паспорта. Они попросили только купить ей билет вместо утерянного. Пока я уговаривал персонал, водитель уже съездил за компанией, оставшейся на дороге. То, что они вошли в зал аэропорта, я понял по внезапно наступившей в здании звенящей тишине. В этот момент в дверь вваливался известный всей стране музыкант с лицом человека, пившего 3 года не просыхая. Следом шла спящая зомби, теряя на ходу свои вещи. За ней раздетая и сильно хромающая макака, ей ударила ногу во время аварии. Кроме того, из-за истерики глаза ее совсем заплыли. Красные точки в черных разводах туши смотрелись жалобно, а нос, распухший до размеров баклажана, угрожающе. Она вытирала сопли и икала. То ли от перепоя, то ли от мороза. Все-таки зима на улице, не по сезону в маечке гулять. Весь персонал у стойки аэропорта вытянул лица и разинул рты. А что такого? Как мог, я решил сгладить ситуацию. Решила девочка выпить все вина Кубани, но не успела. Пробыла-то всего 1 день. Компания подгребала к стойке. Мы нашли ее сумку с костюмами и с документами. Все было в багажнике. Она, наверное, сама сложила и забыла. Если нормальные люди думают, что после того, как по вине проспавших макак мы чуть не опоздали, девочки успокоились, они ошибаются. Праздник в одном отдельно взятом коллективе продолжался. А я, разумеется, пытался сбежать от торжества выпивки над разумом подальше, что удавалось с трудом. Нас с музыкантом-алкоголиком усадили, но, к несчастью, в Ту-134 пассажиры эконома проходят через бизнес. «Привет, жирная скотина!» — радостно приветствовала меня танцовщица, первой дефилировавшая на свое место. В нашем коллективе, где все шоу строится на ненормативной лексике, принято обращаться друг к другу запросто. И пусть я поливаю их на сцене, они тоже могут трамбовать меня, только, блядь, не сейчас, когда все пассажиры с недоумением уставились на меня. Все же вроде звезда, почему его так? «Привет, толстый!» «Как головка?» «Бобо?» — поинтересовалась походя следующая стерва. Она тоже не понимала, насколько неуместно все это сейчас выглядит. И так они все брели и брели к своим местам. Только одна из них, причем самая болтливая, не раскрыла рта. Мне даже показалось, что у нее флюс, потому что одну ее щеку сильно раздуло. Спрашивать я не стал от греха подальше, и потому, на свое счастье, лишь много позже узнал причину странного молчания. Во рту она прятала подаренный именинником пакетик с травой. Опасалась, что иначе его учуют собаки. А я решил закрыть глаза и попробовать уснуть, что мне практически удалось. Только сон мой был краток. Прервала его стюардесса. «Простите, это ваши девочки в другом салоне? Успокойте их, пожалуйста». Сон сразу сняло как рукой. Почувствовав, что волосы на спине стали дыбом, я медленно и осторожно заглянул в эконом-класс. Макака, чья радость от того, что все костюмы и деньги нашлись, рвалась наружу. Сидела верхом на спине,

0: Третий пошел, открывается люк, оттуда вылезает Чукча и говорит: командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе, закончились патроны, танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают, хули делать-то, сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят: ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят: не, дуло забито. Говорит: а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит: деньги быстро, там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка, и говорят: к вам забежал грабитель, это сумасшедший, он спиздил у охранника автомат, бля. К нему надо подойти и так тихонечко сказать: пиф-паф, и он сразу упадет. Он говорит: нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника. Он подходит так: пиф-паф, тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит: и тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Прапорщик говорит: ёпты мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. 3 круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. 8. Ёб твою мать, 5 кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. 8. Перекличка в армии. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, зо-зо.
1: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел: «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать». «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?» «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс. Я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая. Из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка. Подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде 3 ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ёбнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала.

0: пировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерт этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер? Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов, обнаглели. А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать, или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года, «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение, «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл: «Быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет». И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки! Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптрии распознавал гостей. «Ты кто?» «Я Зина». «Заходи скорей». «Вы кто?» «Собакин-Кошкин». «В дом, дружочек, в дом». «А арфу вынесли все вместе? Вчетвером?» «Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре». «Чу, запашок». «Кто в Кристиан Диоре?» «Опять Васюля надушился, пиздорванец». «Остатки! Проходи, засранец! И ты заваливай, Арнольд!» Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: «Все бабки прокутили!» Рок-группа скромно взор потупила. «Пиздец, Маркс Феоктистович! Кажись, баблу конец!» «Убогие, несостоявшиеся личности!» Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: «Соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам с желатином, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет. Вы где, придурки? Зрение слабеет». «Мы здесь! Какой шедевр? Расскажите!» «Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! О Карлсоне! После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится, спрашивает: «Я куда попал?» Малыш ему: «Лети отсюда, хуй с мотором! Заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо! Продуктов груды, деньжата, техника! Бери, что пожелаешь! И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое! Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки! От твоего жужжания оскомина! Лети отсюда, толстая хуевина!» Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется. Поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджет у представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. «Деревня!» Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!» А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит: «Одно желание». Тот говорит: «Блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло». Тот говорит: «Пожалуйста». Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель, заходит, выходит навстречу ему хозяйка. Он говорит: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть?» Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит: «У нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь». Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит: «Дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится, вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу, нахуя, блядь? Она говорит: «Не нравится? Сотри ее, у нас все здесь для клиента». Он берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит: «Че ты, дурень, смеешься?» Он говорит: «Блядь, не поверишь, только что машину выиграл». Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит: «Я к вам так бежала, чуть ноги не поломала». Они на нее скептически смотрят и говорят: «Поломать-то, блядь, не поломало, но погнуло основательно». Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит: «Блядь, первокурсники». Он говорит: «Как ты догадался?» Он говорит: «Как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит». Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит: «Слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина». Сосед говорит: «Как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь?» То говорит: «Ой, извините, я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал». Тот говорит: «Теперь ты бы пиздец, я ее мать». Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка: «Максимум 3 раза». Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била. Нихуя, бля. Вызывает отца и говорит: «Ёпта, ваш сын художник?» Он говорит: «Да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь».
1: из хуя близоноза вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит: папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит: что надо? Он говорит: хуй мне сделай, блядь. Кто говорит: говно, вопрос сделал, хуй, бля, Буратино убежал, бля. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит: да ты заебал, старый пердун, ёпта, бля, смотри, у меня вся пизда в занозах, бля. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит: снимаешь штаны, тот снимает, он с шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Кто говорит: да нахуй мне Мальвина. Пап Карло, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит: ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит: можно в туалет? Тот говорит: давай. Парень выбегает в коридор, говорит: ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: парень, можно ли сделать аборт корове? Тот говорит: ну, парень, ты попал, бля. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит: жрать! Раз, набросились, пожрали. Бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит: ебать! Они отымели. Бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу. Сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает. Срать! Посрали. Бегут дальше. Молодой говорит: слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посрали? Так говорит: запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Я говорю: хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит: ну, блядь, не знаю, что это такое? Он говорит: то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента. Тот ничего не знает. Он говорит: ну, последний вопрос. Если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит: блин, ну как? Надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит: ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит: вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит: у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит: а у меня на 300% импотент. Он говорит: как-то на 300? Сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил, блядь. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит. Смотрит на него, волос, блядь, лобковый, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю: что, любовница была? Он говорит: нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит: была любовница. Он говорит: волос между зубов, да? Она говорит: нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос: «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов. расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит: «Я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин». Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. «Кунга, ты, блядь!» Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек, говорит: «Я Брут». Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек и говорит: «Я Брут». Выходит третий Чукча и говорит: «Я Брут». Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит: «Я Цезарь». Выходит второй человек и говорит: «Я Брут». Выходит третий человек и говорит: «Я Брут». Выходит четвертый человек и говорит: «Я Брут». Цезарь поворачивает голову и говорит: «И ты Брут». Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич, Лёша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит: «Так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу». Илья Муромец расстёгивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич: «Хуякс, 48 сантиметров». Алёша Попович: «Хуякс, 2 сантиметра». Соловей говорит: «Блядь, обещал, езжайте». Они скачут. Илья Муромец говорит: «Блядь, а чё бы вы делали без моего-то полуметрового?» Добрый Никитич говорит: «А что же вы делали без моего 48-сантиметрового?» Алёша Попович скачет на лошадке позади: «50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь». Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: «Кто это, папа?» Он говорит: «Соловей-разбойник». Он говорит: «Пойдем, блядь, на разборке». Приходит к Соловью. Он говорит: «Привет, Соловей». Он говорит: «Привет, Илюха». Он говорит: «Ты знаешь, кто я такой?» Он говорит: «Ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли». Говорит: «А это знаешь кто?» «А это, говорит, твой отец, бля, козел и пидорас, хуяк ему в репу». Илья говорит: «Так, еще раз, блядь, кто я такой?» Он говорит: «Ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской». Он говорит: «Так, а это кто?» «А это отец твой, пидорас и козел». Бамс ему опять в репу. Он говорит: «Так, еще раз, блядь, ты знаешь, кто я такой?» Говорит: «Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от неруси. А это кто такой?» «А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу». Отец говорит: «Илья, блядь, пойдем нахуй домой, заебали уже эти разборки».

0: Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба Яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Вот езжай, езжай, Илюшенька. Он кричит: «Баба Яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человек. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» Он говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет в лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блядь. Смотри, настрой, а ты один, блядь, значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин, и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин, и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю. Я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху. Те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Раввин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху. То, что Богу надо, он возьмет себе. Остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят. Тридцатый дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада. Попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну, ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречается как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. То говорит, ай, молодца.
1: И море встает перед ним океан. Свой черный оно открывает карман. Проглотит, проглотит, проглотит, проглотит. Но доктору море оно по хуям. Он красной залупой по морю стучит и голосом страшным безумно кричит. Ты, море, тут нахуй пиздой не играй. Ты мне через тебя перебраться давай. И чтобы без блядских капризов, я доктор, я еду на вызов. С такого базара притихла вода. И доктору транспорт надводный дала. Тут акула-каракула выплывает сей же час, и орет ему акула, «Ах ты, старый пидорас! Помнишь, как на той неделе зубы у меня болели, и у всех моих малят, акулят-каракулят? Мы от боли, как могли, к тебе посуху пришли, плавником по гравию через всю Аравию. Ты ж сказал, мол, да пизды, главное, чтоб пошире рты, я своим огромным хуем гнили вам сниму пласты. В пасти нам его пихал, да по челюстям стучал, от такой залупы поломались зубы. Мы кусать теперь не можем, только травку и жуем, и тебя с развратной рожей никуда не повезем. Так что, добрый доктор Ас, пошел нахуй, пидорас!» Опечалился тут Айболит, и акуле скорее говорит, «Ты пойми умом, акула, ты ведь рыба, а не дура, я же доктор Айболит, я везу чистейший спирт, потому что в Африке рядом с Лимпопо подыхают засухи бедный Гиппопо. Он с похмелья там лежит, помирает, и никто ему, бля, не наливает. Бедный, бедный бегемот, как сейчас его ебет!» Призадумалась акула. Да, в натуре, Айболит, чтоб беднягу не раздуло, тут конкретно нужен спирт. Но садись скорее сзади и поехали спасать. Для такого дела ради надо срочно выплывать. Ухватился за плавник Айболит и к спине ебучей рыбы приник. «Гиппопо! Гиппопо! Я везу тебе бухло!» Рассекли они море за час. Дальше сам хуяч-пидорас. а то бедный Гиппопо ебанется, если спирта своего. Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковну удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове. «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка. Ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка! У жеребца и то короче! Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородной Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток. Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему. Хуй у деда встал! Ура! Веселимся до утра! Заводите хоровод! Дед вовсю лесу ебет! Колобок ему: «Дедуля, там ведь ждет тебя бабуля!» «Только нахуй бабка деду! Старый празднует победу! Хуй лисе промежду ног вводит, сука!» «Колобок, можешь радоваться, гад! Не сожру тебя!» «Я рад!» Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой?
2: Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою. И потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец. От дедуля молодец. Тут медведь с веселой рожей:
1: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главно, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу

0: Мне не нравятся ваши имена. Какие? Мое, быстроногий олень, или моей жены, хитрая лисица? Нет, ваши мне нравятся. Тогда иди, бычий хуй, и подумай еще раз. На берегу, едва успев одеться и перекусить, а главное выпить и прийти в более адекватное состояние, я направился в дайвинг-центр, полагая, что мое возвращение после одинокой ночи в море будет для всех, по крайней мере, неожиданным. Или приятно неожиданным, или неприятно неожиданным. Мне очень хотелось знать одно. Когда они схватились искать меня, но не нашли, они хоть что-то почувствовали? Раскаяние, ужас или облегчение, что не надо мне платить за неделю работы? Так, перебирая все возможные варианты, я добрался до центра. Но оказалось, меня никто и не искал. Более того, меня даже не потеряли. Отряд не заметил потери бойца. «А чего ты сегодня работать-то не пришел?» — спросили в офисе. «Тебя тут утром все ждали?» Я прямо-таки не знал, с чего сразу ответить. С ноги не стал. Уже позже, выпив еще, а потом и еще чуть-чуть, и потому придя в более разумное состояние, я от официанта местного кафе узнал все события вчерашнего вечера и то, почему моего отсутствия никто не заметил. В этом я сам был частично виновен. Еще вчера утром, пребывая в эйфорическом настроении, я не уследил за несколькими туристами, полагая, что ничего не может случиться в нашем маленьком уютном раю. Как бы не так. Несколько человек протянули такие ручонки в заросли актинии и поигрались с рыбой-клоуном. Потом трое из них, не сняв перчаток и просто расстегнув костюм, как и я в первое погружение, пописали в море прямо с приступки для водолазов. Четвертый любитель рыбок поступил еще интереснее. Он, опять же в перчатках, помог своей жене вынуть загубник и, притянув ее за щеки к себе, на радостях чмокнул в губы. Первой запаниковала эта самая жена. Все-таки ее проблема была видима всем, и раздумывать, стоит ли скрывать, она не стала. А как скроешь, если губы и язык чешутся и распухают, а щеки загораются ярким малиновым цветом и принимаются нализать на глаза? Кстати, именно в этот момент мимо нее проходил капитан. «О, мэм!» — промычал он и объяснил, в чем проблема. Поскольку к тому времени почти вся группа собралась вокруг нее, то объяснение услышали и трое пострадавших другими частями тела. «Доктора!» — закричал один. «В отель! На берег срочно! В аптеку! Наверняка что-то есть, что помогает!» Они шумели, подпрыгивая вокруг расцветавшей маковым цветом красной девицы, удивляя столь ревностным состраданием коллег по погружению и даже ее мужа, у которого, между прочим, тоже распухло, покраснело и раздулась часть губы и щеки. Теперь он напоминал хомячка, прячущего еду про запас за щеками. А его супруга, которая уже принялась жалеть вся группа, впала в еще большую жалость к себе и страх, что она навсегда останется такой, и устроила несчастному мужу истерику, обвиняя его во всех смертных грехах. А кого еще? Сама-то соблюла все инструкции? Что я думаю, правда. Женщины почти всегда дисциплинированы и аккуратны, слушают главного и не участвуют в состязаниях типа «Кто первым схватит за хвост акулу?» или «Кто сумеет протиснуться сквозь вон ту узкую расщелину?» Нырять с тетками легко и приятно, если бы не истерики, которые они устраивают, когда что-то все-таки случилось. Неудивительно, что в суматохе никто не заметил моего отсутствия. Тем более, что помочь я им уже ничем не мог. Что сделано, то сделано. Зато мог отругать или оштрафовать, ведь они были предупреждены, как себя вести. Им не хотелось попадаться мне на глаза, и то, что они так и не попались, посчитали случайным везением. А капитану вообще быстро надоело слушать истеричные вопли белых людей, он включил музыку и мотор на полную мощность. Вечер разругавшиеся туристы провели в разных ресторанах, а кто и лежа в постели в номере, поэтому заметить мое отсутствие не смогли, полагая, что и я тоже где-то оттягиваюсь. Я решил, что не стоит искать их и напрягать рассказами о том, как меня бросили. Все-таки виноват был мой непрофессионализм, я все равно еще новичок». Но зато капитану нашего судна на следующий день я высказал все. Все, что думаю по поводу произошедшего со мной. И это была 100% его ошибка. Для страстки я даже пообещал ему, что теперь при погружениях первым делом буду отвинчивать винт и привинчивать его обратно, только когда лично пересчитаю пассажиров. Он извинился, но мне показалось, что отнесся к моему заявлению несерьезно. Впрочем, уже во время следующей нашей совместной поездки я заметил, что он периодически пытался заглянуть под корму и поинтересоваться у выходящих из воды. «Скажите, там винт есть?»
1: «Нет»,
0: — отвечал заранее проинформированный мною народ. При этом сам капитан проверить не мог, потому что не умел плавать. Признаться же в открытую, что верит моему обещанию, он не решался. Поэтому с тех пор, перед тем, как запустить двигатель, он всегда дипломатично спрашивал: «Можем идти, мистер Эбб?»
1: «Да»,
0: — сообщал я, пересчитав туристов, но счет всякий раз, начиная с себя. Конечно, теоретически капитан мог проверить,

0: Он отчитал мне причитавшееся. Денег оказалось значительно больше, чем я ожидал. Я вопросительно посмотрел на него. «Как всегда», — сказал он, — «что-то не так?» «Все очень даже так», — ухмыльнулся я. «Ай да, Юлий, ракушки, говоришь?» Я не чувствовал себя особо обманутым. Я ведь получал от него то, что хотел, а по деньгам все было в точности так, как мы и договаривались. Просто я не знал условий игры. Вернее, меня умышленно не поставили в известность. «Зато теперь я зарабатываю больше», — решил я. «Чего обижаться-то? Смешно ведь злиться на банк за то, что он отдает вам не всю свою прибыль, полученную с ваших денег, а только ее часть. Да и в магазине товар продается не по себестоимости. Правда, в этом случае вы в курсе этого, и партнером вас никто не называет. Да бог с ним. Словом, я не обиделся, но выводы все-таки сделал. За пару дней я наладил отношения с другими дайвинг-центрами и турагентствами. Это оказалось несложно. «Хочешь, я выгоню Юлия? Оставайся работать у меня», — предложил хозяин центра, узнав, что человек, приводящий к нему столько клиентов, хочет свалить. Я отказался. Клуб, между нами говоря, был действительно паршивенький. Когда вернулся Юлий, я уже вовсю осваивал новые пространства. А вот что я не смог сделать, так это удержаться и не оставить своему экс-компаньону достойного сувенира. «Господа, купите ракушку!» гласила яркая, новенькая, аккуратная табличка, приколоченная мною прямо к столбу на любимом Юлином месте, показывая ему, где находится достойное его место.
1: В кустах очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание, Зинуля щурилась. «Окно открыто». Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть. Все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хэ,

Дякую. Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: правительству каюк. Но нихуя, не тут-то было. Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики?» «Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: прикройте срочно тыл. Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой.

0: руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс гад». Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки». Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. «Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл. Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусил ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя.
1: Что за говно? Ёбнуться можно.

0: ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец.
1: Хуй у деда встал. Ура! Веселимся до утра. Заводите хоровод. Дед во всю лесу ебет. Колобок ему: дедуля, там ведь ждет тебя бабуля. Только нахуй бабка деду, старый празднует победу, хуй лисе промежду ног вводит, сука. Колобок, можешь радоваться, гад, не сожру тебя.
2: Я рад.
1: Колобок слезу украдкой вытирает об траву. Только что же делать с бабкой?
0: Суку старую в пизду, и я теперь живу с лисою.
1: И, потрясши бородою, как впиндюрит ей в попец: от дедуля молодец. Тут медведь с веселой рожей:
0: бабке мы с косым поможем, так пизду ей отдерем с кислым корешем вдвоем. И скорей в село бежать, прямо к старой на кровать. Вот и чудно, вот и славно, все довольны, бля, а главное, колобок живым остался, хоть и вдоволь намотался. Но коль жить, дружок, захочешь, и не то еще подрочишь, а беда напялит маску, да ухватит за бока, сразу вспомни эту сказку про мудилу колобка.
3: В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке, и говорит: вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит: а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите. Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит: блять, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит: ребята, вы куда идете? Она говорит: баунти ебать. Говорит: ой, блять, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками, еле-еле отчитывает деньги, в кассу дает и говорит: 3,62. Кассирша спрашивает: в какой отдел? Он говорит: блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит: папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит: сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит: нет, папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: ваше благородие, решите поссать. Он говорит: иди. Спускается вниз поп и говорит: как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит: успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик: ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит: ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, я кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что? Залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга.

0: пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, бля, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит, бабка говорит: что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: блядь, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: ёпта, я здесь два года живу, а ты где? Он говорит: а я вот на соседнем острове. Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал. Он говорит: что, выход в интернет, что ли?
1: Важнейшим из искусств для нас является вино. Свежее прочтение Ильича. Однажды поздно вечером мне позвонил знакомый по имени Витек и сообщил, что есть очень срочное и серьезное дело. Я машинально прикурил сигарету. В долг не даю, никуда сейчас не поеду, знакомить его ни с кем не хочу, да и вообще, сейчас не до него. Дело в том, что на завтра у меня была замечательная халтура. Впервые пригласили очень богатые люди, выдали весьма приличный гонорар, не торгуйся, что самое замечательное, вперед. То есть мне выпала такая уникальная возможность, упускать которую я был не намерен. Ведь если понравлюсь и зацеплюсь, сразу выйду на новый уровень, где и жратва слаще, и проститутки дороже. А Витек, из десятка его звонков, только один заканчивается чем-то серьезным, да и то не очень прибыльным. Впрочем, жизнь меня научила, что и таких персонажей не стоит сбрасывать со счетов. Мало ли что. Но могу устроить тебе такие гастроли, корешина, что ты просто очумеешь. В карьер по делу погнал Витек. Денег немерено. 50% мои, и поверь мне, сынок, оно того стоит. 50%? Не мало ли? Почему не 80? Или законных 10, как всегда дают посредникам, от этого немерено на бизнес-ланч не хватает? Да подожди ты. Слушай, тебя приглашает к себе король Нубии, чтобы ты выступил в его дворце. Ну как? А-а-а, Нубии, подыграл я. Это, по-моему, в Эстонии. Нет, это где-то на Северном полюсе. Хочу, но, к сожалению, не могу. Там жарко сейчас, да и у меня годовой эксклюзивный контракт с другим королем. Так что никак. Я на полном серьезе. Это где-то в Африке. Король этой самой Нубии учился у нас в университете Патриса Лумумбы в одной группе с французским коммунистом Хасаном. Ты его не знаешь, но это не важно. Хасан недавно у него по делам был, а на обратном пути на пару дней в России завис, чтобы тебя через меня найти. В общем, этот нубийский кинг еще со студенческих времен анекдоты коллекционирует. Он о тебе наслышан, и поэтому страшно хочет, чтобы ты к нему приехал. Гонорар обещает сказочный. Я, конечно, сразу не поверил, но вида не подал. Решил дослушать сказку до конца. Не каждый же день мне такую фигню рассказывают. Обычно все как-то прозаичнее, скромненько, а тут смело, с размахом, прям по-голливудски. Даже интересно стало в какой-то момент. Вскоре выяснилось, что приглашение передал сам король через Хасана на словах, и никакого официального письма нет. Предоплата, естественно, тоже. Королю типа все верят на слово. И вообще приехать надо самому и за свой счет. Я живо представил себе картинку. Африка, жара, голые люди. И тут Трахтенберг в черном фраке и с саквояжем для денег. Здрасте, это я. А как тут к королю пройти? Мне, видите ли, трансфер, в смысле почетный эскорт до дворца надо. И чтобы золотом мне все компенсировали. Слушай, слушай, я бы оплатил тебе билет, как твой продюсер, но с деньгами у меня сейчас туго. Большой проект раскручиваю. С Первым каналом, продолжал Витек. Купишь сам, а потом вычтешь из моей доли. Мой интерес пропал окончательно. Ладно. В общем, согласен, подытожил разговор я. Устраивай все и звони. Кстати, пожалуй, отдам тебе 20%. Учитывая международность гастролей и их важность в деле мира и сотрудничества для развивающихся стран Центральной и Северо-Западной Африки и Южной оконечности Латинской Америки. Я положил трубку и практически сразу завалился спать. А все-таки было бы здорово, если бы оно оказалось правдой, подумал я, засыпая. Ну, знает же меня весь Питер. Так почему же не могут знать в Нубии? Хотя что это за страна-то такая? Даже не слышал ни разу. Мысли путались. Я то мечтал об Африке, то возвращался к завтрашней, такой важной для меня халтуре. Зажечь бы клиентов так, чтобы они без меня уже ни одной пьянки не мыслили. И одевали бы меня, и кормили бы, и счет бы мне в банке открыли бы. Этой ночью снились дворцы и пальмы, среди которых почему-то находился мой завтрашний заказчик, он же именинник. И во сне моем он был черный, огромный и страшный, как горилла, которая идет и крокодила ведет. Он хохотал до слез, полуголый живот его трясся от смеха и разрастался все больше. А я становился все меньше и прыгал перед ним, как мандавошка, и все травил и травил анекдоты. «А еще я про негров много знаю!» — орал я во сне. И вспоминал самые похабные и самые-пресамые российские. Вспомнил, кстати, то есть совсем не кстати, что очень сложно искать негра в темной комнате, особенно если у него выколоты глаза и выбиты зубы. После чего странный именинник перестал смеяться, а я понял, что мне сейчас выбьют и зубы, и глаза, и даже, может быть, если, конечно, не повезет, вышибут мозги. Но, к счастью, в этот момент я проснулся. Да, подсознание иногда выдает такие кошмары. Даже во сне стрёмно, что ляпну лишнее. Наступлю кому-то на больную мозоль, коих не счесть, и неверная жена, и национальность, и алкоголизм, и нестояк, и понос, и золотуха, и так далее. Так однажды я прочел со сцены старую частушку. «Лучше нет влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит туже». Какой-то пьяный тип из зала тут же заорал. «И много у тебя таких товарищей?» «Нет», — сходу брякнул я. «А у тебя?» И в меня полетел граненый стакан. Если бы я не увернулся, может быть, ходил бы теперь с одним глазом и половиной черепа. Так что с тех пор фильтрую каждое слово и весь базар целиком. Сначала присматриваюсь к публике, начинаю аккуратно, в незнакомых компаниях даже и не пью. Вот и сегодня не собираюсь. Говорят, там будут такие люди, что мне лучше даже и не знать, кто они. Вечер прошел великолепно. Бить меня, похоже, не собирались, да и граненых стаканов, сказать по правде, здесь тоже не наблюдалось. Народ врубался во все. И я до сих пор уверен, что это были мои самые благодарные слушатели. Правда, закончив программу, я внезапно ощутил непреодолимое желание пропустить рюмашку-другую. В этот самый момент передо мной возникло грузное и пьяное тело виновника торжества.
0: «Молодец! Спасибо тебе!» сказал он, подкрепив комплимент 100-баксовой купюрой. «Было круто. Особенно Николаевича хорошо отстебал. Всем жутко понравилось. Его племянница чуть устрицей от хохота не подавилась, а я так просто рыдал. Слушай, а ты как насчет задержаться немного и, так сказать, присоединиться к нашему празднику, а? Ну, ваш народ. Ну, а я со своей стороны... Так же быть, поддержу эту инициативу денежной премией за сверхурочные, как говорится».
1: «Да чего-то я забодался сегодня», — неуверенно начал я.
0: «Во! Погуляй! Отдохни! Рюмку гостю!»
1: — радостно закричал он на весь зал. Народ загудел, зашевелился и быстро организовал мне место во главе стола прямо рядом с именинником. Суетясь, пьяные гости накладывали мне в тарелку именинника недоеденные стейки и обглоданных фазанов. Я, как и положено, начал с тоста. «За то, чтобы коньяк, который мы пьем, был старше девушек, с которыми спим!» Я прокинул вовнутрь стопку, в которую алканавты наплескали от души всего, что попало под руку. Выпил, душа запела. Компания подобралась на удивление славная. Многое в тему шутили, кидались шашлыками, раскрашивали черной икрой голых стриптизерок, весело дрались. Короче, радовались жизни. Я был, естественно, в центре внимания и чувствовал себя с каждым тостом все лучше и лучше. «Никогда не пейте безалкогольное пиво, так как и это первый шаг к резиновой женщине. Так же, как и секс с негритянкой. Первый шаг к зоофилии». Поднял я очередной тост. Зал заржал. «Рома, а ты когда-нибудь спал с негритянкой?» — заорал кто-то из зала. И тут черт меня дернул за язык. «Да что там с одной негритянкой? У меня их скоро будут сотни!» На днях, говорю, сам король Нубии к себе в гости пригласил. Дворцы, яхты, бабы, все такое!
2: «В Нубию? А это где?»
1: — заинтересовался сосед, сидевший справа. «В Африке где-то».
0: «О, самое время на солнышко!» — дружно поддержал стол. «Когда собираешься?»
1: «Да эти короли, они же далеки от народа. Приезжай, типа, и все. А где это? Как я туда доберусь? Похоже, не королевское дело».
3: «И что, лимузин не прислал?» — язвительно хмыкнула модель, блондинка Ксения, еще пару минут назад казавшаяся мне вполне привлекательной.
1: «Нет! Зато спросил, не знаю ли я, почему у манекенщиц на одну извилину больше, чем у лошади».
3: Лицо Ксении по-лошадиному вытянулось.
0: «Ну?
3: Чтобы не срали на подиуме».
1: «Подожди-ка, подожди-ка», — не успокаивался сосед, наливая. «Так какие проблемы-то?
0: Сейчас все организуем. Раз король приглашает, не надо уважаемым людям отказывать. Связи могут пригодиться. Вернешься, сразу нам звони. Расскажешь, как там и что. Номер своего паспорта знаешь?»
1: Он достал из кармана телефон и вышел из-за стола. Дальше все происходило прямо как в кино. Сосед вернулся и громко сообщил радостную весть.
0: «Билет сейчас привезут!» «Молодец, Иван Израилевич!» — поддержал его хозяин стола. «Сказано, сделано! По-нашему, по-татарски!»
1: «Хорош стебаться! Я ж тебе говорил, что я не татарин, я хохол!» В этот момент мне, конечно, надо было что-то предпринять, как-нибудь отшутиться, выкрутиться, словом, как-то остановить необратимый процесс. Но, во-первых, я до конца не верил в происходящее, а во-вторых, разномастный алкоголь, обильно впитавшийся в мозг, коварно и резко изменил мое чувство реальности. Я свято верил во все, что говорил, и на самом деле ощущал себя как к минимум нубийским принцем. Где-то внутри, конечно, что-то чуть-чуть свербело, но сопротивляться происходящему просто не было сил.
0: «Да будь что будет!» — по-буддистски решил я и включил автопилот.
1: Кроме того, времена олигархов только-только наступали, и честные граждане еще верили, что подвыпив, можно перепутать лишь Москву с Питером, читай Ленинградом. Вот я и расслабился. Все дальнейшее происходило как в тумане и как будто не со мной. Коньяк не задерживался в рюмке, запивали водкой, папиросы прикуривались одна от другой, и я уже не обращал внимания, что в них забито. Вскоре привезли билет, и его сразу же оплатил хозяин вечеринки обещанными сверхурочными.
0: «Ну, раз такое дело...» — вздохнул он, доставая пачку денег и отсчитывая нужную сумму.
1: Это значительно прибавило ажиотажа, особенно когда выяснилось, что улетаю я прямо этим утром, причем рано. Все были очень рады, и большинством голосов решили проводить меня прямо в аэропорт почетным пьяным эскортом. Затем мы еще много пили за отъезд, за Нубию, за своего...
4: Горячий эстонский парень приезжает из России и говорит: «Не, ну, бля, Россия уникальная страна. Вот, бля, когда Акрата — это собор. Когда церковь — это тоже собор. Когда срать не можешь — это тоже собор, бля. И самое сложное — все это нужно держать вот здесь, в зопе. Новогодний. Ну, кто еще хочет на елку?» — сказал Дедушка Мороз, закидывая петлю на ветку. на почту, сортируют, где письма, находят письмо, адресованное Дедушке Морозу. Ну, думаю, куда его отсылать? Взяли, распечатали и читают. «Здравствуй, добрый Дедушка Мороз. Меня зовут Мишенька, мне 5 лет. Мамка у меня пьет, не просыхая, а папка уже 6-й год сидит в тюрьме. И знаешь, так мне холодно, Дедушка Мороз, на улицу даже не выйти. В школу не могу пойти на будущий год. Не мог бы ты подарить мне пальто, шапочку и шарфик?» Всплакнули работники почты, собрали деньги, купили пальто и шапочку. Только на шарфик денег не хватило. Отослали мальчику по указанному адресу. Через 2 недели опять письмо адресовано Дедушке Морозу. Они открывают, смотрят письмо от того же Мишеньки. Мишенька пишет: «Спасибо тебе, добрый Дедушка Мороз. Получил от тебя пальтишко, шапочку, а шарфик, наверное, на почте спиздили».

0: В новогоднюю ночь маленький мальчик просыпается и видит, как Дедушка Мороз что-то кладет ему под елку. Он говорит: «Дедушка Мороз, ты есть, ты существуешь, я тебя увидел!» Дедушка Мороз поворачивается и говорит: «Ну что, мальчик, ты меня увидел? Теперь я вынужден тебя убить». Такой черт анекдот. Молодожены поехали в свадебное путешествие, так как были слегка под шафе, попали в ДТП. Ну, и, значит, их обоих увезли в больницу. С мужем оказалось все в порядке. Несколько ушибов, пара выбитых зубов, несколько царапин. А с женой какие-то проблемы. Вот муж сидит, ждет, что с женой, нервно курит. Выходит врач и говорит: «Вы знаете, дорогой мой, у вашей жены переломан позвоночник, поэтому ходить и что-то делать руками она уже не сможет». Муж стоит, нервно курит. Он говорит: «Вы знаете, у нее от сотрясения лопнули барабанные перепонки, поэтому слышать она ничего не будет. Глаза у нее тоже повреждены, поэтому видеть она тоже не сможет. Есть она тоже не сможет, потому что ей перебила гортань, и вы ее будете вынуждены кормить через катетер. Но, знаете, все остальные внутренние органы в порядке. Проживет еще лет 70-80. У мужика от изумления аж сигарета падает изо рта. Врач говорит: «Да не ссы ты, пацан, бля, пошутил я, померла она». Медсестра выносит тройню. Говорит: «Гражданин Иванов». Он говорит: «Я». Она ему отдает детей. Он радостный. Она говорит: «Вас не пугает, что это не один ребенок, а целых трое?» Он говорит: «Нет, не пугает». Тогда, говорит, подержите этих, я сбегу за остальными. Заметка в газете. Гражданка Иванова родила 6 детей. Врачи надеются, что им удастся спасти жизнь гражданина Иванова. Говорит: «Вы слышали, от Иванова ушла жена?» «Да, и как он?» «Сейчас уже ничего. А сначала думали, с ума сойдет от радости». Мужик шел по улице, купил лотерейный билет, выиграл $1 000 000. Пришел на работу, там его злейший враг подох. Он сразу с работы бежит домой, звонит в дверь. Жена открывает дверь в слезах. Он говорит: «Что случилось?» Говорит: «Мама умерла». Он говорит: «Поперла! Блять, поперла!» Двое встречаются, один другого спрашивает: «Вася, ты что делаешь в эти выходные?» Он говорит: «С ребенком пойду змея воздушного запускать». «А ты что?» Он говорит: «У меня те же самые планы, тещу в аэропорт везу». У мужика умерла теща, он приходит в похоронное бюро и говорит: «А какие у вас гробы есть?» Вот, говорит, есть шикарный гроб за $4 000, красное дерево, с бронзовыми ручками. Он говорит: «Нет, что-нибудь подешевле». Вот за двушку есть, тоже из дуба, но уже меньше наворотов. Он говорит: «Еще подешевле». Ну, говорит, есть из дуба, совершенно простой, за $1000. Он говорит: «Дешевле есть». Он говорит: «Есть из сосны за $200. Он говорит: «Еще дешевле есть?» «Молодой человек, вы кого хороните?» Он говорит: «Тещу». «Да что же вы нам сразу не сказали? Несите ее к нам, мы к ней за доллар ручки прибьем».
1: А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь?
2: Чтобы ты их раньше времени не съел.
1: А что же мне есть? Серпантин, что ли?
2: Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль: не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Велком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом», — прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули, а наши... Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Ну-с, приступим к делу. Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была... полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку с соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня, у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть. Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок... Ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было.
1: Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, Горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат,

Вот опять один в пустой квартире. Предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире. Знаю, что придет ко мне Наташка. Вместе мы посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичной, а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем.

объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое: я и мой приятель дядя Вася. Это я его зову Наташкой, потому что оба разгильдяи.

0: катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?»
1: «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз».
0: Разговор не получался. Заяц явно нарывался.
1: «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе
2: видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня».
0: Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит:
2: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать».
0: Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился.
3: Вот опять один в пустой квартире, предо мной валяется рубашка. Не знаю я, что происходит в мире, знаю, что придет ко мне Наташка. Вместе мы посмотрим телевизор, выпьем по бутылочке столичной, а потом сыграем на гитаре и себя почувствуем

объятия и украдкой проведу рукой по ягодице. Будут знать об этом только двое: я и мой приятель дядя Вася. Это я его зову Наташкой, потому что оба разгиляются.

Постнаркотический эпилог. Мгновенно годы пролетели. Отец – директор карусели, жена билеты продает, Артемка девочек ебет, и вся их дружная семья не наркоманит нихуя. Жизнь непроста, как две копейки. Когда тебя судьба злодейка закруговертит, понесет водоворот плохих поступков, не прячь сомнения под вуаль. Задумайся хоть на минутку и вспомни сказку. В ней мораль. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна Айболиту она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор Айболит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек. Любят взрослые и дети его всюду и вовек. Прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор Айболит!»

0: Бим-бом.
1: Года два назад тому собрались мы на дому у соседа в воскресенье, чтобы отметить день рождения. От закусок стол ломился, в кухне шашлычок дымился, цинандали, коньячок, краб, икорка, балычок, для восточных все кровей. Именинник Аджубей, отпрыск тегеранских баев, разъебай из разъебаев, был в верхах, когда у власти тесть его, мудак мордастый, находился, а потом за редакторским столом пропивался, прозябал, тестя мудака ругал. Мы за это, суку, били, говорили и курили. В полночь грусть не в моготу, и как раз в минуту ту именинник Аджубей, приподняв развод бровей, говорит: «Ну а сейчас выдам я сюрприз для вас». Бьет в ладоши, словно бай, тегеранский разъебай, дверь пред нами растворилась, и девица появилась. Голая, как правда века. Я смотрю, у человека рядом хуй в штанах встает. Чувствую, и мой растет. У девицы чудо грудь, простыней не обернуть. Ноги длинны, высока, бедра, как окорока. Над пиздою целый лес, будто Маркс туда же влез. Тут меня изгнали с кресла, эта, блядь, на стол полезла, завертела животом, толстой жопой, а потом девка там в разлет присела, точно на бутылку села. И в пизде исчезла пылкой от шампанского бутылка. Приподнялась, встала раком, точно в дверь, нацелив сраку, сжалась, из пизды назад словно вылетел снаряд. А вокруг почти все дрочат, ждут, чего еще отмочит. А она икру берет, между ног себе сует, лихо ноги раздвигает, разъебая подзывает, тот высовывает вмиг свой редакторский язык, из пизды икру берет, отправляя прямо в рот. Зам редактора, однако, усмотрел икринку в сраке, сунул в жопу ей язык. За моей спиною крик: «Всем из жопы доставать!» Стали сраку все лизать. У меня уже печет, из конца уже течет, все от пота взмокли и у всех штаны промокли. Аджубей, икрой рыгая, всем раздеться предлагает. Через 5 минут засранцы, мы стоим, как новобранцы. Двум сосет она, двум дрочит, жопой вертит, раком хочет. Среди всех ажиотаж, как вошла девица в раж. Час ушел на все дела, в доску всех нас заебла. Этот плачет, стонет тот, а она ему сосет. Именинник, мудозвон, словно выжатый лимон. «Мало мне!» — кричит девица. «Вот бледище! Прямо львица! Мы давай все расползаться! Блять, вот-вот начнет кусаться! Все у всех давно упало, а она свое! Мне мало!» Я ее поставил раком, сунул ей распорку в сраку и воткнул пизде голодный. Я сифон с водой холодной. Бабе нравится, гляжу, я туда-сюда вожу, а она, вот хуй хорош, на кобзоновский похож. Я водил, пока я смог, руки отнялись, я взмок, бросил тот сифон с водой, между ног лег под пиздой, много воздуха набрался, головой в пизду забрался, изо всех последних сил матку все же укусил. Дальше в памяти провал. Я почти неделю спал, а потом... Знать, рок такой, потерял совсем покой. Поначалу стала сниться эта блядская девица. Ее жопа, ее грудь, хоть бы раз еще взглянуть. Как узнать, кто, блядь, такая? Я спросил у разъебая, тот ответил: то ли это филинета, то ли филита, или, может, что похоже, я окаменел. О, боже, это же она, филиста! Высока, стройна, плечиста, с тонким и высоким взглядом, с мощным и огромным задом, с 5-м номером грудей, с головой не без идей. Я забросил все дела, блять, настолько завела. Слал во все концы запросы, задавал кругом вопросы, все искал, искал, искал, просто сумасшедший стал. И за эти все заботы выгнали меня с работы. По стране носился в мыле и нашел ее в Тагиле. Я как тень за ней ходил, все упрашивал, молил, говорил ей, что клянусь, если даст ебать, женюсь. Та ответила: Согласна, но с условием. Все ясно, я давно готов на все. Вот условие мое. Слышала от бабки Насти, в грозовую ночь, в ненастье, в старом городе Тагиле, на кладбищенской могиле, если голые ебутся, в полночь мертвецы проснутся. Выйдут из сырых могил, заорут на весь Тагил. Я хочу проверить это. Если да, то дам скелету. Я ответил: я готов. Сказки все про мертвецов. Прямо в тот же день, точь в точь, молнии пронзила ночь. Без 15:12 мы с ней начали ебаться. Вдруг ее раздался крик. Помню, я кончал в тот миг. Что девицу испугало, что в последний миг не дало. Здесь стоял огромный диск, я взглянул на обелиск. И в мгновение, поверьте, понял я причину смерти. Каменный смотрел с укором Спиридон Мартыныч Кторов. Закрытая вечеринка «Жабы и цветы».
0: Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Меня зовут Роман Трахтенберг, и моя фамилия переводится совсем не так, как вы подумали. Начал я с приветствия, отработанного за много лет. Когда выходишь на сцену, в первую очередь нужно поздороваться, представиться и представить партнера, вместе с которым придется вести программу. Вообще, конечно, лучше работать без партнера в одиночестве. Но сегодня выбирать не приходится, я ведь не на сцене своего клуба, а на частной вечеринке, которую устраивают владельцы заводов-пароходов и их нерядовые друзья. Заказчики вечеринки захотели, чтобы вместе со мной на сцене была Машенька Малиновская. О ней я мало чего знаю, ну да какая разница. Люди заплатили немалые деньги и хотят, чтобы им было весело. «Сегодня вечером мы работаем вместе с Манькой Малиновской», — весело сообщаю публике и поворачиваюсь к девушке. «Манечка, скажи что-нибудь». Секундная пауза, во время которой моя коллега набирает в легкий воздух, и в зале вместо «здрасте» раздается романтическая фраза: «Пошел нахуй!» От неожиданности публика замолкает. Многие подняли головы, оторвавшись от стаканов. Такого поворота событий никто не ожидал. «Машенька, ты обалдела? Ты чего в микрофон материшься? Меня, конечно, матом не удивите, я тоже так умею».

Я с вами. Давайте зажигать! Вопит она в микрофон текст, заимствованный, наверное, у диджеев подростковых вечеринок, и снова поворачивается ко мне. Пошел нахуй! Публика под такой призыв зажигать не спешит. Здесь все давно выросли из школьной формы. Им интереснее, как буду реагировать я. А уж про грудастых блондинок столько сказано в мировом фольклоре. Избитый персонаж, а это еще и пьяная. Манечка, ты не пей больше. Лично я, конечно, знаю три стадии опьянения женщины. Первая, когда она кокетливо хихикает. Какая я пьяная, какая я пьяная. Вторая, когда она заявляет, кто, бля, пьяная. И третья, когда на вопрос таксиста, куда ехать, она отвечает, а тебя это ебет, комментируя состояние Малиновской. Не новый, но эффектный анекдот неизменно вызывает смех. А сейчас он еще и подкреплен наглядным пособием. Неудивительно, что в зале заржали и зааплодировали. Маня гневно поворачивается ко мне, судорожно открывает ротик, но сказать ничего не может. Ничего остроумного не приходит в ее светлую голову. Девушка даже в принципе не способна на какие-то пикировки на сцене, если текст заранее ей никто не подготовил. А своих заготовок у нее нет, так что повернуть разговор в выгодную для себя сторону она просто не может. Однако это не мешает ей считать себя звездой разговорного жанра и запрашивать за свое появление огромненькие суммы. Да это шутка была, Манечка. Смотрите, я говорил, что бабы не понимают юмор. И вот показательный пример. Маша шутку не догнала, хотя мы с вами все поняли. Осматриваю зал. Если там слишком много баб, особенно таких, которых я называю пизда на цыпочках, они могут помешать работе по моральному перевоспитанию зазвездившейся особы. Бабам кажется, что если на их глазах так прикладывают одну из них, то наносят оскорбление всему их бабскому отродью, и они начинают перекрикивать ведущего, срывая выступление. Но сегодня, оглядываясь, вижу, что все на моей стороне. Ну, тогда держись. Манечка, ожидавшая, что станет звездой вечеринки, действительно стала ею, но в ином ракурсе. И потому, естественно, озверела. В перерыве принялась пугать меня тем, что в зале находится ее любовник, который меня за нее убьет. Беда всех слабых людей, когда нечем крыть, они начинают угрожать. Только я-то никого не оскорблял, лишь подшучивал. Разница большая, и я ее четко знаю, иначе бы меня уже давно не было в живых. Поэтому, едва поднявшись после перекура на сцену, честно выложил публике. «Меня обещают убить!» «Рома, не бойся! Мы с тобой!» — завопили в зале. «Продолжай!» К сожалению, завершить начатое было уже невозможно. Красавица растворилась где-то среди столиков с дорогущим пойлом, и хуй она забила на работу. «Не царское это дело!» Но, а меня, конечно, никто в этот вечер не убил. Более того, случилось неожиданное. Как выяснилось, Малиновскую даже наняли для того, чтобы мне было кого обсирать. По мнению заказчиков, мне нужен объект, на котором удобно оторваться. Красивая, сисястая блондинка Барби подходила как нельзя лучше. А она еще и оказалась хорошей марионеткой. Подыграла. Задираться начала первой. Ну как было не ответить? В принципе, старый прием — двое клоунов, один бьет другого. Только сейчас он приобрел особую актуальность. Девочка ведь уверена, что она звезда, а всем хочется назвать ее словом, которое хорошо рифмуется со звездой. Гости остались очень довольны. Глупо думать, что туда заявились одни садисты, которым приятно видеть, как задирают неспособную отбиваться тетку. Ничего подобного. Просто, к счастью, там находились не совсем дурные люди, которые видят, кто есть кто. Видят и не отказывают себе в удовольствии донести до этого человека правду. Почему нет, если российский шоу-бизнес переполнен случайными мальчиками и девочками? Они попали в телевизор и уверены, что являются самыми умными, самыми красивыми и так далее и тому подобное. А всем остальным, более здравомыслящим гражданам, постоянно хочется спросить, из чего это интересно им такое в голову взбрело? Домой отправился только под утро. Ехал и мысленно все возвращался к началу вечеринки. Ведь не в первый раз попадаю в подобную ситуацию. Так, однажды я должен был работать на небольшой, но очень нажористой пьянке. Пригласили меня, Петьку Подгородецкого и группу «Динамит», которую, впрочем, еще надо было найти. Искать ее поручили мне, и я начал...

0: звонить Эйзеншпицу. Тот, будучи умным и тертым калачом, отказался вести группу, не переговорив вначале с заказчиком. А чего с ним говорить? Цена вас устраивает? В чем проблема? Пытался я отмазать клиента от странно назойливого продюсера, но не рассчитал его хватку. В итоге он путем долгих и нудных упреков нечистоплотности и зарабатывания на нем и его светлом имени денег принудил меня выдать телефон олигарха, устраивающего праздничную феерию, и сам чрезвычайно ловко вдул миллионеру своего подопечного Диму Билана и какую-то еще второсортную группу. Пусть они никому не сдались на празднике жизни, зато заработок из Эйзеншпица увеличился сразу на 300%. А только это для продюсера и главное. И фигня, что гости, взятые на измор замечательными в кавычках певцами, не удирали с тусовки только из вежливости к хозяину дома. Они вежливо слушали всех музыкантов. Наконец Димочка, гвоздевое завершение программы, закончил выть на сцене и уселся за стол рядом со своим боссом, который с удовольствием облизывал дорогое мороженое. Билан уставился на шефа влюбленными глазами. Картина маслом. Эйзеншпиц лижет, Билан глотает. Слюни, конечно. Эйзеншпиц лижет, Билан сглатывает. Томно вздыхает. Ну, ёб твою мать! Смотрю на лица мужиков, понимаю, что сейчас всех начнет тошнить. И ситуация будет, как в том анекдоте. А что это у вас салатик оливье под столом? Ой, извините, вырвалось. Интуиция меня не подвела, и вскоре хозяин дома стал шептать мне на ухо. Рома, ну давай, давай, подкали их. Ну давай, а то вспоминать нечего будет. Мне и самому давно хотелось начать, но все повода не было. Дом чужой, мы просто нанятые артисты. Ну а раз дают повод, предлагаю тост за всех хороших артистов, украсивших собою этот вечер, и за тех, кто им заплатил. А много ли нужно хорошему артисту для счастья? Может, только пососать у продюсера его мороженое, и все. «Ой, Рома, ну что ты такое говоришь?» Притворно возмущается хозяин дома, а под столом сует мне в руку пачку 100-долларовых купюр. Гости тихо угорают. У вечеринки появляется новый и очень жизненный повод для веселья — посмотреть, кто как отреагирует. Что будет дальше? «Трудно нам, артистам! Про шоу-бизнес чего только не говорят! Будто там все голубые! Но к присутствующим здесь это, конечно, не относится! Да, Дима?» «Да...» — говорит разомлевший Билан. — Он же не понимает, что происходит. Понимает его продюсер. Но ему по барабану. Он даже улыбается. Все равно ведь он своего добился. Покупателя развел, как хотел. А я... Я ведь даже не прямо в лоб говорю. Но в конце концов, если он и обидится, отмажусь. Скажу, что люди сами просили. Даже денег дали. Клиенты же платят, чтобы их веселили. Ну а то, что слегка поглумились, ну, может, оно и не так грешно. В основном богатеи — это нормальные, добрые люди, которые просто хотят, чтобы на празднике всем было весело. Если в какой-то момент им становится скучно, они решают развлечь себя сами. А что им делать, если приглашенные артисты не справляются с поставленной задачей? Не стреляйте в пианиста. Как-то раз я даже наблюдал шутливую драку между именинником и музыкантом из кабацкой группы. Группа эта вышла выступать уже после звезд, когда гости упились, и им было мало дела до музыки. Дело происходило в 3 утра, я приехал на день рождения своего клуба, где отработал программу, а до своего клуба уже успел выступить здесь. И мне никто не просил вернуться назад, я не мог отказать ему, хотя подозревал, что гости будут уже никакие. И почти не ошибся. Войдя в зал, увидел картину маслом. Именинник, стоя возле сцены, бил пюпитром по голове солиста группы, приговаривая: «Фальшивишь, гад! Фальшивишь!» Бил, впрочем, по-доброму, как равного. Хотя сцена все равно выглядела странновато. Я так вообще ошалел и подошел к музыканту, едва тот освободился от экзекуции. «А что ты позволяешь себя бить?» «А какая разница?» — пьяно удивился солист. «Он же все равно потом дает денег». А возмущенный именинник тем временем уже сам взялся настраивать гитару. Дешевый китайский инструмент и не думал настраиваться. «Хреновая гитара! Не строит!» — заметил он. Веселуха продолжилась разбиванием гитары, после чего обидчик выделил музыканту 1003 долларов на новую. Учитывая, что старая стоила 600, всем в тот вечер было весело и хорошо. В общем, иногда поглумиться над ближним бывает не страшно, если ближний не в накладе. Самое главное – не перегибать палку, а то результат выйдет печальный. Впечатление испортится не только у артистов, но и у гостей. Никто не любит издевательства человека над человеком. И в то же время, если каких-нибудь звездищ со съехавшей крыши чьи-то подколки слегка отрезвят, это будет очень даже неплохо. Дальнее Подмосковье. Альтернативный конкурс красоты.
1: Вот это да! Надо делать!
0: Заказчик покатывался от смеха, когда я рассказывал ему о том, какие необычные шоу можно провести на его день рождения. Мужик оказался очень продвинутым, с чувством юмора и быстро включился в суть предлагаемого. А я впаривал ему свою давнюю идею «Альтернативный конкурс красоты». Собрать для участия в нем самых страшных жаб, которых удастся найти, и еще каких-нибудь экзальтированных особ и устроить среди них конкурс талантов типа «А ну-ка, девушки!». Пусть бы подготовили небольшие концертные номера, я бы подготовил для них каверзные вопросы и задания, причем бабы должны были выступать голыми. Не потому что мы такие извращенцы, просто изначально, когда конкурсы красоты только появились, это было в Америке во времена сексуальной революции, участницы должны были выходить, в чем мать родила. И, конечно, предполагалось, что зрители включатся в игру и выберут самую лучшую, то есть неподражаемую. На том и порешили. Он выдал мне гонорар и уехал домой в предвкушении веселухи, которую за его денежки ему должны были обеспечить. А я сел разгребать навалившиеся в связи с конкурсом проблемы. Первая и самая основная – где найти участниц? Ведь идея конкурса еще и потому так долго оставалась нереализованной, что завязана на большом количестве человек. «Участниц найду я!» — в герое-добровольце вызвался один неприятный юноша. Юноша сей являлся посредником между мною и заказчиком вечеринки. Именно о таких мальчиках, как он, рассказывалось в главе «Дармоеды». Название, говорящее само за себя, поэтому повторяться о том, кто они такие, не буду. «Но в конце концов, — рассудил я, — раз паренек изо всех сил рвется заработать, пусть трудится». Самым главным условием кастинга было не брать профессионалок, то есть стриптизерок, а то получится не конкурс, а самый обычный стриптиз-клуб. А я хотел чего-то неадекватного. Бабы должны быть веселыми, разными по возрасту и комплекции, при этом суметь коротко рассказать о себе и подготовить небольшой эстрадный номер на самодеятельном уровне. Что не так сложно, как кажется. За 2 двухминутных выхода каждая получала $100. Да плюс за 3 призовых места накидывалось сверху 100, 200 и 300 баксов соответственно. Типажи предполагались разные. Например, толстуха-негритянка, близняшки, старушка-веселушка. Мне рассказывали о какой-то совсем пожилой, но оригинальной особе, альтернативной мисс Вселенная. Да и мало ли кого можно было найти, если подойти к делу серьезно. Я все понял. «Ты же работаешь с профессионалом! Найду!» — клятвенно заверил Парубок. На секунду мне даже показалось, что в его глазах и вправду светится понимание. Но, к сожалению или к счастью, червь сомнений насчет его способностей подтачивал мою уверенность, и я на всякий случай звякнул знакомой журналюге Лене Че. Она долгое время работала в желтой эротической прессе и имела телефонную базу, как тихо, так и буйно помешанных персонажей эротических тусовок, которых можно использовать при нужде. Пусть соберет, кого сможет. Лучше перебор артисток, чем нехватка. Решив так, я улетел отдыхать. Ведь до дня рождения оставалось еще 3 недели. Целых 3 недели. Большой срок. Именно потому я надеялся, что дармоедушка сумеет справиться. Надежды юноши питают. Мой протеже пошел по пути наименьшего сопротивления. Решив, раз бабы нужны голые, их нужно искать по стриптиз-клубам. И по приезде в Москву меня ждал неприятный сюрприз. 10 неликвидных танцовщиц стриптиза. Тощие красавицы отличались одна от другой только цветом волос и трусов. Да и трусы они снимать при мне стеснялись, сказав, что снимут потом, на конкурсе. Какой нафиг потом? Какой нахер конкурс? Нахуй! «Девочки, как на подбор!» — заметил самодовольный дурак. Еле сдержавшись, решил звонить товарищу Ча. «Как дела?» «Ну, есть одна девочка, Ирочка», — рассказывала Леночка, по всей видимости, листая толстый блокнот. «Ей чуть за полтинчик». «В прошлом младший научный сотрудник, сейчас снимается в мягкой порнушке, а еще, не поверишь, работает на телевидении, подыскивает непрофессиональных актеров для ток-шоу. В передачах типа «Секса с Анфисой» все время нужны незасвеченные морды. Вот и Рулька их и выискивает в разных непотребных местах, например, на нудистском пляже. Шляется по нему, в чем мать родила, зато в руках папочка и ручка. Все солидно. Стоит паре педерастов уединиться где-нибудь в кустах, как над ними возникает бывшая научная сотрудница в неглиже и деловым тоном секретарши интересуется: «А не хотели бы вы сняться в программе «Окна»?» У них все опадает от ужаса. Я хотел даже статью про нее сделать, но она боится, что выгонят с телевидения. В блокнотике нашлись также и актриски эротических театров, и королевы садомаза, и даже одна женщина — зубной техник. Вскоре я имел полный список шизующих особ, которых прямо на следующий вечер собрал в своем клубе для знакомства. Туда же прикатила и жена именинника. Она волновалась и хотела посмотреть, что же ждет их гостей. Еще бы! Ее можно понять. Ведь на праздник ожидалась и победительница известного в узких литературных кругах конкурса эротической поэзии. Похоже на Эммануэль Синье, актрису из «Горькой луны», милая и хорошо сложенная девочка. Стихи ее, конечно же, оказались говнецом, зато к радости публики читала она их исключительно в голом виде. Блестящие глаза и разгоряченное тело показывали, как ждет поэтесса своего издателя. И, конечно же, здесь была и Русик. Насчет старушки, честно сказать, я волновался, и потому поглядывал на жену именинника, ориентируясь на ее реакцию. Но все прошло на ура. Пожилая нудистка с веселой задушевностью скинула бюстгальтер, похожий на чехлы для танков, а потом трусы, под которыми обнаружилась неопалимая купина, и вылетела на сцену с задором, не снившимся молодухом. И офисным поставленным голосом сообщила: «Я подготовила номер, могу спеть что-нибудь». «Чего?» — спросил застигнутый врасплох режиссер, то есть я. «Ну, например, а я институтка, я дочка Мергера, я черная моль и летучая мышь. А еще знаю песню: жарко стало тете Наде в теплых байковых трусах, а тетя Надя не дает, а тетя Надя не дает, а комиссар уже расстегивает пояс», — орала тетка жутким басом, помахивая огромным выменем. Жена именинника, сначала сидевшая в легком шоке, сложилась пополам от истерического смеха. «Как вам, не слишком?» — с опаской поинтересовался я. «Нет, что вы! Такое ведь не увидишь и в веках!» — оценила она. «Еще бы! За каждой притащенной сюда участницей стояли судьба и история. Может быть, душевной болезни. Но зато бабы отличались друг от друга, как земля и небо, как шлюшки на Ленинградке от проституток из Англитеры». Вечером того же дня состав участниц еще расширился. Брошенный гражданкой Че среди сумасшедших клич «Хотите 100 баксов?» долетел до тантрического центра, откуда мне позвонили две извращенки. Принимать их пришлось уже у себя дома. Тантрические девы выглядели конченными бледями, что, впрочем, в мой безумный проект вполне укладывалось. Одна красавица, мать троих детей, от которой сбежал муж, ничего не умела, кроме как раздеваться и трахаться. Порадовала лишь вторая, сказав, что споет. «Так ты еще и поешь?» — цинично заметил я, вспоминая старый анекдот. Деточка анекдота не знала, шутки не догнала, но главное, на просьбу раздеться тоже легко согласилась. Правда, ботинки снимать поленилась. Просто спустила трусы с колготками, так и пела, слегка потанцовывая, несмотря на риск запутаться в висящем дешевом белье и грохнуться на дорогой журнальный столик. А я тогда жил один. Ночь меня ждала неразделенная. Но стоило ли торопиться? Когда мужчина уговаривает, он вроде как чем-то обязан. Но надо ли? Тем более, что обе клуши, попавшие в хорошо обставленный звездный дом, похоже, тоже решили не спешить. Я предложил им выпить. Они попросили поесть. Я предложил Хеннесси. Они попросили сосисок. Я предложил им принять душ. Они сказали, что чистые. Беседа не клеилась. Но мы хорошо посидели час. Потом еще два. И еще четыре. Я пил, они ели. Наконец, наевшись, они решили поплавать и полезли ко мне в джакузи. Наконец, напившись, я тоже туда полез, и мы совершили заплыв. Правда, дала только мать троих детей. И то один раз. Во второй раз она, решительно усевшись на член, цинично не вовремя потребовала $500. «Не дам!» — так же нагло и несвоевременно ответил я. И она слезла. Ну и черт с ней, подумалось мне. Все равно после такого количества алкоголя второй раз лишний. К счастью, метро уже открывалось, и они сваливали. Всем нам хватило ума попрощаться вежливо. Работа превыше всего. Мне были нужны бабы на конкурс, им бабки на еду. А спать? Спать я лег с мыслью, что, став звездой, уже можешь выбирать из кучи бледей лучшую, а не случайно залетевшую. И не платить. Жизнь начала радовать с похмельного утра. Нарисовалась еще одна участница. Мне ее обрисовали кратко. 15-летняя девочка, дочка одной провинциальной актриски, приехавшей покорять Москву, танцует восточные танцы. Девочка хочет поступать на актерское, воспитание восточное, девственница еще. Пусть приезжает. Душа сразу захотела чего-то чистого и светлого. Глаза обежали дом в поисках использованных презервативов. Не вызвать бы отвращение у ребенка. Приехавшая девица была смущена, но настроена решительно. Длинные черные волосы, восточная внешность, склонность к полноте, но в ее возрасте полнота еще не портит. Поболтал с ней о ее планах, все-таки почти коллеги, обсудили, какой номер ей стоит показать публике, обсудили чего-то еще. Интересно, сможет она раздеться или нет? Насколько им нужны деньги? Ну ладно, показывай, а то ко мне люди сейчас должны подойти. Слегка форсировал я ситуацию. И девочка разделась и станцевала танец живота. В этом было больше секса, чем в двух тантристках, плавающих, как в кипящем супе в джакузи, умноженных на веслогрудую Иришку плюс отмороженную поэтессу. Я даже начал получать удовольствие от затянувшегося поиска участниц. К конкурсу все было готово в срок. Столь разноплановые тетки создавали интригу, и я решил, что последним заданием для финалисток будет рассказать о том, как они лишились девственности. Ставка шла на старушку-веселушку Ирусика, лишившуюся невинности во времена царя Гороха, и на ее полную противоположность девочку-припевочку. На последний вопрос крошка должна была честно ответить, что все еще невинна. Публика ей поверит. Это просто написано на ее лице. Между тем, пока я тратил время на поиски баб, посредничек-дармоед усиленно гробил мои задумки. Он был ближе к телу именинника и мог влиять на него. Мелкий вредитель умудрился вышибить Русика из участия в конкурсе. Не знаю, что этот тип наговорил имениннику, но за старушку я не вступился. Если подробно рассказывать клиенту, на чем собираюсь делать акценты, для него конкурс станет уже неинтересным. А ведь именно он платит деньги и, глотая слюни, ждет сюрпризов. Кроме того, парнишка заявил бабам, что ему необходимо сфотографировать их, в чем мать родила, что фотки якобы нужны для конкурса. Бабы чуть не разбежались с криками, что одно дело ходить с голой жопой на закрытой вечеринке, где все останется шито-крыто, и другое — сниматься. И что за съемку обычно платят деньги. А кто сейчас им будет платить? Пришлось успокаивать теток и осаживать художественные наклонности недоделанного кретина. Ясно, что он собирается подзаработать и на продаже эротических снимков. Многочисленное вредительство, идущее с его стороны, меня не удивляло. Дармоедам нет дела до того, как пройдет гулянка. Ведь все равно их вряд ли позовут на следующую. И, как я уже говорил, они рвутся заработать сейчас, всюду и на всем. Кстати, позже я узнал, что юнец планировал заплатить участницам не $100, а только 50, положив разницу в свой карман. А иначе чего ему было браться за поиски баб? Я помешал ему нажиться на тетках, и, может, еще и поэтому он мне мелко мстил. К тому же я отстегнул от его гонорара часть в пользу уважаемого товарища Че, который знает, когда и в каком сумасшедшем доме день открытых дверей, отчего мальчик набычился еще сильнее, но мне до него дела уже не было. Под сцену в небольшом городском пентхаусе приспособили свободную площадку, расположенную прямо под винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. По ней тетки и спускались вниз. Там наверху им выделили комнату под раздевалку. Я, стоя рядом с лестницей, уже собирался представлять участниц гостям именинника и ему самому. Рядом поставил девочку-поэтессу, тело которой разрисовывал художник, мастер боди-арта. Я поставил ее, чтобы народ мог наблюдать за тем, как из ничего рождается великое искусство, но никак не ожидал, что случайно нанятая статистка возомнит себя королевой бала. Она переругивалась с художником, руководя его действиями в полный голос, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание и мешая мне начать программу. «Заткнись!» Вежливо и очень тихо, чтобы зрители не услышали, сказал ей сквозь зубы и, раскрыв список, начал представлять участниц. Прошла первая, вторая, и тут незаконченная картина вновь начала ругаться с художником. «Сука, заткнись!» По-прежнему улыбаясь, прошипел я. «Итак, следующая красавица!» В этот момент в гримерке наверху зазвонил телефон. Явно из очень дешевых, с противным и резким звуком. И трезвонил он без остановки. Есть старый известный факт. Если на сцене в момент, когда Отелло душит Дездемону, появляется кошка, все начинают смотреть именно на нее. И сейчас публике стало интересно не то, что я говорю, а кто же там звонит. Тем более, что поэтесса, прервав мхатовскую паузу, вдруг вскрикивает на весь зал. «Блядь! Это же мой!» И помчалась наверх, по дороге едва не сбив спускавшуюся девочку. Я тихо свирепею, но ничего пока не могу сделать, кроме как начать представлять публике очередную участницу. Что трудно, ведь вверху, перекрикивая меня, поэтесса ругается с возлюбленным. «Да, да, пошел ты нахуй! Нет, ты что?» Наконец она спустилась вниз и встала на свое место, где, простояв секунду, воскликнула. «Блядь! Надо было ему еще сказать, что...» И вновь попыталась удрать наверх. Быстро хватаю ее за руку и тихо сообщаю. «Еще раз так сделаешь, зарплату не получишь». Это отрезвляет графоманку. Она перестает дергаться, и мы благополучно продолжаем конкурс красоты. То есть относительно благополучно, ведь работать с непрофессионалками крайне сложно. Бабы, которые казались вменяемыми и получили от меня точные указания, что делать, все равно делали только глупости. Профессионалу не нужно было бы все разжевывать тысячу раз. А здесь объясняй, не объясняй. Помню, что одной бабе в очках я предложил рассказать, что она учительница начальных классов, а подрабатывает голой, потому что считает свое тело эталоном красоты. Правда, тело ее представляло худой, извивающийся скелет, на котором висели куски мяса, бывшие когда-то задницей и грудью. Выйдя на сцену, дама и вправду сообщила, что она учительница, что ей 38 лет, что ей нравится Достоевский, кто-то еще и один порнорежиссер, после чего прочла какое-то классическое стихотворение, типа «Я помню чудное мгновение». Если бы публика была укуренной, она бы обхохоталась. Но пьяные люди никак не могли собрать в голове в одну кучу такую странную информацию. Девственница, имевшая все шансы на победу, тоже пролетела. Я-то думал, что она еще не оперившаяся девочка, что и должно стать главным плюсом. Когда свежий человек выходит на сцену, всегда видно волнение, видно, как кипит в крови адреналин, и смотреть на дебютантов всегда интересно, тем более, если им приходится работать обнаженными. Я ей так объяснил, что главным ее достоинством должны стать скромность, невинность и естественность. Тогда она выделится из толпы пьяно-безумных, порочных и глупых созданий. Она будет просто юная девочка, которой очень нужны деньги. А искренность подкупает. Увы, школьница, кто-то, видимо, мамаша, внушили мысль, что она состоявшаяся драматическая актриса, и крошка вышла, изображая галимую профессионалку. Вместо смущенной и искренней девушки я получил диджея сельского клуба. «Добрый вечер, дамы и господа! Меня зовут так-то и так-то!» Зачем-то распиналась она. Я, как и договаривались, спросил ее о первом сексуальном опыте. Она ответила, что его еще не было! Но фраза никак не прозвучала. Не было смущения, дрогнувшего голоса, опущенных вниз глаз. Спросил, зачем ей деньги, сказала, что хочет купить мобильный, которого у нее нет и не было. Но и тут публика, видимо, не очень ей поверила, потому как никто не кинулся дарить ей мобильник. Впрочем, и в этот вечер зрители все равно остались довольны. Ошибки и промахи видел только я, и психовал из-за них тоже я один. Публика ничего не замечала. Они видели только постоянно меняющийся, каждая тетка выходила два раза на две минутки, блядский хоровод. Но была же у нас в стране популярна передача «Знак качества», куда приходили люди с улицы блеснуть талантами. А представьте, если их еще и раздеть и весело комментировать таланты. Даже поэтесса не испортила праздник. хотя мои наезды привели ее в угрюмейшее расположение духа, что и было написано на челе, все равно этого никто не заметил. Благодаря художнику она стояла раскрашенная под свежее майское деревце в углу среди мебели и замечательно украшала собой интерьер. Так что гости оттянулись по полной и расстались мы лучшими друзьями. Они и не догадывались, сколько миллионов нервных клеток гибнет при работе с непрофессионалами. Я представляю себя году этак в 90-м. Девочка, которая полезла наверх посреди программы, могла выбить меня из колеи напрочь. Наверное, просто остолбенел бы от ужаса и решил все. Провал. А как только ты начинаешь думать, что у тебя провал, то он и происходит. Только я уже не позволяю себе так думать. Понимаю, что если будет провал, то лишь по моей вине. Я один тут главный и могу либо угробить ситуацию, либо выправить ее. К счастью, работаю в таком стиле, что для меня не бывает ничего плохого. Чем хуже, тем лучше. Если появляется какая-то неожиданность, то возникает момент для импровизации. А в этом я мастер. Неожиданные выпады даже в радость. Они придают жизнь происходящему. Только импровизировать сложно. Именно поэтому театральные актеры проваливаются на неформальных выступлениях. Они выходят вести программу в клубе, а там нарывшийся до свинского состояния публика может крикнуть ему что-нибудь обидное или грубое, и ведущий умирает. КВНщики сильнее, чем актеры, они способны быстро среагировать, отшутиться и тут же приплести другую мысль. Только, к сожалению, а для меня к счастью, КВНщики не готовы заниматься подобными театрализованными программами. Здесь нужно режиссерское образование и опыт работы. С экстримом работать вообще сложно. Будь то мат или эротика. Заказчику часто только кажется, что он продвинутый и что друзья у него очень продвинутые. Но он часто заблуждается. Я однажды пришел на вечеринку, а клиент выдает пожелание. «Рома, давай сразу жестко так, сразу, с матом, и про гениталии что-нибудь, и сразу». «Ага, как скажешь», — согласился я. Но начал как обычно, то есть мягко прощупывая публику, на что она готова. Однако даже мягкое начало повергло их в шок. Половина резко засобиралась домой. В перерывчике я спросил у хозяина, зачем же так меня подставлять? Испорченное настроение даже у одного посетителя плохо. Лучше не дожать, чем пережать. «Но не понравилось им, да и ладно», — легкомысленно ответил он. «Давай дальше! Остальные-то тащатся!» Впрочем, одна из сидящих дам тут же спросила, «А можно ли без мата?» «Конечно», — согласился я. После чего гости не только перестали разбегаться, но и продлили программу на 2 часа. Так что клиент не всегда понимает, что на самом деле надо его друзьям. Он забывает предупредить людей о том, что будут матюги. Ему кажется, что все должны сами все понимать и предугадывать. И хотя он сам виноват в сложившейся напряженной ситуации, крайним окажешься ты. Всех собак повесят именно на тебя. Поэтому так мало артистов способны работать с экстремальными вещами. Ну а мне такое положение вещей только на руку. Корпоративная вечеринка с участием первых звезд эстрады. «Конечно, Филипп Бедросович, приезжайте, когда сможете. Мы вас все очень ждем и очень любим», — подобострастно говорил в трубку один из администраторов, отвечающих за вечеринку. Но едва он нажал на отбой связи, как тон его резко изменился. «Блядь! Мать-перемать!» — рявкнул он, так что все остальные администраторы замерли. Хотя только что носились дружной толпой за кулисами, создавая типичный шухер. Кричали друг на друга, улыбались известным артистам, сдержанно общались с малоизвестными, кивали неизвестным, и все дружно ненавидели друг друга. Что случилось? «Киркоров опаздывает на целый час!» А я к тому времени, ожидая своего выхода, спокойно засаживал сотку-другую виноводочных изделий и наблюдал за тем, как будут решать администраторы возникшую проблему. Решали они ее только тем, что забегали еще быстрее, отчего проблема никак не разрешалась. Верхушка мероприятия, оплатившая весь этот праздник, продолжала наполнять стопки и стаканы, а мозг командора, то есть меня, судорожно начал креативить. И, в принципе, ситуация решалась, поскольку бюджет у вечеринки был немалый, а на сцене пел Александр Иванов. Вполне можно было доплатить ему за то, чтобы он отработал лишние полчаса, пока не появится Киркоров. «Саша! Саша!» — шепотом позвал командующий парадом Александра Иванова, выступающего на сцене. «Чего?» — Также шепотом ответил тот во время паузы, заглянув за кулисы. «Надо еще полчаса поиграть. Киркоров задерживается. Мы доплатим».
2: «Не вопрос». И тут, как в страшной детской сказке, буквально откуда ни возьмись, появляется Киркоров. За широкой спиной артиста весь его кардебалет в перьях и блестках. «Я буду готов через 2 минуты», — надменно сообщает он. «Ни тебе извинений, ни каких-то объяснений». Администраторы, не встречавшиеся с таким поведением артистов, совсем потерялись. «Филипп, тебе в гримерку принесли фрукты, шампанское. Отдохни пока, выпей, закуси. Тут все нормально, не торопись». «Я буду готов через 2 минуты», — зарезает он, не прислушиваясь к словам администрирующего руководителя. «Филипп, ну люди-то пока выступают. Я буду готов через 2 минуты». «Блядь!» Написано в глазах всех присутствующих, хотя на лицах вежливые улыбки. Жестами и знаками администратор вызывает со сцены Иванова, который успевает подойти между куплетами, и ему объясняет. «Слушай, Киркоров приехал. Ты заканчивай песню и уходи. Обещанные деньги тебе отдадут». Он кивает, мол, типа все понял, и возвращается на сцену. Допевает, поглядывая в бок, где за кулисами стоит Киркоров и компания, бьющая копытами многочисленная потанцовка. Иванов оглядывает их ленивым взором, раздумывая о чем-то о своем, а потом поворачивается к публике и вместо того, чтобы проститься, сообщает. «Продолжаем наш концерт. Следующая песня...» «Блядь!» — визгливо кричит, словно ужаленный в жопу Филипп Бедросович, и подпрыгивает, взмахнув руками. Подтанцовка вздрагивает от крика оскорбленного до глубины души начальника. «Мальчики, за мной! Девочки, за мной!» — вопит королевское величество и бежит вдаль, уводя свиту в перьях. «Блядь!» — только и мог сказать администратор, потому что слов от возмущения у него не было. Иванов рок-н-ролльщик. Плевать ему на Киркорова. Он показал, кто есть кто. Только хули теперь делать? Что делать-то? Опять бежит администратор за ответом к боссу. И уже не знает, как помягче преподнести ему возникшую между артистами ситуацию. «Киркоров убежал?» — удивляется тот. «Надо же! Ну и ладно». «Как ладно?» — ошалело спрашивает тот. «А кому охота слушать Киркорова?» — неожиданно заявляет он. «Ну, вы же его позвали». «Да, и главное, что он появился, и все его видели. А то, что он не спел... Так и не надо. Гонорар завтра завезет, да и все». В тот вечер я окончательно понял смысл фразы «Если бы понты могли светиться, в Москве бы тоже были белые ночи». Это в Питере люди приглашают только тех артистов, которых хотят видеть и действительно любят, а в Москве тех, которые стоят дороже. Отдают им немаленькие деньги только потому, что потом друзья, а главное недруги, скажут «У них на корпоративке пел Киркоров», что расшифровывается как «гуляли богато». А Иванов повел себя адекватно ситуации, к тому же он старый рок-н-ролльщик. Его творческие пути никак не пересекаются с попсой и не зависят от нее. Но если бы и пересекались, он вряд ли вел бы себя иначе. Рок-н-ролльщики — свободные люди. Возможно, поэтому их редко приглашают на заказники. Особенно, если они происходят в других городах. Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: «Значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по 2 зверюшки и съедать». Собрались звери на совет. Надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
3: «Хорошо!»
0: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
3: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
0: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет.
2: самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо и понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубии, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа, и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил своей шевелюры. «Мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. Какая разница? Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом! Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел, но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал. Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков? А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу, попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз,
0: и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. Снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок ищеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы. И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в четыре раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки двое граждан в одинаковых ботинках, а третий нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно, и особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже. «О, король благодарит и вас», — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич. Очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редкой изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый?» «И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет! Ну где же вы, девчонки?» «Дай потрахаемся». «Не могу. У меня месячные». «Ну тогда в попу». «Не могу. У меня геморрой». «Ну тогда в рот». «Не могу. У меня кариес». «Тогда в нос». «А это как?» «А вот так!» Итак, я стал мужчиной. стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду. «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
2: «Вот он шанс!»
0: «Приходите!» — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
4: «Как?»
0: Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул. «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Но не отменять же нам все».
2: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
0: «Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
4: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
5: «Какой Роман?»
4: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе».
0: «Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
4: «Да? Но я тебя не помню».
0: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем.
4: А куда ехать?»
0: «Ты что, и адрес мой потеряла?»
4: «Ха! Ну ты даешь! Записывай!»
0: Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила.
4: Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
0: «Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал», — заверил я. Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали, так что в конце концов все разошлись, а моя тетка осталась.
4: «Я тебя довезу до дома»,
0: — пообещал я и полез к ней обниматься.
4: «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем».
0: И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить.
2: «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем.
0: Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. Давала. Еще раз, насколько мог, правдиво заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
5: «Куда?» — изумился я.
0: «В ночь?»

посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал, ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу, чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела, и поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали, но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело, ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. Чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок, всхлипывало у меня на плече и рассказывало, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь. Но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал. Угу, приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагере на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. В последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе, и даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний,
а я не понимал ее упорства.

0: Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6 ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался, но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть, но она, зараза, опять не дала, и очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они... На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на 1, 2, 3. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богато. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А на утро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее был интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. Я тебе должна сказать что-то важное. Она чувственно запыхтела в трубку.
1: Ну чё?
0: Я лишилась девственности.
2: Чего-чего?
0: Я не был готов к такому разговору с ней. Ну, трахнули меня.
1: А, да ты что?
0: Видимо, это событие для особей женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
1: а у тебя кто-нибудь дома есть?
0: Нет.
1: Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим.
0: И я помчался. Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам, то есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?»
1: «Эх, была не была, но не убьет же меня дед из-за непонятно чего».
0: И я бухнул ей 300 грамм, которые она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить.
1: «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
3: «Пошли!»
0: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь.
1: И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настино показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке. Она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
3: «Нет, нет», — уверил я.
1: «Точно?» — с признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
3: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
1: «Ничего». Ее надо под холодную воду. И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать, как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли? Будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?»
3: «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного».
1: Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться».
3: «Да ну! Своим умом дошла или подсказал кто?»
1: «Ага. Ты не мог бы меня поучить?»
3: «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе.
1: «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» и я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась, а я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна, скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит, дверь остается запертой, зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются три неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?» «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил, троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели не обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!» Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая: «Сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой.
3: Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку.
1: «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?»
3: И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась.
1: «Угу»,
3: — томно ответила она, — «посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего. Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться, не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку.
1: «Ну, ладно, Вика, пока», — прикрываясь руками, начал прощаться.
3: «Пока», — вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше... И шаг! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой, сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить, и лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда».
1: Ну, почему бы не сходить?
3: Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы,
1: девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века». Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
4: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть». Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше побольше, и огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Ну мой-то был наверху». Она говорит: «Да что ты? Что ты? В самом низу висел». Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: «Слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше побольше, и такая мохнатая красавица на вершине». Жена говорит: «Ну моя-то внизу была?» Он говорит: «Конечно, в ней елка стояла». К Шпировскому приехали бандиты и говорят: «Есть у тебя крыша-то?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Будешь нам платить». Он говорит: «А сколько?» Он говорит: $10,000 в месяц». Он говорит: «Натя, обосритесь». Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к нему приходят и говорят: «Слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали». Он говорит: «Хорошо, пацаны, не срите». Они уходят, раздули все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: «Слушай, вот тебе полтан, но сделал, чтобы было все путем». Он говорит: «Ребята, все путем». «Парень, ты за базар-то отвечаешь?» Он говорит: «Конечно, пацаны, не ссыте». Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. «Доктор, у меня пизда воняет». «Мыть не пробовали?» «Да ну и нахуй вонючую». Ну, вот краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо назад. «Апчхи!» Мальчик говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Спасибо, внучек». Берет опять табачку в левую ноздрю. «Апчхи!» Он говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю». Он говорит: «Да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым». в эстонском метро объявление по селектору. «Осторожно, двери закрываются, следующая остановка...» О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: «Молодой человек, вы бы уступили место?» Он говорит: «Зачем?» Он говорит: «Я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял». Он говорит: «Дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля». Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, и мест свободных нет. Бабка говорит: «Внучек, ты бы встал?» Он на нее посмотрел, говорит: «А, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да?» Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: «Я не могу больше жить в этой квартире». Ему говорит: «Ну почему вы не можете жить?» Он говорит: «Видите, что там во дворе?» Говорит: «Женская баня». «Хорошо». Они говорят: «Ну и что, в чем проблема?» Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Говорит: «Видим». «Ну вот смотрите, видите что-нибудь?» «Нет». «Ну-ка, на диванчик встаньте». «Так, видите?» «Нет, ничего не видите». «Так». Он говорит: «А на шкафчик залезьте». «Так, вот уже что-то вижу». «А вы тянитесь, тянитесь к окошку». «Вот, вот еще, еще, еще». Тут «Хуякс, упал». Говорит: «Вот видите, а я так каждый день». Мужик пошел в баню, смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: «Ребята, продайте травки-то». Они говорят: «На, возьми». Он говорит: «А если трава голимая?» Он говорит: «Деньги вернем». Он говорит: «Хорошо». Забил косяк, выкурил — ноль. Второй забил, выкурил — ноль. Третий забил, выкурил — ноль. Думает: «Блядь, пойду сейчас хоть деньги обратно возьму». Подходит к наркоману, говорит: «Ребята, бля, короче, вы заебали, бля, трава галимая, деньги давайте назад». Те говорят: «Да пошел ты нахуй». И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: «Блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы». Но тут шофер поворачивает голову и говорит: «Слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то?» Тот такой: «Да нет у меня денег». Говорит: «Пошел нахуй из моей машины». Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, дай хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: «Мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь». Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят: «Холодно, короче, нужно пару поддать». Банщик говорит: «Сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар». Ну вот, те пьют и кричат: «Пару поддай, пару поддай». Он говорит: да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят: «Ну, готово?» Говорит: «Готово». Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит: «Мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то?» Он такой: Новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит: «Вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев». Один не выдержит, говорит: «Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты». То говорит: «Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь». В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала. Из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят: «Дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся». Он говорит: «Стоять». На первый, второй рассчитались. Они говорят: «Дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь». Он говорит: «Хорошо, первый, второй, первый, второй». Он говорит: «Теперь первые номера ебут в жопу вторых». Я говорю: «Дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь». Он говорит: «Хорошо, хорошо, первые номера отъебали вторых». Он говорит: «Мы поехали уже». Он говорит: «Стоять, бля, теперь вторые номера ебут в жопу первых». Он говорит: «Дед, хуяк с очередь». «Хорошо, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых». Он говорит: «Теперь разбились по парам и начали танцевать». Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят: «Дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда». Дед открывает окошечко и говорит: «Какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь». Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку и говорит: «Алло, чем могу помочь?» На том конце женский голос: «Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом». Диджей говорит: «Да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом». пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Уехала в командировку в Африку. Через месяц возвращается. Лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет, и не напишет, и не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Ты говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Батя говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да пьете вы нахуй. Тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в вену? Он говорит: все. Тогда Горько. Звонок в квартиру наркомана. Он снимает трубку. Говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, кладет трубку. Продолжает курить. Еще через 15 минут звонок. Он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да. Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковый. Они говорят: что надо? Соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Он говорит: ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит: здравствуйте. Ему говорит: здравствуйте, что вы хотите? Он говорит: понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер и говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он заезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: «Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно?» Едет Мерседес, в него врезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: «Дед, бля, ты попал на бабки». Он говорит: «Почему это?» «Ну ты врезался в нас, бля». Он говорит: «Сколько я должен?» Он говорит: $10,000. Он говорит: «А что это я вам должен давать такие большие деньги?» «Почему?» Он говорит: «Потому что мы спортсмены». Он говорит: «А, спортсмены». Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. «Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!»
2: «Два, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало два!» Русская кричалка. «Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил!» Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока. Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али», — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуоборочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. «Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа?» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа!» Так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее. Я говорил очень быстро и уверенно. Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются. С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало. Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки!» — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 100 за штуку. Кто купит последним, тот верблюд!» — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной и в то же время... Я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные. Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14». «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки. Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа. Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
3: «Телевизор надо смотреть».
2: «Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом». Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Вслед ему аккуратно заржали остальные, а потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» — по-приятельски поинтересовался я у короля.
3: Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели. Сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул. Я заметил еще и их взгляды с интересом, смотрящие куда-то в бок. Ёб твою мать, чемодан! Наверное, это закон сцены. Если ты, дурак, вышел на нее с чемоданом и открыл его, то все ждут, что еще ты оттуда достанешь. Как ни крути... «А еще брючки от кутюр! Не желаете?» И я достал концертные черные штаны в блесках. Всего 500. И, кстати, лаковые штиблеты 200 за штуку. Итого 2100. 900, поправил король. «Все оптом за 880. Ладно, 800 и по рукам», — ответил я. Тут король вступил в торг. «Ты что, решил продать все, что есть?» «Конечно! Евреи вообще бывают старые, бедные и больные». Или очень старый, очень бедный и очень больный. Так вот я, например, очень-очень бедный. А что там еще у тебя есть? Брючки коричневые в разводах. В них и на охоту ходить, пальчики оближешь, 500. Брючки белые со стразами для деловых обедов, 600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой, 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный, 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином, 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом. Услышать сейчас это слово. Наконец-то. Я замечтался, но по инерции ляпнул. 300 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. «Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке». Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно. А на пасашок?» В смысле, вы же не пьете?
4: Да, но зато курим. На золотом подносе мне протянули невиданный доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр...

Жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь, такой пиздец». И желание исполнится. Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусил ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя!

0: блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила. Все, пиздец. Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо, сказал гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Именно настоящей, неизмененной. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб, не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. Но... — поинтересовалась она. — Завтра встречаемся, — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла. — Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться. Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы, бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать? А может и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Это ведь... и проживешь до могилы.
1: В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя?
2: Филистой.
1: У Тамары бюллетень? Я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. А Филиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу о Филисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В Ебле дядя был нечист. Доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько. Сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал «прошу, довольно», но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй вела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря! Скоро грянет буря! Ведь Тамара ей сказала, Спиридон лихой вонзала. Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. Ну, звони, скорее, звонок. И звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился. Время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле, кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет, и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит «Подохну тут!» А часы 12 бьют. Кровь и сперма — все смешалось, а Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать! Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил «Между прочим, с нами следователь был». Очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел. Так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос. «Заебли его! За что-с?» И ответила Филиста. «Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи». Время шло. Прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил – вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: а что с ней сталось? Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас.

Вовочка с отцом заходит в аптеку и смотрит там на прилавке с презервативами. Презервативы как-то странно рассортированы. По 3, по 6, по 12. Вовочка говорит: папа, а почему это презервативы так вот по-разному разложены? Он говорит: сынок, вот эти где 3, это для старшеклассников. 2 используются в субботу вечером, и 1 используется в воскресенье с утра. Он говорит: а вот эти 6, это для студентов. 2 используются в пятницу вечером, 2 в субботу вечером и 2 в воскресенье с утра. Говорит: папа, а вот эти 12 для чего? Это для женатых, сынок. 1 используется в январе. У одного мужика жена чахла. Он не знал, что делать, послал ее к врачу. Врач ее осмотрел и вызывает супруга к себе. Он приходит и говорит: в чем дело? Он говорит: вы знаете, дорогушенька, если вы не будете ебать вашу жену, она умрет. Муж возвращается домой, жена спрашивает: что врач сказал? Че-че? Сказал: сдохнешь ты. В квартиру Рабиновича стучится нищий. Рабинович выходит и говорит: слушаю вас, что вы хотите? Нищий говорит: вы знаете, я уже 2 недели не видел никакой еды. Рабинович кричит: Сашечка, покажи ему котлетку. В общественном туалете в Одессе стоит мужик, рядом пристраивается другой. И вот тот, который стоял первый, спрашивает: вы родом с Пресопи? Тот говорит: да. 68-го года рождения? Тот говорит: да. А как вы догадались? Вы что, экстрасенс? Он говорит: да нет, просто в Пресопи в 68-м году раввином служил Мойша Косой. Всем обрезание криво делал, ты мне все штаны, пидорас, обоссал. В одном самолете летит еврей и 2 араба. Арабы хотят заказать чай, но стюардесса почему-то долго не идет. Еврей говорит: я вам сейчас сам принесу. Уходит, через некоторое время возвращается с 2 стаканами чая, отдает арабам, сует ноги в тапочки и чувствует, что там насрано. Он говорит: ребята, ну зачем же нужна такая никому не нужная война? Вы мне насрали в тапочки, я вам нассал в чай. Генерал Макашов подходит к ларёчку «Союз Печать» и говорит: дайте мне, пожалуйста, газету. Его спрашивают: вам какую? Он говорит: я патриот и читаю российскую прессу. Подают какую-то российскую газетку. Он говорит: одну еврейскую, пожалуйста. Продавец аж высунулся из киоска и говорит: я таки извиняюсь, а нахуя вам нужна еврейская газета? Он говорит: я из жопы вытираю. Он говорит: а что, давно уже вытираете? Он говорит: скоро будет полгода. А, ну вытирайте еще полгода, и скоро ваша жопа будет умнее, чем ваша голова. Урок иврита в общеобразовательной израильской школе. Учительница зовет к доске Мойшу и говорит: Мойша, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я после школы играл в песочек. Она говорит: напиши, пожалуйста, на доске слово «песочек». Он пишет: песочек. Она говорит: садись, 5. Теперь тейбл, скажи, пожалуйста, что ты делала после школы? Она говорит: я вчера после школы играла с Мойшей в песочек. У меня был совочек. Она говорит: отлично, напиши, пожалуйста, на доске слово «совочек». Она пишет: совочек. Тейбл, садись, 5. Теперь Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Скажи-ка, что ты вчера делал после школы? Он говорит: я попытался поиграть с этим Мойшей и тейбл в песочек, но они назвали меня чуркой с глазами и забросали камнями. Учительница говорит: это вопиющая несправедливость и унижение человеческого достоинства. Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, иди, пожалуйста, к доске и напиши 100 раз, чтобы видели все вопиющие несправедливости и унижение человеческого достоинства. Армянин выходит из душа совершенно голый. К зеркалу подошел, так посмотрел, сяк посмотрел. Жопа повернулся, у него хуй встал. Он говорит: тихо-тихо, свои-свои. Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает: сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик.
Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл? Радист передает сообщение. От объекта ничего не осталось. От объекта ничего не осталось. Повторяю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Новый русский приходит в супермодный ресторан и говорит: эй, ты, халди, иди сюда. Только что извольте? Хочу, говорит, уши слона с гречкой. Тот спрашивает: а вам какого слона, африканского, индийского? Он говорит: африканского. Тот съебывается, через 15 минут приходит и говорит: извините, ваш заказ не может быть выполнен. Тот говорит: че, блядь, ушей, что ли, нет? Он говорит: нет, гречка отсутствует, сэр. Молодожены в первую брачную ночь решили объясниться и поставить все точки над «и». Мужик говорит: дорогушенька, теперь ты моя супруга и будешь выполнять все, что я тебе скажу. Мне похуй, болит у тебя голова, не болит, блядь. Чтобы я пришел, было все сготовлено, все вымыто, все белье постирано. Понятно? Она говорит: я 100% принимаю правила игры. Только от меня тоже будет одно условие. Каждый день в этом доме в 7 часов вечера будет огромная ебля. При этом мне не важно, будешь ты здесь или нет. Новый русский стоит на перекрестке на 600-м Мерине. Рядом с ним останавливается горбатый запорожец. Загорается желтый свет, и обе машины со свистом вылетают на перекресток. Причем запорожец впереди и скрывается из глаз. Новый русский охуевает. Где-то через 2, через 3 перекрестка догоняет запорожец. Опять они стоят на светофоре. Загорается желтый свет, обе машины рвутся вперед. Причем идут теперь уже нос в нос. По клумбам, по газонам, блядь, со скоростью 200 км. Наконец они выравниваются и идут тютя в тютю. Новый русский открывает окошко, смотрит за рулем запорожца, сидит старенький дедок. Он говорит: дед, блядь, а что дальше-то будет? Дед говорит: а дальше будет вторая передача. Звонок в квартиру нового русского. Он открывает дверь. Там стоит человек, одетый в меховой костюм Винни-Пуха, и говорит: поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Достает пистолет. Пух. Двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, так давайте договоримся, по 2 лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там 2 дня, набивают по 10 лосей на брата. Водила говорит: ребята, больше 2 лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс, ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, доктор, у меня 8 хуёв, и все они переплетаются друг от друга. Я феномен? Он говорит: ну что, батенька, вы хуеплёт. Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен. Ну что, батенька, вы мудозвон. Письмо в газету «Спид-инфо». Уважаемая редакция, мой муж просто какой-то сексуальный маньяк. Он ебёт меня всегда. Когда я ем, когда я сплю, когда я читаю книжку, когда смотрю телевизор, когда убираюсь по квартире. Что мне делать? По скриптам. Ради бога, простите меня за неровный почерк. Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, когда я ебу жену, она все время кричит. Врач говорит: ну расскажите, как вы это делаете? Он говорит: ну, мы раздеваемся. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше, говорит, я засовываю хуй. Он говорит: так, вроде все правильно. Дальше что? Дальше засовываю руку в пизду. Это руку в пизду зачем? Ну, а дрочить-то как? Василий Иванович, спрашивает Петька, а ты 2 баб одновременно можешь выебать?
говорит, могу до трех. И трех, говорит, Петька, могу. А мужика, говорит, Василий Иванович, могешь? Говорит, нет, мужика не могу. Я же консерваториев не заканчиваю. Новый русский приходит в контору, спрашивает шефа. Секретарша говорит, ну нету шефа. То, говорит, что делать? Ну, говорит, оставьте ваш телефончик. Он говорит, дура, что ли? Он же штуку баков стоит, блин. Жена с подругой возвращается домой, открывает дверь и смотрит, как посреди кухни стоит муж и с ожесточением дрочит. Жена говорит, ёб твою мать, раз хуй в рот проглотила. Подруга говорит, ты что, ёбнулась, что ли? Она говорит, сама ты ёбнулась. Лучше рот прополоскать, чем потом всю кухню пидорасить. Двое друзей встречаются, один говорит, вот у меня жена каждый день печет пирожки. Каждый день. Второй говорит, а что ж тебя расстраивает это? Говорит, блядь, ну кто-то же эти пирожки жрет. Жена говорит мужу, дорогой, я сейчас пойду к соседке на 5 минут, а ты, пожалуйста, помешивай кашку через каждые полчаса. Стоят на полке в магазине 2 магнитофона. Японский и советский. Советский говорит, у тебя кассетка японская? Тот говорит, да. Дай пожевать. На стройке приходит комиссия принимать здание. Со здания снимают леса и дом. Хуякс на землю. Выбегает злой прораб и кричит, скоты, я, блядь, сколько раз говорил. Сначала наклейте обои, потом, блядь, снимайте леса. Мужик приходит к врачу, врач говорит, ну, вы знаете, получены результаты ваших анализов. Короче, в почках у вас найдены камни, песок. Тут говорит, доктор, скажите мне, где у меня цемент, блядь, я начну строительство, блядь. Жена говорит супругу на званом ужине. Прекрати жрать, блядь, ты уже, блядь, раздулся, как шар. Еще один кусок, блядь, и ты лопнешь. То говорит, дай-ка мне еще кусочек, это один нахуй. Маленькая девочка забегает в кондитерский отдел и говорит, дайте мне шоколадную фигурку человечка. Продавщица спрашивает, а вам какую, мальчика или девочка? Она говорит, блядь, конечно, мальчик, там шоколада больше. Волк приходит в публичный дом в лесу. Там разблюдовка. Медведица $1000. Слониха $2000. Волчицы $100. Лисицы $100. Мыши полевые пучок $0.50. Заяц приходит домой весь в крови. Его жена спрашивает, что с тобой, дорогой? Он говорит, блядь, битва была, блядь. Слоны дрались с носорогами, нахуй. Я, блядь, был судьей, ну и мне перепало. Она говорит, ну ложись, конечно, отдыхай. Тут прибегает маленький зайчонок, говорит, мама, мама, там у слонихи в лесу месячные начались, папкой затыкали. В аптеку залетает муха. Мазь. И говорит, есть, заебись. Два комара влетают в охуенный ангар. Один говорит, блядь, что-то холодно. Второй говорит, хуйня, надышим. Мужик стоит около ларька, пьет пиво. К нему другой подходит и говорит, как пиво-то? Тот говорит, пенистое. Ну, блядь, что, не мог по-русски сказать, чтоб хуёво? Что, по латыни, блядь? Мужик стоит в очереди за пивом, подходит его очередь, ему наливают пол кружки. Он говорит, что это за хуйня, что это вы не доливаете? Высовывается баба Дуня из ларька и говорит, мужики, блядь, этот пидор хочет, чтобы вам пива не хватило. Стоит очередь за водкой, виноводочный отдел. Все стоят, трясутся. Вдруг приходит интеллигентный человек в шляпке, в очках и говорит, господа, я родился 7-месячным. Я на 2 месяца раньше срока. Пропустите меня, пожалуйста. Тишина. Он говорит, ребята, я 7-месячный. Я на 2 месяца родился раньше срока. Ну, пустите меня, пожалуйста, без очереди. Поворачивается второй или третий человек от начала, тоже в шляпе, и говорит, мы тут посвящались и решили вас, сэр,
послать в пизду еще на 2 месяца.

монашка приходит в виноводочный отдел, говорит, дайте, пожалуйста, две бутылки водки. Продавец говорит, сестра, вам же нельзя. Она говорит, это не для меня, это для матери-настоятельницы. То говорит, ну, для матери-настоятельницы, конечно. Дает две бутылки водки, заканчивается его смена, он выходит из магазина и видит, как эта монашка пьяная в жопу валяется рядом с его магазином. Он говорит, что же вы, сестра, меня обманули? Вы же сказали, что это для матери-настоятельницы. Она говорит, да, у нее запор. Вот она, когда меня в таком состоянии увидит, сразу обострет. Монашка возвращалась в монастырь поздно вечером. И вдруг на нее напала банда из 8 человек. И все ее изнасиловали по 2 раза. Изнасиловали и убежали. И вот когда они скрылись из глаз, монашка направила свой взор навстречу заходящему солнцу и произнесла: «Благодарю тебя, Господи, и без греха, и досыта». Просыпаются грузины после жуткой попойки. Один говорит: «Ребята, есть чем похмелиться?» Они говорят: «Нет, ничего нет». Он говорит: «А что там в бутылке?» Говорит: «А это миносали». Он говорит: «Ну давай миносали». Мужик приходит в виноводочный отдел на Кавказе и говорит: «У вас гуржане есть?» И он говорит: «Есть». Из бадьи наливает вино, наливает через вороночку в бутылочку, этикеточку, хуякс, дает ему. Он говорит: «А Вася Субанин?» Он говорит: «Есть». Наливает из той же самой бочки наклейку, бимс. Он говорит: «Слушайте, хванчкара есть?» Говорит: «Хванчкара есть, этикетки нет». Сидят в одном французском баре 2 человека у стойки. Один хуячит стакан за стаканом, стакан за стаканом. Второй поворачивается и говорит: «Месье, вы знаете, каждый второй француз страдает расстройством печени из-за чрезмерного употребления алкоголя». Тот хуячит еще один стакан, говорит: «А мне похуй, я из России». Мужик заходит в бар, за ним идет огромный страус и мокрая кошка. Он садится за стол, заказывает водки, ему наливают и говорят: «С вас 53 рубля 60 копеек». Он сует руку в карман, достает ровно 53 рубля 63 копейки. Потом заказывает еще что-то, и опять такая же история. Он засовывает руку в карман, достает нужную сумму. Все вплоть до копейки. Бармен удивляется и говорит: «Скажите, пожалуйста, а как это у вас так получается?» Он говорит: «Понимаете, я как-то один раз просто нашел волшебную лампу, оттуда вылез джинн и предложил мне загадать 3 желания. Первое мое желание было такое, чтобы я всегда имел в кармане ту сумму, которая мне необходима». Говорит: «А что это за страус и вот эта мокрая кошка?» А это как раз и было второе и третье желание. Я хотел, чтобы рядом со мной была цыпочка на длинных ногах с мокрой киской. «Эй, блядь, официант! Я что-то нихуя не могу разобрать, что это, кофе или чай? Что это такое? А какая вам разница, если вы не можете разобрать, что это, кофе или чай?» После операции больной открывает глаза, над ним капельница. Приходит медсестра и говорит: «Вы знаете, что сейчас, пока окончательно не выздоровеете, вас придется кормить через жопу». Он говорит: «Ну, через жопу, так через жопу». Поворачивается на живот. Она говорит: «Яйцо». «Хуяк в жопу». «Яйцо». «Второе яйцо». Говорит: «Кофе». Через вороночку наливает. Он: «Ой-ой-ой-ой». Она говорит: «Что, горячий?» Говорит: «Нет, я люблю без сахара».

0: Ну вот и все. Мне остается только добавить, чтобы женщины тоже не нажрались. Пожалуйста, женщины, помните, пьяная баба пизде не хозяйка. А я, Роман Трахтенберг, прощаюсь с вами. До новых встреч. К Фурманову говорит Фурманов: а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Так, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: чистый. Говорит: неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял? Он говорит: понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит: хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню? Тот говорит: грязный. Говорит: нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Тот говорит: понял. Вот это называется диалектика. Говорит: хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню? Тот говорит: хуй его знает. Вот. Вот это и называется философия.
1: Увидела медведя, заодно и покакала. Роман, а что делать, если встретимся с акулой? Роман, скажите, я правильно закрепил баллон? Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения? Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете? Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада: «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы. День был насыщенный и плодотворный. Вечер томный и многообещающий. Копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосы за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет, такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают, и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь. Затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнело и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Зю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Тьфу, идиот! Тьфу. Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне 2 лапы на плечо. Я поворачиваюсь, и в принципе вижу, что это шарик. Но срать остановиться уже не могу». Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись 2 крупных головы, каждая как 2 моих. Значит, мурены 2-3 метра. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу. Второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка! Это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море. И я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой 2-3 метра. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин! Вылезай! «Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандошенное существо рядом, видимо, Мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рвануло прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл. Повел рукой направо. Потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. Мне всегда не везет. Куплю машину, кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом, его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать. В это время в салон выходит стюардесса. Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул. Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой. Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого. Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело. «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан. «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!» Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей. Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу! Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат. «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам, устрою. Побольше, пожалуйста, побольше!» «Ну че, поедешь со мной на рек?» Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук. «Куда?» — спросонья не въехал я. «На шипрек. Крыплекрушение, если по-русски», — пояснил он. Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно. «Ты корабль хочешь утопить?» «Нет!» — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь. Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там. В море? Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии. Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду. Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку. Мы загрузились на бот в 5:00 утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели! А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. Черт, говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений. Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что, фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара». «И долго нам еще?» «Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?» Решив сэкономить на таблетках и на всякий случай не завтракать, я перебрался на нос судна, свесил с него ноги и замечтался о чем-то, глядя на море. А Кравчук тем временем продолжал натаскивать туристов, чтобы ничего не брали на затонувшем судне, а те внимательно слушали. Англичане вообще очень пунктуальны в соблюдении правил. Если в инструкциях сказано, что чего-то делать нельзя, они и не будут. Соблюсти законы для них как будто дело чести. И это наши туристы стали бы отрывать на память дверные ручки, капитанские мостики, отвинчивать все, что отвинтить невозможно в принципе, и рассовывать по карманам якоря с якорными цепями союзно. Иногда англосаксы задавали вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кисентин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть в

перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. 10 минут у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. В полумиле отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось. Из помещения рубки вглубь надстройки начинался коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер Рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез.
а на меня ли

0: летела огромная зубастая голова в половину моего роста. Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1.4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером «кальмаблером». На самом деле это была просто блесна-наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди. По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный. Около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. «Теперь от восторга взвыли мы все!» А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему. А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться? Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан.
1: «Ну да»,
0: — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличные виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечта — это халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз, или внучатой праправнуке какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище — хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем!»
1: «Муж вернулся?»
2: «Вернулся, но не нынешний, а первый».
1: «Ну а что же ты так напугана?»
2: «Просто он 10 лет как умер».
0: Есть такой старый анекдот, а, возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела». Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает.
1: «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!»
0: Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. «Какое там раскинуло! Какое там летать хочу! Это все маска! Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки». А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают, ее деньги — это ее деньги, мои — это наши, то есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел». То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я. А как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить. А неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также, вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил. И вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади.
2: Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!
0: Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Но не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели? И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена,
2: Значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет. Будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил.
1: «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим».
2: В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить».
1: «Фигня! No problem! Заплатим!»
2: Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказывал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил, поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей».
1: «Не помню».
2: «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил-то ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней».
1: «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу».
2: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают».
1: «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу».
2: «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?»
1: Ждала, сволочь.
2: Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи.
1: за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. Что? Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну, где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача и... Диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах. Снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь? Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках, истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя и всегда любила, и в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила, ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
1: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе, а я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои, и мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Ха, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви.
0: Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из 3 французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Костя они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки, стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Но тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». «М-да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений. Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если же боеды будут тонуть, одного спасет он, второго я. А третий... поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например... Если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не бэтмены. Но бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз, этот восторг пустоты, он начинается с 50 метров, причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал. Меньше всего...» Хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда чё ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. И это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк.
1: «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бр? Но живут же как-то другие инструкторы и не сходят с ума, а? Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика». «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом? За Жоржика, который ставил личный рекорд? За Йосика, надравшегося перед погружением? За старого гипертоника-дурака Ярика? И за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети? Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я как мог старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов встречаются нормальные люди. «А почему вы не ныряете со своими?» «Здесь рядом французский клуб», — спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. «Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше», — пожаловался один по-английски. «Ну да, это стандарт», — ответил я, не помню на каком. «Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100», — гордо квакнул он. «А квалификация у вас какая?» «И погружений сколько?» «Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАС». «Ну, тогда вы должны знать, что это опасно», — резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. «Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями!» Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы, типа, просто ныряем рядом. Нам, типа, дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пускаясь в свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине.
0: Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались ли они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Входящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра где?» или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежду на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все забрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией, вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать, но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть всем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я с содроганием и какой-то надеждой глянул вниз. Там мне стало светлее и уютнее. Пасть отца океана готовилась нас сожрать. Подумал об этом, к счастью, как оказалось, не только я. Стоило поднять взгляд на компанию, как стало ясно, что приятели француза решили плыть наверх. «Ага, под предлогом санитарного сопровождения хотят сбежать», — подумал я злорадно и в то же время необычайно радостно. Им было страшно, как и мне. Мне даже казалось, что я слышу учащенное биение их сердец. Кроме того, пока мы решали, что делать с беглецом, нас уже притопило до 86 метров. «Черт! Да давайте же наверх!» А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится!» «Только уже не со мной!» про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей», — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости». Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать?

0: «Оги», — отвечает грузин. «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
1: «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают: «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
2: «Порублюсь человека!»
1: «Вай, конечно могу!»
3: Около зеркала смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: «Я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у 20-летней девушки». Муж спрашивает: «А про 50-летнюю жопу он ничего не говорит?» Жена говорит: «Не, про тебя разговор даже не заходил». В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке, и говорит: «Вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору». Они пошли к психоаналитику, тот говорит: «А вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите». Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит: «Блядь, представляю, сколько вы себе это навалили». Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит: «Ребята, вы куда идете?» Он говорит: «Баунти ебать». Говорит: «Ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал». Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками, еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит: «362. Кассирша спрашивает: «В какой отдел?» Он говорит: «Блядь, в кондитерский». Сын подходит к отцу и говорит: «Папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива?» Он говорит: «Сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял?» Он говорит: «Нет, папа, а что такое альтернатива?» «Сынок, альтернатива – это утки». 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: «Ваше благородие, решите поссать?» Он говорит: «Иди». Спускается вниз поп и говорит: «Как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать». Генерал говорит: «Успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю». Возвращается денщик: «Ваше благородие, решите доложить, поссал». Тот говорит: «Ах ты, ёб твою мать, пиздоглазое мудоебище! Я, блядь, я кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что, залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду сосед не дававшая, ты при ней поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга».

Пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в

0: России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: бля, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: ёпта, я здесь два года живу, а ты где? Он говорит: а я вот на соседнем острове. Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал. Он говорит: что, выход в интернет, что ли?
1: Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать! В дверь вошел и улыбнулся. Дева дивной сидит, на него в упор глядит. Взгляд прямой, открытый, чистый. Как зовут тебя? Филистый. У Тамары бюллетень, я сегодня первый день. Так, прекрасно. Спиридон встал и сделал ей поклон. Спиридон Мартыныч Кторов. Я директор той конторы. Тоже первый день в работе. Ну, потом ко мне зайдете. Я введу вас в курс всех дел. Кторов снова поглядел, улыбнулся, поклонился и в пенаты удалился. Афилиста вся зарделась. Ей сейчас к нему хотелось, чтоб был точный дан приказ. Не потом чтоб, а сейчас. Здесь прерву я нить рассказа, потому что надо сразу Афилисте рассказать и ее вам описать. Высока, с приятным взглядом, с очень крупным круглым задом, с головой не без идей, с пятым номером грудей, с узкой талией, притом с пышным нежным алым ртом. Волос цвета апельсина до сосков, довольно длинный, голос томный и певучий, взгляд предельно злоебучий. Здесь замечу непременно, что еблась она отменно. Знала сотню разных поз, обожала пантерос, сладко делала минет, все узнала в 10 лет. В те года с соседней дачи помогал решать задачи ей один артиллерист. В ебле дядя был нечист, доставал он хуй тихонько, гладить заставлял легонько, сам сидел, решал задачи, объясняя, что где значит. Это было непонятно, но волнующе приятно. И упругий хуй в руке, и ладошка в молоке. Арифметика кончалась, платье с девочки снималось, и язык большой и гибкий залезал Филисте в пипку. Поначалу было больно, рот шептал: «Прошу, довольно!» Но потом привычно стало, целки в скорости не стало. И за место языка хуй ввела ее рука. А примерно через год научилась брать и в рот. Месяцы бежали скопом, набухали груди, жопа, над пиздой пушились дебри, набирался опыт в ебле. И к 16 годам переплюнула всех дам. Сутками могла ебаться, ерзать, ползать, извиваться, по-чапаевски и раком, стоя, лежа, в рот и в сраку, с четырьмя, с пятью, со взводом. Девочка была с заводом. И сейчас она сидела, мирно на часы глядела, а в пизде рождалась буря. Буря, скоро грянет буря. Ведь Тамара ей сказала: «Спиридон лихой вонзала». Сердце билось сладко-сладко и пищало где-то в матке. Руки гладили лобок. «Ну, звони, скорей, звонок!» и звонок приятной лаской позвонил, как будто в сказке. Захлебнулся, залился, время же терять нельзя. Трель звонка слышна нигде. Что-то ёкнуло в пизде, и Филиста, воспылав, к двери бросилась стремглав. Ворвалась, закрыла шторы, повернула все запоры, жадно на диван взглянула, резко молнию рванула, и в мгновение была в том, в чем мама родила. Спиридон, как бык, вскочил и к Филисте подскочил, доставая бодро член, что кончался у колен. А затем он так же быстро на ковер свалил к Филисту, и чтоб знала, кто такой, ей в пизду залез рукой. Но Филиста промолчала. Ей понравилось начало. Улыбнулась как-то скупо и схватила ртом за лупу. Стала втягивать тот член, что кончался у колен. Вот исчезла пол конца, вот ушли и два яйца, и залупа где-то ей щекотала меж грудей. Спиридон кричал: «Ах, сладко!» и сжимал рукою матку. Цвета белого стекла сперма на ковер стекла. А глаза ее горели. Хуй ломал чего-то в теле. Кисть руки пизда сжимала, так что чуть не поломала. Приутихли, раскатились, отдохнули, вновь сцепились. Вот Филиста встала раком, он свой хуй ей ставил в сраку, а пизду двумя руками молотить стал кулаками. Она за яйца хвать и желает оторвать. Снова отдых, снова вспышка. У него уже одышка, а она его ебет и кусает, и скребет, и визжит, и веселится, и пиздой на рот садится. Он вонзает ей язык, что могуч так и велик, и твердит: «Подохну тут». А часы 12 бьют. Кровь и сперма, все смешалось, а Филиста помешалась. Удалось в конце концов оторвать одно яйцо, а потом с улыбкой глупой отжевать кусок залупы. Он орет: «Кончаюсь, детка!» А она ему минетку, чтобы заставить хуй стоять. И ебать, ебать, ебать! Утром труп его остывший осмотрел я, как прибывший из Москвы криминалист. Так закончил журналист свой рассказ, печальный очень, и добавил: «Между прочим, с нами следователь был. Очень юн и очень мил. Побледнел он, покраснел, на девицу не глядел. Так, не глядя, к ней склонился, перед этим извинился и изо рта ее извлек хуя жеванный кусок. И изрек один вопрос: „Заебли его, за что-с?“ И ответила Филиста: „Этот был артиллеристом, рядом с нами жил на даче и умел решать задачи“. Время шло. Прошло лет 5. Мой попутчик меня опять как-то встретился под Сочи. Мы обрадовались очень нашей встрече и всю ночь пили все, отбросив прочь. А когда бледна, полна, над землей взошла луна, звезды на небе застыли, он спросил: „Вы не забыли мой рассказ, когда Филиста заебла артиллериста“? Вмиг с меня сошла усталость. Я спросил: „А что с ней сталось?“ „Значит, помните, гляжу. Что ж, хотите, расскажу“. Затаив свое дыхание, я в момент обрел внимание, и сонливость спала сразу в ожидании рассказа. И второй его рассказ я поведаю сейчас. Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: „Кто я тебя, папа?“ Он говорит: „Соловей разбойник“. Говорит: „Пойдем, блядь, на разборке“. Приходит к Соловью. Он говорит: „Привет, Соловей“. Он говорит: „Привет, Илюха“. Он говорит: „Ты знаешь, кто я такой?“ Он говорит: „Ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли“. Говорит: „А это знаешь кто?“ А это, говорит, твой отец, бля, козел, пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: „Так, еще раз, блядь, кто я такой?“ Он говорит: „Ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской“. Он говорит: „Так, а это кто?“ А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: „Так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой?“ Говорит: „Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей“. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуясь ему в репу. Отец говорит: „Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки“.

0: Ницше в свое время говаривал: «Женщина – это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, блядь, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положишь — задыхается. На себя положишь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Но действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: «Слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам». Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня». Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: «Бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю». Он говорит: «Девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» А он говорит: «В позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: «Блядь, надо же когда-то начинать». Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти». Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: «Дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью». Она говорит: «Давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся». Он говорит: «Нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой». Она говорит: «Я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила». Вы знаете, я всегда считал: свой среди чужих. Пивной ларек, засовывается кучерявая негритянская голова. «Дайте нашего пива».
1: «Какого нашего? Эфиопского, что ли?»
0: «Почему?»
1: «Донского».
0: «Извини, казачок, не завезли».
1: В очередной раз, проснувшись с похмельной головной болью и мыслью, что надо срочно что-то предпринимать, немедленно приступил к разработке плана собственной эвакуации. Денег на обратный билет нет, и кто бы мне мог их прислать, я, честно говоря, не представлял. А что, если попробовать заманить сюда кого-нибудь из знакомых отдохнуть на море и попросить заодно одолжить мне необходимую сумму? А ведь это идея. Срабатывает, однако, инстинкт самосохранения. Быстро прикинув простым сложением потенциальные расходы, я понял, что денежных средств, которыми владею, хватит здесь надолго. Это означало, что вероятность осуществления моего коварного замысла значительно увеличивается, и я могу действовать спокойно, планомерно и не торопясь. Опять же, учитывая благоприятные местные условия обитания, это время я мог бы провести не так уж и плохо и даже с пользой для изнуренного многолетней работой организма. Так, немного успокоившись, я приступил к типичной курортной жизни. Завтрак, пляж, прогулки, дискотеки. Правда, я лишь изображал беззаботность, а на самом деле голова моя работала как компьютер, вычисляя все, за что можно зацепиться и как-то заработать. Через пару дней у меня уже на каждой улице было по десятку знакомых мухамедов, которые постоянно пытались со мной общаться, угощая то чаем, то кальяном. Они очень интересовались русским языком, как называется тот или иной товар, как правильно предложить его покупателю, как сказать «спасибо, пожалуйста, дешево, дорого», записывали все это в блокнотики, а затем демонстрировали мне выученное. Я с радостью проводил с ними время, потому что в процессе получал необходимую мне практику разговорного англо-нубийского суржика и заодно изучал местные нравы. Оказалось, что в их стране практически каждого мальчика по религиозным соображениям принято называть в честь пророка Мухаммеда, и они просто вынуждены, чтобы не запутаться, придумывать себе какой-нибудь ник. Старшее поколение ограничивалось традиционными производными от святого имени типа Махмуд, Хамди, Хамада, Ахмед, а теперь у молодежи больше принято зваться на европейский манер Майк, Мэтт, Митчелл, а то и просто Арнольд или Фрэнк. «Кстати, а как твое настоящее имя?» — поинтересовались Мухаммеды. Я представлялся как положено. Имя, отчество, фамилия. Все пробовали повторить, но после пятой попытки произнести обычно спрашивали, не возражаю ли я, если они меня будут звать Абдрахман. «Лучше просто мистер Эп», — предлагал я. «А меня можешь называть Муди», — протягивая руку, сказал Мухаммед-таксист. «Меня так многие называют». «Лука Мудищев? Дворянин?» «Что?» «Ничего. Что ж, Муди, так Муди», — соглашался я. К счастью, он не догонял российского юмора. По вечерам за чашечкой кофе на крыше мы болтали с хозяином гостиницы «Али». Он разговаривал со мной как с ребенком типа «Вот ложечка кашки. Смотри, какая ложечка. Это ведь ложечка? Ложечка. А кашка вкусная? Вкусная кашка». Причем делал это сразу и по-арабски, и по-английски. Удивительно, но в отличие от школьной методики преподавания иностранного языка, этот естественный метод погружения оказался значительно действенней. Я впитывал все как губка и эволюционировал прямо на глазах. Но о делах не забывал. Периодически позванивая на родину, запускал слух, оповещая знакомых, что нахожусь практически в раю, и здесь так гламурненько, что о возвращении в холод и слякоть даже думать не хочется. Эффект это производило правильный. Народ начинал активно интересоваться, как ко мне добраться, смогу ли я встретить его вообще, если они вдруг тоже соберутся. «Конечно», — говорил я, — «нет проблем». А судя пока помалкивал. Незаметно летело время. Я бодро вживался в новую реальность и постигал основы маата. Маат, для тех, кто не в курсе, это основополагающее понятие местной философии. В целом он определяет порядок мироздания и уклада жизни, а на практике является этаким сводом морально-этических правил и понятий, которые определяют, как и что в жизни должно быть правильно организовано. Эта культура была унаследована населением Нубии еще от древних египтян и своеобразно трансформировалась веками под воздействием окружающей действительности, впитывая в себя поочередно иудаизм, ортодоксальное христианство, католицизм, магометанство, социализм и, наконец, в данный момент резко устремилась в нецивилизованный капитализм, активно приобщаясь к великой американской мечте. Нихера себе загнул. Может, мне попробовать тебя в написании исторических трактатов? Ладно, если же подходить на чисто бытовом уровне, в переводе на русский, это звучит как ответ на извечный вопрос. Кто, кому, за что и сколько должен? И как, когда и почему это следует отдавать или не отдавать вовсе? Обещание или данное слово в здешних местах оказалось делом чести. Очень важно, что человек говорит. Но еще важнее, что именно он в данный момент имеет в виду, а это порой, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «бокра», например, формально означает на арабском языке «завтра». Но согласно Маату, оно отнюдь не всегда несет на себе привычную для нас смысловую нагрузку. Поэтому, если здесь кто-нибудь говорит, что обязательно сделает что-то именно завтра, сие, скорее всего, значит, что обещающий действительно готов это сделать, но, скажем, в течение текущей недели или в начале следующей. Если речь идет о послезавтра, по-арабски «бадабокра», то значит, он, в принципе, не возражает против самого факта, но когда произойдет само событие, он не знает, посему, как приличный человек, точно и не говорит. Если же предложение заканчивается словами «бокра инша Аллах», «завтра, если Аллаху будет угодно», то всем здесь сразу становится ясно, что это однозначно не что иное, как вежливое «никогда» или «просто забудь об этом, приятель». Понятно, что совершенно неприлично в данной ситуации требовать от человека то, что он совсем не обещал, а в последнем случае даже ясно дал понять, что вовсе не намерен этого делать. Я внимательно изучал местные премудрости. Ведь, оставаясь человеком несведущим, мучился по поводу «а чего же мне ждать?». Несмотря на массу подобных условностей, отношения между людьми в Халаибе сохранялись крайне теплыми и даже напоминали семейные. Городок был молодой, маленький и бурно развивался как туристический центр. Практически все его жители друг друга хорошо знали и держались единой дружной шайкой. Через какое-то время я даже перестал задумываться над многими вещами и стал принимать здешние правила игры, сталкиваться с которыми приходилось просто на каждом шагу. Покупая как-то в очередной раз фрукты на базаре, я подошел к первой же попавшейся ловчонке и не успел поздороваться, как из соседнего лотка ко мне вихрем подлетел смуглый низкорослый торговец и начал просто оттаскивать меня за руку, одновременно оживленно объясняя что-то своему коллеге. Собралась аудитория. Из прений я с удивлением выяснил, что являюсь личным другом хозяина другой лавки, потому что несколько раз брал там товар и получал значительную скидку. На этом основании, согласно местным традициям, я и впредь должен был отовариваться только в ней. В противном случае продавец дружественной мне лавки будет на меня сильно обижен. «Так там дешевле», — аргументировал я. «No problem, my friend», — заверещал запыхавшийся торговец. «Флюс май фиш мушкеля». «Деньги не проблема, в смысле». «Мафиш флюс! You my friend! I your friend! Нет денег, ты мой друг, я твой друг!» Он тут же снизил цену для меня на все вдвое относительно соседских и сообщил, что вообще готов был бы отдать бесплатно, но бизнес есть бизнес. Виноград на самом деле был у него не очень, и я показал пальцем на соседнюю лавку. «No good?» — переспросил он, демонстрируя мне каждую свою гроздь. «Мишквайс!» Цыкнув по местному языком, подтвердил я. «Момент, сэр». Он тут же метнулся к соседу и принес мне то, что я хотел. «How much?» — спросил я. «Бикэм!» — крикнул продавец соседу. «Талята геней!» — «Три генеи!» — ответил сосед. «Сри энд хаф!» — 3,5 перевел мне продавец. «Цвай!» — 2! — сказал я. «Нин!» — 2! — крикнул мой продавец соседу. «Мэши!» — согласен, отозвался тот. «Ту энд хаф!» — 2,5 подытожил мой. «Добре!» Отсчитал я 2,5 генеи. «Ты отличный парень!» Засмеялся мой новоиспеченный друг, сообразив, что я раскусил его хитрость, и, попрощавшись со мной, сразу принялся рассказывать о случившемся всему базару. Как оказалось, друзья-продавцы — это еще полбеды. Достаточно завести их в каждой лавке, и свобода выбора практически обеспечена. С друзьями-хозяевами дела обстояли несколько замороченнее. Немного упрощало ситуацию то, что владельцы магазинов, ресторанов, кофеен, как богатые люди, в отличие от продавцов, так активно в друзья не навязывались, хотя иностранцев тоже не сторонились по имущественному, вероятно, цензу. Любой европеец ведь здесь был просто богачом, а богачи всего мира, как, впрочем, и пролетарии, склонны к объединению. В отличие от продавцов, хозяева действительно так или иначе становились, если не друзьями, то просто знакомыми. Куда деться? Город-то маленький. Я знал их погоняло, они мое, и мы периодически сталкивались в барах, ресторанчиках, на дискотеках, а то и вовсе совместно проводили время, ужиная или попивая пиво. Загвоздка была в том, что по всем местным понятиям друг не может продавать что-либо другу. Закон гостеприимства обязывал его всем угостить или все подарить. Поэтому, заходя в лавку к другу за сигаретами, я первое время никак не мог сообразить, почему в момент расчета он чувствовал себя как-то неловко и вяло отказывался от денег и постоянно пытался насовать мне в карманы всякую мелочевку типа спичек, конфет или календарика. Для решения этой, на первый взгляд, неразрешимой проблемы здесь, оказывается, действовала веками отработанная система продавцов или уличных мальчишек. Продавец не хозяин. Он может и должен брать деньги с любого, вне зависимости от его отношений с боссом. Тут все понятно. А где продавца не имелось, на помощь приходили уличные мальчишки. За небольшую копеечку они с удовольствием бегали за сигаретами, водой, мороженым, колой и тому подобным, ограждая двух уважаемых людей от мелочных денежных отношений. Вознаграждение за это было честно заработанными деньгами, называемое амуля, а не позорно выпрошенный бакшиш и являлось предметом мужской гордости. Кстати, опять же насчет денег. Как выяснилось позже, понятие цены в этом чудном для нас мире не существовало вовсе. «Видишь ли, Эб?» — как-то поведал мне однажды владелец сети ювелирных магазинов. «Цены как таковой нет. Никто ведь не может знать, что, сколько и когда стоит. Как оценить, например, глоток воды? Он порой равен в пустыне человеческой жизни, которая, в свою очередь, бесценна по сравнению со всеми богатствами, а иногда вода не стоит ничего. Так же и золото. Поэтому цена — это некоторая абстрактная сумма, которая рождается в голове продавца, когда он смотрит на покупателя». Общаясь на базаре, люди практически объясняют друг другу, насколько им необходим тот или иной предмет и за сколько сейчас его готовы уступить. Зайди в другой раз, и все будет по-иному. Я сразу вспомнил, как действительно однажды один из многочисленных мудиков пытался продать мне футболку по тройной цене, аргументируя это какими-то сегодняшними непредвиденными расходами, абсолютно, на мой взгляд, не связанными с футболкой. Он просто, оказывается, не мог в тот момент уступить ее дешевле. Такой у него получался расклад. Через пару дней я ее все-таки купил, причем даже дешевле, чем рассчитывал. Стоит отметить, с самого начала я обратил внимание на то, что представители местного населения расставались обычно лишь с 5 пиастрами за то, что мне и другим приезжим обходилось как минимум в 2-3 гинеи. Такой факт со всей очевидностью демонстрировал легальное существование здесь курортной системы двойных цен. Если я еще не придумал, как тут можно заработать, то задачей номер один на данный момент для меня стало снижение расходов, желательно поддерживая достойный уровень жизни, сохраняя хорошую мину при плохой игре, так сказать. Для этого же необходимо обжиться и перестать быть одним из туристов-чужестранцев, которых называют здесь вполне приличным, но, по-моему, каким-то некузявым словом «хавага». А обжиться — значит найти себе в данном месте какое-нибудь занятие, но какое? — размышлял я, подолгу засматриваясь на тихое, бирюзовое, теплое море. Если честно, оно мне нравилось здесь больше всего. Потом я решил подстричься налысо. А то мои рыжие кудри вызывали разнузданное ржание аборигенов. Ко мне постепенно привыкали, и я тоже постепенно осваивался.
2: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость небес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на тысячу верст извел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом, и как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места, пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся, и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег. Ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй! Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла?» «Конечно, готов». Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. «Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу!» На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Харри-старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась». Дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась. Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой, ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения, а мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения». Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала. Хорошему люду всегда помогу. И быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит, на метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча». Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. «Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» — Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится, но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась, и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу, и, пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ебница. «Блядь! Похоже, и я заебался». Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед, с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязаны руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеши, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных. Кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверно, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить». Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так, была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть и сразу, и мху им колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он, если как ёбнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава шестая. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет. Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик, в зеленых соплях борода по еблу. Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла. Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость. Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А оттуда с кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой, ты нас потерял, а мы тут-то, мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто, во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, к тебе вопрошаем. Лисун разошелся, видать, не добрал. Все ж херитесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы. Да я-то не против, гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. Вот, братцы, канистра, отличнейший спирт, и сам из горла отпивает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни. Глава седьмая. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты, так ты ж уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, Как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился. Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазарыш не спали.